0: иностранных дел России, но переговорщики все равно приехали.
1: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
0: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны? И почему Кремль не добивается заморозки конфликта? Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
2: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
0: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
3: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
4: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
3: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
5: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
3: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
5: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
3: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
0: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
6: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ. Это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил. И основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, от производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензий. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
0: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
7: Приветствую.
0: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
7: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию. Потому что, во-первых, это поднимает как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят с, непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков и принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
0: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
7: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще возвращения территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, но, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию, и мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
0: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
1: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
8: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
9: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
8: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
10: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
8: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
11: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
8: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
12: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
8: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
0: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
6: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию, он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там, треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
0: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
7: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимают, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое брал у представителя организации «Идите».

0: в лице, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой ни Зощенко, ни Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина... свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как... Вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать. Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей... путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Витков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
1: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эгерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но... В теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании.

0: Британии после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса, семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Да, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий?
2: Да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете?
2: Безусловно.
1: Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций, каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали,
2: верой,
1: что
2: правды,
1: вы давали хорошую зарплату
2: верой,
1: своему
2: правды,
1: сотруднику,
2: по
1: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
2: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные вот статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Да. Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда уголовные мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву.
2: Дмитрию Медведеву.
1: Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала, больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте, и руководство страны шлет вам привет. И
1: вы не купились на эту приманку?
2: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родиной.
1: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
2: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес.
2: Да.
1: А уже тогда была угроза, да?
2: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
2: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
2: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно не ногой.
2: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
2: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете?
2: Ни в коем случае.
1: И насколько они успешны?
2: Ну, одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы они хотите,
2: чтобы... У них у всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот...
2: У младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
2: может
1: тревожит?
2: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое не зашкварный режим?
2: Ну, если будет как бы, режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
2: Ну, и вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: А вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
2: 18
1: лет назад. А вот что, что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
2: Нового ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
2: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
2: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущие.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
2: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
2: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
2: смотрите,
1: на дроны, допустим.
2: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну, так случилось, что редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой Гордоном, прогулка по Киеву. Вот, и когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысли... что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки. Но, еще раз, я не военный человек. Я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить. Будут они, не будут,
2: фантазировать,
1: мы не знаем.
2: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, о шести... этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте, давайте исходить из какой-либо реальности.
1: Вот, вот смотрите,
2: предполагаемой, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
2: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы, было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди, выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это человеческий капитал, с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем. Если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то... Вот этот, в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
2: Я же помогаю медикам. Мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование. Вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию...
2: Да, я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
2: Нет, или это нечто другое? Мягче.
1: Но вы однажды бросили...
2: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу воруют, а наверху нет или что?
2: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
0: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
2: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
2: Да, но вы знаете, когда последний раз, предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потерялась запись?
2: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы...
2: А если бы я был неправ, они бы не засали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можешь говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о моем, о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
2: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
2: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
2: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
2: Блиц мне еще больше нравится?
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
2: Абсолютно, да. На то мы стоим.
1: Как это происходит?
2: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
2: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. Так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
2: Да.
1: То же самое?
2: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
2: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
2: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Да,
2: мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
2: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
2: На музыку и угощение.
1: Друзей?
2: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
2: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
2: Феррари, я когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. Просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
2: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой?
2: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит. И она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд. И еще полтора, два, три, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли...
2: Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
2: закон. Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
2: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия.
2: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужны 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров-солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело. За это время они получают зарплату.
2: Не зарплату, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Бариста,
2: да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
2: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если правильно.
2: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
2: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
2: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
2: Нет.
1: Мама не отказали ей визе?
2: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
2: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
2: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то, посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
2: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
2: Ну, сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь, я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
2: Меня воспитывали три человека: бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, ну, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось-то от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
2: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
0: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Я, мы манифестируем мир, и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация «Common Ground». Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
1: От кого?
3: От украинских активистов.
1: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаст.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
5: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество, разделенное, разобщенное.
4: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более трех часов.
6: Были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
4: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве в начале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
7: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
4: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от Союза. союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий, территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств.
8: Я
4: считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США, но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
9: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
4: В какие именно предложения Уитков и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали, хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. «Время свободы» — правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%, и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
10: Да, этого успеха ожидали. И да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что «Альтернатива для Германии» одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенные полномочия, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
4: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
10: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто... Ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
4: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
10: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что, ну вот, дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
4: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
5: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. Они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, ну, довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратко Младича, которая, звали ее Анна, она в 94-м году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Ратко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которой он командовал, армии Боснийской республики сербской. Из Черногории, республики сербской, Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх сербской православной церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград, мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратко Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
4: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб скандала против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
8: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям, хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказание виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационной инстанции высшего уровня, он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность. Но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов, как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. Ну и, например, Алеппо. Не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
4: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак-Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак-Кракатау. Это переводится как «Дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак-Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
11: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
12: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
11: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
12: Опасен

0: лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирокластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
1: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
0: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79 года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
2: Это был академик Генрих Штейнберг, архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
9: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
10: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
9: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4,5 тысяч и были ранены почти 5,5 тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
11: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание, так

0: И тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думая, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, я даже не гость, и вообще все. С утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
1: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
2: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны, гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
1: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе, а впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
0: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все теперь сейчас. Недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать, что глава администрации получала взятку, еще что-то делал глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
1: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
0: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй, нельзя светить. Что, в общем, там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
1: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
0: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. Мне много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Вот. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как «обнаженная». Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили. Он вообще не понимает, что происходит. И вот как? Я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще. Поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, это что же от отсутствия воображения.
1: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
0: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все время не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотать начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса. Вот. А что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
3: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
4: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
0: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение. Вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
0: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
0: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды. Как в пионерском лагере тебе расскажут там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там и так далее за то, что за связь с заключенным из серии восточных сказок. Что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры. Вот, влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе. Вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
7: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
8: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
9: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
1: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
0: Любые слабости – это путь вниз. Страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть, если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.
11: На дура не нужен нож. Ему скрипорвал, наврёшь.
12: И делай с ним, что хочешь. Все!
0: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный – тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять, почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак это у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
1: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
0: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мыслей о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот, и потом вы говорите средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет, это что? Это уже не средневековье, это уже, ну, каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему, любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, при... Да всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям, с одной стороны, и педагогический опыт, с другой стороны, позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
0: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, ну смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец, вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигареты, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю как, но... Я выходил когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит. Вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Ну, всем там приходится драться, кроме тех, кто... Их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
13: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
14: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
16: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
17: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
18: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
19: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
20: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Человека это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
23: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
22: и Наталья Джампаладова.
23: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
1: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
1: В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в зеленых шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
2: Немцы.
1: Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены. И пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли. Тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Но вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. И одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех вот до последнего дня вызывало удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы. И никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
2: Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
1: Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
3: Радио Москва?
1: Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы.
2: Какие
1: знаете, сколько?
2: Фильмы?
1: Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
2: Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
1: Я выехала в 77-м.
2: В 77-м?
1: Да. А мои дети выехали в 74-м году.
2: Ну, почему выехали ваши дети? Почему вы решили выехать?
1: Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: «Мама, отпусти нас». И я благословила их на этот шаг.
2: И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
1: Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена. У меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
2: Вера Вячеславовна,
1: да.
2: Ну, можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
1: По окончании театрального училища, вот,
2: да,
1: я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И её играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
2: В каком театре?
1: Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
2: Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
1: Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 46-го года по 77-й включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
2: Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
1: Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей, вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре, потому что в театре я прикрываюсь гримом, я прикрываюсь костюмом, декорацией. А здесь, на радио, только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощенное, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ. Говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? Мы знаем только 2 – вход и микшер. И больше ничего.
2: Вера Вячеславовна, ну а цензура?
1: Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Но у нас артисты ведь такие. Ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред, я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера, какое твое дело написано, ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
2: Честь.
1: Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит. Вот на площади уже идут. Я вижу, вот они, вот. Это товарищ Сидоров. Это товарищ вот Волков, который выполнил. Вот они уже входят. Вот они улыбаются. Вот. Я уж слушаю. Я говорю, а если они не пойдут? А вдруг они заболеют? А вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию. Во-первых, это вообще страх. Чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений. Кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны Мавзолея. Это студия. Там вообще ничего не видно. Вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу. Ну идет фальшь, идет совершенная ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» И в конце обязательно «Ура!» Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим «Я вижу, что эти идут!» В это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это «Ура!» в ответ. Потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
0: Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 1992 году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и мим Борис Амарантов, был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. 1977-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
2: Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
3: Хорошо, но я бы хотел начать свой рассказ с небольших стихов, которые были специально написаны в 1972 году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействии, он любит вас, его черты добры. Он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна. Он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
2: Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
3: Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение мне лично было очень трудно. Я
2: почему?
3: Поступал 5 лет.
2: Почему?
3: Ну почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький, и поэтому меня не брали. В 59 году я поступал уже на отделение клоунады, пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового эстрадного
2: искусства. И когда же вы кончили его?
3: Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал первое место среди мимов 9 стран мира. Мексика, ФРГ.
2: Это что, международный конкурс
3: да,
2: был?
3: Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет – это основа. И дальше идет драма.
2: Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
3: Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
2: Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
3: А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через... В 68-69 году я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я... В 70-м году, в начале 70-го года, задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые, непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер-мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
2: Расскажите, как же происходило это создание вашего театра?
3: Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения с Дмитрием Васильевичем Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать, мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платит. Но все говорят, все будет в порядке, старик. Два месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много, отдай мне это, Маслюков говорит, Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественным руководителем всей эстрады, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
0: Борис Амарантов.

0: собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
1: Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, два класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда два оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Каштелян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым, а я буду создавать, мне 65 лет, свой театр. Московский театр под руководством Сергея Каштеляна. Итак, три аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Каштелян. Три театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь три театра. Он говорит, как три? Так? Он говорит, зачем три? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей. Я думал только одно. Раз затрачен 1 000 000, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не конечно. 1 000 000, это Козырь не 10 счет. Рублей. Юровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Юровский, Маслюков и еще один человек. И говорят, покажи. В 7 утра я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья, сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный, заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерства культуры РСФСР Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете, как потом, позднее сказал Чукрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Ну, думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями. Композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, к кому я пошел, это был Чухрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. 1 000 000 рублей затрачен. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли пару.

0: такой. Герой социалистического труда, народный артист Советского Союза. И тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом. Я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Под градом я работаю, или я умру, или я создам театр. И мне Чухрай говорит: Боря, вы выдающийся актер. Вы понимаете? Что надо сделать? Донской, темпераментный очень. Говорит, я к Брежневу пойду. Я говорю, не надо никакому идти Брежневу. Помогите только создать и закончить этот театр, чтобы его увидел народ, потому что я вложил туда весь свой, ну все, весь свой темперамент, волю, ум. Не спал, не ел. Мне жалко труд свой. И мало того, я чувствую, что получается. Наконец, на следующий день я звоню уже в свою организацию и говорю: за восстановление театра пантомимы берется герой социалистического труда, народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит: ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю: нет, позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? 1 000 000 рублей? 3 000 000! 5, пожалуйста. И начался новый этап.
1: Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
0: А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль. Назвали его «Чудеса в саквояже». И этот спектакль показываем государственной комиссии. Но в государственную комиссию входило только 3 человека. Это директор Росконцерта Юровский Юрий Львович, это Александр Самойлович Лейбман, бывший заместитель директора театра Станиславского, и Маслюков Леонид Семенович. Так вот, началась страшная борьба. Почему? Уже другая, по другой линии. Потому что до этого был один Амарантов, и его задавить было легко. Теперь появились киты советского искусства. Поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего, все набросились на Беллу. Вспомнили все ее старые грехи.
1: Почему?
0: Сказали, Амарантов — это хорошо. Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу. Плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде. Человек работает, человек везет тачку с камнями. Вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб. Это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает под дубинушку, а дубинушку не любил Ленин. Тогда Чухрай говорит, как дубинушку не любил Ленин, когда Ленин любил дубинушку. Это была любимая песня Ильича. Тогда встал Александр Самойлович Лейбман и говорит, выбросите дубинушку, потому что Ленин любил не дубинушку, а замучен тяжелый неволей. И в этот момент, это сейчас вам смешно, и мне тоже, а тогда это была борьба, быть спектаклю не быть. Моя задача была, чтобы вести какую-то, как я уже сказал, челночную дипломатию Киссинджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло, а там пусть давит, ну хоть зафиксировать.

0: форсировать это дело. Ну а дальше пошло так. Ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе. Ну не дают работать. И поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давят, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да? Ну, не дают работать. И ей не дают. Совпали наши обе биографии, судьбы совпали. И поэтому рождаются стихи «Труд», чтобы дым поднимался из труб, чтобы дерево выросло тут, где покуда лишь камни растут, труд. Я не трус, но безмолвлен, как труп. Цепи мучают шею и труд. Умер я, и другие умрут. Мое тело вороны крадут, труд. Но однажды, когда-нибудь, вдруг, я свершу свой немыслимый трюк, и творением двух моих рук я очнусь и прибуду вокруг. Труд, надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут. Труд. Ну, вы знаете, это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
1: Освобождение труда.
0: Да, уже, а может он про нас говорит? А может это понимать, антисоветский текст? А впрямую, что это антисоветский текст, не говорится. Понимаете, началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветский. Ну, Чукрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. Говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так те говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускай, пропустили.
1: Спектакль.
0: Да.
2: На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает мим Борис Амарантов.
0: Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое и принимают спектакль. Пропустить плохо, вдруг наверху скажут, а кто пропустил? Надо. Значит, боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные, где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина, понимаете? Но сказать вслух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Вы все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали добро. Это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит 2 дня. Меня вызывают в Министерство культуры. Ахмадулину вызывают и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухрая, и Беллы, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму. И все, Герасимов встал в первом ряду, после номера «Труд» стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует...
1: Значит, все.
0: Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют. Даже они, кто говорил, что это раб не годится. Так. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравили. Кажется, ликовать можно, да? Прошло 3 дня. Опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Но вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли, почему там и у вас идет мим. Вы мим. Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняете в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему пощечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
1: Что сознательно.
0: То есть началось такое, что плохого конфинала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она полгода, короче говоря. Полгода сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после 7-го просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухрай говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Ну, мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2.5 часа длится спектакль, я один. Ой. Нагрузка страшная. Мне говорят, ну, в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантова Ахмадульна. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты, просматриваю все, ни одного, как будто ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев. Везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорят, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35. Температуру увеличивают. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене, но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадульна опять пишет стихи. В Москве была реклама. Амарантова Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит, неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера. Убивает меня. Сбор в кассе моего театра 3000 рублей ежедневно. Ну, отними половину. Ладно, отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм, ничего не делают. Они делают госзаказ, это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я вкладываю свои деньги. И вот, не 100 рублей даже не платит, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете, единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо. Они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
1: То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
0: Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо, может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят, сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы, февраль без работы, 74-й год, март без работы. Нигде никто не берет, без копейки денег. Помираю, голодаю с голоду, никому нет дела. Апрель без работы, май без работы, июнь без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
1: Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
0: Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Яровского. Они все время меняются, mm-hmm. через каждый год. Только актеры остаются. Ну, да. А они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте. Опять 100 просмотров, опять полгода без работы, весь 74-й год. Все сдаю снова, но думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли, по селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые. Февраль гастроли. 75-й год. Февраль уже 25, март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже, не бороться, ничего, я упал. И мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал, у него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо. Мы его заменим на его дублера, Владимира Петрушина. Ну, вот так закончилась эпопея с театром. Меня заменили. После этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
1: Где сторожем?
0: В Москве.
1: Что же вы сторожили?
0: Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате, Арбат-12 находится.
1: Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать, и как вам все-таки удалось уехать?
0: Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблем уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал, и все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление в президиум Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе, не могу жить. Я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. Мне нет возможности работать, мне не дают. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
1: Это в каком году вы подали заявление?
0: В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывает, говорит, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим. Мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем. Ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я благодаря защите мирового общественного мнения, обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм», Марсель Марсо писал, и многие актеры, стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
1: Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77-го года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
0: Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
1: Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
2: Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года.

Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
15: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
17: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
18: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
19: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
20: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
21: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
22: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
24: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
23: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
25: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
26: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
27: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
26: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
28: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
25: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
28: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
0: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
4: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
1: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
4: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
1: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
4: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
28: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
2: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ. Это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил, и основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают все основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
28: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
3: Приветствую.
28: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
3: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию. Потому что, во-первых, это поднимает, как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
28: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
3: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит какого-либо вообще, возвращения территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее, даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, ведь законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, но, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит, ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров — это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
28: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
5: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
6: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
8: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
6: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
7: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
6: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
9: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
6: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
10: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
6: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
11: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуса.
2: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский, потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию, он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе – это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
28: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
3: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически поставят, ну, оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, ну, скажем так, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местные НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как... Вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать. Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он

0: сегодня и есть смысл жизни. И он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
1: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, эмиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Да, вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий? На самом
2: деле, да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: От того, что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете?
2: Безусловно.
1: Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали,
2: верой,
1: что
2: правды,
1: вы давали хорошую зарплату
2: верой,
1: своему
2: правды,
1: сотруднику,
2: по
1: он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг
2: коррупционная
1: среда?
2: Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные вот,

0: Вы использовали такие методы?
1: Конечно.
0: То есть вы не образец для подражания?
1: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Да. Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
0: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
1: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
0: Дмитрию Медведеву. Владиславу Суркову.
1: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей. И на следующий день позвонила Тимакова, пресс-секретарь, или, по-моему, помощница она была тогда, Медведева, и сказала: больше ничего не угрожает, возвращайтесь в страну, работайте. И руководство страны шлет вам привет. И...
0: Вы не купились на эту приманку?
1: Я не уверен, что на тот момент это была приманка. Я еще тогда не так много наговорил, но я уклонился от объятий с Родины.
0: То, что вы вступили в партию «Правое дело», это для того, чтобы сохранить свой бизнес, или какая-то была другая мотивация?
1: И была мотивация почувствовать себя в политике, и доступ до телека большой. И, безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
0: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
1: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
0: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
1: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
0: Вы имеете в виду своих старших детей?
1: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
0: Вы знаете фразу Тинькова, что ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно не ногой.
1: Это его цитата, его видение. У меня другое.
0: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются наверх?
1: Пусть сами карабкаются, конечно.
0: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
1: Одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
0: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
1: У всех четверых детей британские паспорта.
0: Ну вот,
1: у младшего нет российского гражданства.
0: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
1: может
0: тревожит?
1: Может, будет далеко, может, не будет далеко. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то, ради бога, приезжайте, живите, работайте.
0: Что такое не зашкварный режим?
1: Ну, если будет режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысячи с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
0: Скажите...
1: И вообще они, старшие, могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
0: Вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
1: 17
0: лет назад. А вот что, что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
1: Нового ничего.
0: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
1: Нет, я не предполагал.
0: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
1: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
0: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
1: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет сбройные силы Украины.
0: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
1: Я не военный человек.
0: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
1: смотрите,
0: на дроны, допустим.
1: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, ну так случилось, что редко бомбили на тот момент, это был 23-й, не часто совсем. И так получилось, что я попал, мне на следующий день должен был с вашим коллегой Гордоном прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда-назад ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
0: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут они, не будут,
1: фантазировать,
0: мы не знаем.
1: Фантазировать да. Можно и о 72 девственницах в раю. Можно фантазировать, не знаю, шести этим пальным гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности.
0: Вот смотрите,
1: предполагаемой, Женя, хоть в 5% вероятности реальности.
0: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
1: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантируют мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции, люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. А образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
0: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать Украине?
1: Я же помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
0: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию,
1: это... Да, я же в такой стране вырос.
0: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
1: Нет, или это она нечто другое? Мягче.
0: Но вы однажды бросили...
1: Она масштабнее, но мягче.
0: В чем это выражается? Мягче что? Внизу ворует, а наверху нет или что?
1: Нет. Если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
0: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь, восстановление Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
1: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
0: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
1: Да, да, но вы знаете, когда предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
0: У кого потерялась запись?
1: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
0: Но вы говорите...
1: А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов полтора года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
0: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
1: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ, я бы к ним, безусловно, прислушался.
0: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
1: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
0: Давайте блиц.
1: Давайте.
0: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
1: Блиц мне еще больше нравится.
0: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
1: Абсолютно, да. На том и стоим.
0: Как это происходит?
1: На балансе.
0: Сначала идете в спортивный зал.
1: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
0: Тиньков говорил, трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
1: Да.
0: То же самое?
1: Да, конечно.
0: Денег на себя не жалеете?
1: Я у себя один живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, если посмотреть на статистику мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
0: Летаете бизнес-классом или эконом?
1: По возможности, если получается, бизнес-классом. Но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту. Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
0: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
1: Ой, это было, да, это было все в России.
0: На что?
1: На музыку и угощение.
0: Друзей?
1: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
0: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
1: Да, огромное количество всего.
0: Феррари.
1: Феррари, я, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортна эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег, а просто создано для других людей.
0: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
1: Я не знаю, какая российская налоговая.
0: Но вы сейчас с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
1: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
0: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
1: его? Правила игры – это закон.
0: Ну, то есть вы соблюдаете
1: мне закон? Мне очень комфортно. Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
0: То есть все делают правильно, но через препятствия.
1: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров и солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
0: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
1: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
0: Бариста. Адвокаты?
1: Да.
0: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
1: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
0: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
1: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
0: Но взяли бы его в партнеры?
1: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, Захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
0: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
1: Когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
0: Она ее получила?
1: Нет.
0: Мама, не отказали ей в визе?
1: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
0: Почему из России вы сегодня скучаете?
1: Вот это вопрос.
0: Ну, может, или уже не скучаете?
1: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
0: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
1: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
0: Кто ваш дизайнер?
1: Я, сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь. Я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
0: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
1: Меня воспитывали три человека. Бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
0: Ну, какие качества передалось-то от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
1: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и в 91-м, 90, ну, в 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Я, мы манифестируем мир и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация Common Ground. Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы. Вообще просто с сумкой. Просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
4: От кого?
3: От украинских активистов.
4: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
4: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
7: Давай к нам!
8: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорис, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
9: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
8: За акции публикации Флорис неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорис никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
10: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
8: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
10: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
8: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
10: В будущем, все последующие годы, это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
11: Что же такое-то у кого-то на что?
8: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайшбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марьяна.
4: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
7: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному Богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
4: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
7: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
4: Что-то из этой...
7: Частями смотрел.
4: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
7: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс. Вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившийся какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
4: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили? Или... И при возможности потом рассказать, раскрыть себя? Или что?
7: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
4: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
7: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
4: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
7: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ в кавычках безопасно никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
4: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
7: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут. Он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
4: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
8: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
11: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
12: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
8: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
13: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
14: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
8: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
4: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
15: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11

право на образование, и неполная средняя не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринять?

0: будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать? Ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров. Такую...
2: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
2: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
2: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов. а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы, вот и вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
2: это
1: понимание.
2: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, там, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
3: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
4: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено нам сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
3: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
5: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
3: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохимии говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
6: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
6: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
6: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уже уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
6: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
10: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество, разделенное, разобщенное.
9: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более 3 часов.
11: С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
9: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве вначале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
12: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
9: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий, территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств.
13: Я
9: считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности. Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США, но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
14: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
9: В какие именно предложения Уиткоф и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали, хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. Время свободы. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%. и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
13: Да, этого успеха ожидали. И да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что альтернатива для Германии одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенные полномочия, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
9: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
13: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто... Ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
9: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
13: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
9: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
10: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. А они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище, тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, но довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратку Младича, которая, звали ее Анна, она в 1994 году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Ратко Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которую он командовал, армии Боснийской Республики Сербской. Из Черногории, Республики Сербской, Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводят такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград, мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
9: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
15: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения, они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям. Хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказание виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационной инстанции высшего уровня, он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность, но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных. В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. И, например, Алеппо не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
9: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей, воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1.5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
16: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы.
17: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
16: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
17: Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность же определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
16: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
17: Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирокластического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
16: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
17: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79 года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
3: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
4: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
6: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
7: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
6: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4500 и были ранены почти 5500 только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
8: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думая, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все. С утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
6: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
9: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны – гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
6: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе. А впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры,

0: А когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика некого Юрия Горохова 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве, и при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
1: Деньги у меня из сумки, как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать, что глава администрации получала взятку, еще что-то делал глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
0: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
1: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй. Нельзя светить. В общем, там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
0: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
1: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Это один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как обнаженная. Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой, нет вариантов вообще, поэтому, может, они и сходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик, поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, что же от отсутствия воображения.
0: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
1: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все время не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотать начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса. Вот. А что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
0: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
1: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их, когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
0: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
1: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. К кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее. Но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь. А взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
1: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды. Как в пионерском лагере тебе расскажут, там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там, и так далее за то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок. Что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры. Вот, влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат в этой системе, но вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
0: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
1: Любые слабости – это путь вниз. Страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть, если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, «И делай с ним что хочешь».
9: На дурака не нужен нож. Ему скрипорова наврёшь.
10: И делай ты, что хочешь. Я!
1: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять. Почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак этого у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
0: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
1: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мысли о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот и потом, вы говорите, средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет. Это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, да всегда это было.
0: Отношение к заключенным как к детям с одной стороны и педагогический опыт с другой стороны позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
1: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата. Только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком. Часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит. Вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
11: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, теперь ты понял, где ты оказался.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
15: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
16: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
17: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
19: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
20: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Права человека... Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
22: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
23: и Наталья Джампаладова.
22: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
24: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
25: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
26: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
25: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта?
27: Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
24: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
27: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы, поменялись ли они на 5-й год войны. И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
28: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткофа и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткофа это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
29: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
28: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздним. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленскими и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уиткофом и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
2: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
28: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
2: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере, полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
28: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
27: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самус. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
3: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ, это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил, и основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают себе основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета — это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензий. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты — это не месяц, не два, это несколько лет.
27: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
1: Приветствую.
27: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
1: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию. Потому что, во-первых, это поднимает, политический статус, если угодно, да, Москву, и показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины, и для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, принимают с Кушнером и рассказывают им, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда – принуждение Украины к капитуляции.
27: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров сегодня, выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
1: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще, возвращение территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов. Ведь законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, но, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется. И Путин от этого не отходит. Ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 1999 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию, и мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров – это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
27: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
0: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему. Сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
4: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Не согласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
5: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
4: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
6: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями. демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
4: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
7: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
4: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
8: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
4: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
27: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
3: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе – это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых, при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там треть армии, где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
9: и о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему начинаются, возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
1: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически поставят, ну, оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, ну, скажем так, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор, скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы, в ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое я брал у представителя организации «Идите лесом», которая помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье, что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местный НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани, всего не скоро собираются женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни. И он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
9: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер провели переговоры в Москве и в Киеве. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Более 250 тысяч человек застряли в аэропортах Индонезии из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Также сегодня.
1: Эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество, разделенное, разобщенное.
0: В Белграде прошли похороны генерала Ратка Младича, который был осужден за военные преступления Международным трибуналом по бывшей Югославии. Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу и воскресенье посетили вначале Москву, а затем Киев. На время их поездки Россия и Украина договорились не подвергать обстрелам столицы двух стран. Срок этого так называемого столичного перемирия истекает в ночь на вторник. В Москве Уиткоф и Кушнер встречались с Владимиром Путиным. Вот что по итогам этих переговоров сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, встреча продолжалась более 3 часов.
2: С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
0: Это был помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Из Москвы самолет Уиткофа и Кушнера улетел в Польшу, откуда поездом они добрались в Киев. В Киеве вначале переговоры шли в двустороннем формате, затем к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. На итоговой пресс-конференции Стив Уиткоф говорил о необходимости возобновления мирного процесса.
3: Моя работа и работа Джареда заключаются в том, чтобы свести стороны вместе, сузить круг разногласий и создать эффективные каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно за последние 48 часов, и мы уверены, что будет достигнуто хорошее решение.
0: Владимир Зеленский, в свою очередь, дал понять, что ближайшей зимой война в Украине, скорее всего, еще будет продолжаться, а потому Украина нуждается в зимнем пакете помощи от союзников, прежде всего в ракетах для систем ПВО. В целом же, по словам Зеленского, ключевой проблемой остается вопрос территорий Донбасса, и он, по мнению украинского президента, должен решаться на уровне лидеров государств.
4: Я считаю, что даже столь сложные вопросы в любом случае должны решаться. И хочу остаться при мнении, что решать их необходимо прежде всего на уровне лидеров. Но главное, сегодня у нас была возможность обсудить все, включая гарантии безопасности.

0: Мы все хотим закончить войну как можно скорее. Мы говорим о плане на перспективу. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и об экономических гарантиях, которые позволят Украине восстановиться и отстроиться. Мы понимаем, что украинская армия должна оставаться сильной, однако для всего этого необходимы ресурсы, и мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными и четкими, такими, чтобы война не вернулась вновь. Мы не должны бояться каких-либо вызовов в будущем. Важным является и тот факт, что к третьей части наших переговоров присоединились европейские коллеги. Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка проведут встречу. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трехсторонних встреч представителей России, Украины и США. Но когда и где такие встречи могут состояться, Песков не сказал.
1: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В какие именно предложения Уитков и Кушнер привозили в Россию и Украину, ни Москва, ни Киев пока не сообщали, хотя в отношении столиц перемирие соблюдалось, обмен ударами беспилотниками между Россией и Украиной по другим регионам двух стран продолжался, и в Украине, и в России есть жертвы среди мирного населения. «Время свободы» — правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», известная также по аббревиатуре АДГ, выступающая за сокращение числа мигрантов в стране и прекращение военной помощи Украине, одержала победу на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. По предварительным результатам земельной избирательной комиссии партия получила почти 44% голосов. Это примерно вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году. АДГ не хватило всего 3 мест в земельном парламенте, чтобы получить там абсолютное большинство и в одиночку сформировать правительство. Я беседую со специалистом по европейской политике, историком и политологом Ярославом Шимовым. Давайте поговорим о том, что означает результат этих выборов для Германии. С одной стороны, вроде как не самая большая федеральная земля, с другой стороны, 44%, и, насколько я понимаю, прогнозируемый успех правых.
2: Да, этого успеха ожидали. И да, это Саксония-Анхальт не самая большая, не самая влиятельная федеральная земля, но сам факт того, что «Альтернатива для Германии» одержала столь убедительную победу, он, в общем, знаковый, и он может многое изменить в целом на общегерманской политической сцене. Надо понимать, что Германия устроена так, что там реальная федерация, там у отдельных федеральных земель довольно существенные полномочия, но далеко не во всех областях. То есть нельзя сказать, что вот победила АДГ, допустим, она сформирует правительство. Это, в общем, еще не совсем ясно, но весьма вероятно. И тут же в земле Саксония-Анхальт настанет какая-то другая жизнь, сильно отличающаяся от остальных федеральных земель. Это, конечно, не так. Скорее, тут речь идет о том, что сам факт пребывания этой партии, я напомню, что она признана соответствующим федеральным ведомством Германии, находящейся, так сказать, в рядах экстремистских, праворадикальных сил, сам этот факт, он, в общем, означает, что в так называемой стене, противопожарной стене, по-немецки «Брандмауэр», которая была возведена традиционными партиями на пути к сотрудничеству с АДГ и вообще присутствию этой партии на политической сцене, в этой стене возникла довольно серьезная трещина. Ну и, конечно, воодушевленная, так сказать, примером Саксония-Анхальт, и политики АДГ, и сторонники этой партии в других федеральных землях, особенно восточных, конечно, могут рассчитывать тоже на серьезные успехи. То есть эта победа – это скорее такой задел на будущее и шаг к, возможно, несколько иной политической реальности, чем та, к которой мы более или менее привыкли, когда говорим о Федеративной Республике Германии.
0: А в чем заключается эта новая реальность или может заключаться?
2: Она может заключаться в том, что, наконец, на уровне, так сказать, институциональном, на уровне реального управления отдельными федеральными землями, ну, насчет федерального уровня пока говорить рано, присутствие вот этой националистической, радикально правой силы, оно станет просто... Ну, что называется, его нельзя будет игнорировать. Знаете, в соответствии с поговоркой о слоне в комнате, когда люди, которые пребывают в каком-то помещении, старательно не замечают чего-то большого, что в ней находится, условного слона. Вот АДГ с ее большими, так сказать, успехами, с ее ростом популярности в последние годы, буквально очень быстрым, она превратилась в такого слона германской политики, и другим партиям нужно будет с этим что-то делать, потому что АДГ — это, как часто говорят те же немецкие политологи, это не решение, это симптом. Это симптом тех проблем, которые накопились, и социальных, и проблем, связанных с иммиграцией, и, в общем, реагировать на это нужно будет традиционным партиям, в том числе правящей ныне коалиции христианских демократов и социальных демократов, во-первых, быстро, во-вторых, решительно. Так что серьезный звонок прозвенел.
0: Ну и последний вопрос. В Брюсселе напряглись, глядя на результаты выборов в Саксонии-Анхальт?
2: Ну, думаю, безусловно, именно по тем причинам, которые я описал, отвечая на ваш первый вопрос, так сказать, думая о будущем Германии как самого крупного и влиятельного члена ЕС. Ну и не стоит забывать, что АДГ – это партия, которая, в общем, известна откровенными реверансами в сторону Кремля, которые она заворачивает в такой прагматический фантик, говоря, что ну вот дружили с Россией, цены на энергию были низкие, началась война, начали поддерживать Украину, вбухиваем туда миллиарды евро, которых не хватает нашим собственным гражданам. Вот этот посыл слышен, и, конечно, у Брюсселя есть основания для тревоги по поводу того, что если присутствие АДГ на немецкой политической сцене будет расширяться, то, соответственно, и внешняя политика Берлина может начать меняться, ну, в общем, в не самую приятную для нынешней европейской элиты сторону.
0: Итоги выборов в парламент федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт мы обсуждали с историком и политологом Ярославом Шимовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Белграде сегодня прошли похороны бывшего командующего армией Республики Сербской в Боснии Ратка Младича, который в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии по обвинению в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности. Накануне похорон Младича, получившего прозвище «Боснийский мясник», Европейский Союз предупредил Сербию, что эти похороны станут проверкой готовности страны к вступлению в ЕС. В студии «Радио Свобода» специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах Андрей Шарый.
3: Прежде всего, эти похороны дают социологическую картину того, что собой представляет сейчас сербское общество. Разделенное, разобщенное общество, часть членов которого отказывается признать очевидные факты. А они заключаются в том, что Ратко Младич – это военный преступник, приговоренный к пожизненному заключению судом, который был учрежден Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот если посмотреть на улицы Белграда сегодня, то этого как-то не видно. Абсолютно хоронят славного генерала, который всю свою жизнь отдал на защиту сербского народа. Там есть много довольно деликатных вопросов, связанных с тем, государственные это похороны или нет. Официально организацией похорон занимается семья Ратка Младича. Они как бы приглашают гостей на тризну. Это жена, вдова генерала и сын его Дарка, которые приняли решение о том, что генерала будут отпевать в храме Святого Луки. Это далеко не центральный храм Белграда. Большая церковь, но, тем не менее, никакая не центральная. И обозреватели в Белграде полагают, что элементом околополитических переговоров было как раз такое место, вот вопрос о том, в каком именно храме будут отпевать Младича. А похоронен генерал на Топчедерском кладбище. тоже по воле семьи, по воле самого покойного. Кладбище тоже не в самом центре Белграда, ну, довольно достойное, но не центральное кладбище. Там похоронена дочь Ратку Младича, которая, звали ее Анна, она в 1994 году совершила самоубийство. По одной из версий, будучи глубоко разочарована действиями отца, они были близки, и она одно время выполняла даже роль его пресс-секретаря. Он генерал в отставке сербской армии, и поэтому те почести, которые ему воздаются, это почести, положенные генералу сербской армии. Гроб с телом выставляли в доме офицеров в центре. К нему тянулась многотысячная очередь на протяжении всех тех часов, пока было организовано прощание. В ней стояли сослуживцы бывшие Ратку Младича, там почетный караул несли бывшие офицеры армии, которую он командовал, армии Боснийской Республики Сербской. Из Черногории, Республики Сербской, в Боснии был организован подвоз желающих проститься с генералом. Несколько десятков, может быть, сотни автобусов приехало. Отпевание проводил патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий. Гроб накрывали флагом государством Сербии. Некоторые министры посетили траурное мероприятие. Отказался сделать это президент Сербии Александр Вучич. Отговорился тем, что сегодня давно запланированный визит узбекского президента Шавката Мирзияева. Ну, это можно воспринимать, конечно, как дипломатичный ответ, но Вучич находится в очень сложной политической ситуации. С одной стороны, идти ему на поводу, что называется, у этих ультрапатриотических, или как их называют в Сербии, турбопатриотических взглядов, или критиковать то, что происходит. Он ограничился тем, что заявил, что вот я не могу прийти, но это будет достойное прощание. Очень много иконографии в том, что происходит, и эта иконография, фотографии генерала, речевки разные, там участие болельщиков футбольных команд, традиционно поддерживающих такого рода квазипатриотические мероприятия. Это все отсылает еще и интересно к традициям сербской армии, причем не к традициям армии маршала Тита партизанской, а к традициям героической борьбы сербской армии в годы Первой мировой войны. Тогда сербы действительно сражались отчаянно, и форма последние десятилетия у офицеров и генералов сербской армии, она как раз по лекалам вот той армии, которая в свое время героически вела оборону против германских и австро-венгерских войск, совершала тяжелейший переход через горы для того, чтобы быть эвакуированной на греческий остров Корфу. И, собственно говоря, портреты генерала Младича, его с высокой тульей такой фуражка, шинель, часто его изображают так, вот такой в три четверти портрет, это все апелляция к популярным открыткам и изображениям иконическим той поры. Воевода Путник, Радимир Путник был такой, или генерал Мишич, вот это все как бы проводит такой защиты интересов сербского народа. Тут нет ничего от коммунизма, тут есть вот, значит, чисто национальная идея в этом. Ну и активное участие православной церкви в этом, это подчеркивает как бы абсолютно такой пасконный патриотизм вот прямо из глубин сербского народа. Это в целом архаичная система политических знаков и символов, которые нам представлены, и не случайно, и это тоже вызывает у европейских политиков довольно сильную критику. Мы знаем, что отложен визит еврокомиссара Марты Кос в Белград. Мы знаем, что и Соединенные Штаты, и страны Европейского Союза обратились к Сербии с призывом не глорифицировать военного преступника. Но в той ситуации, которая в Сербии сейчас сложилась, а страна накануне важных для Сербии внеочередных выборов, в ходе которых Александр Вучич планирует пересесть из кресла президента страны в кресло премьер-министра, понятно, что все стороны ведут себя, с одной стороны, довольно продуманно, с другой стороны, ведут себя осторожно. И, в общем, если мы говорим сейчас не о том, как мы относимся к генералу Ратку Младичу и его несчастному наследию, а в чисто терминах политической технологии, технологии власти, то Вучичу, конечно, сейчас не позавидуешь.
0: Это был специалист по странам бывшей Югославии, автор книг об истории и политике на Балканах, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Тем временем правозащитная организация Amnesty International потребовала отменить решение Европейского суда по правам человека не рассматривать 879 жалоб материалы против России, которая вышла из Совета Европы. 3 сентября ЕСПЧ снял с рассмотрения дела о нарушениях, совершенных до выхода России из Совета Европы. Суд объяснил это ограниченностью ресурсов и отсутствием принципиальной важности поданных жалоб для общей практики. Сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов согласен с тем, что решение ЕСПЧ неправильно.
4: Страсбургский суд оставался последним инструментом, который выносил юридически обязательные решения. Россия отказывалась их выполнять, будучи изгнанной, или, как она утверждает, выйдя из Совета Европы. Но сами по себе эти решения, они силу сохраняли. Россия их не имплементировала и даже перестала выплачивать присужденные Страсбургом деньги, которые она выплачивала как налог на безнаказанность, как правило. То есть не наказывая виновных, не прекращая те или иные практики, но все равно накапливался массив решений. Смысл Совета Европы не в том, чтобы заплатить денег заявителям, хотя это важно. Это часть, что называется, паллиативного правосудия. Когда люди, не получая наказание виновных преступлений, например, в исчезновении их родственника, получают некоторые решения, фиксирующие, документирующие то, что преступление было совершено. И это важно для самих заявителей. А чем это важно для общества, для государства, в котором эти люди живут? Страсбургский суд, он ведь не есть кассационной инстанции высшего уровня, он не наказывает конкретных виновников. Он, по идее, должен выносить решения, которые помогают исправить правовую систему в стране. И да, наказав виновных, да, исправив несправедливость, но прежде всего, если есть некоторая системная проблема, то и само наказание виновных, оно как-то всех остальных предупреждает, что не надо так делать. И главное, Страсбургский суд нередко требует принять, как это называется, меры общего характера. Как это было, например, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах в Чечне в начале Второй войны. Речь идет не только о том, что пилоты, а скорее генералы, спланировавшие вот так эти операции, они должны понести ответственность, но и о том, что нужно что-то в консерватории менять. Нужно, как по этим делам вынес решение Страсбург, изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных учебных заведениях, чтобы исключить повторение этого в будущем. Вопрос, а что сделала Россия по этим делам? Она наказала виновных? В любом случае у нас фигурировал генерал Владимир Анатольевич Шаманов, как старший начальник. Нет. Раз за разом эти дела в Ростовском военном суде, у военно-следственных органов Северокавказского округа рассматривались, и принималось решение, что все было правомерно. Разумеется, никто не поменял программы подготовки, никто не поменял уставы и наставления. Какой результат? Не только Мариуполь разрушенный, так же, как был разрушен Грозный. Вы, например, Алеппо, не только из-за участия российской авиации, российской артиллерии большой мощности, но и потому, что сирийские офицеры, сирийские летчики проходили подготовку в тех же российских военных учебных заведениях. И теперь, когда очень многие рассуждают о прекрасной России будущего, не вдаваясь в детали, очень важно было бы иметь вот этот самый комплект решений по важным делам. По сути дела, вот эта отмена многих существенных дел, дел, имевших перспективу, это в какой-то степени отмена будущего, отмена прекрасной России будущего.
0: Это был сопредседатель Международного правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. И последняя сегодня тема. Около 270 тысяч пассажиров оказались заблокированы по всей Индонезии после извержения вулкана, которое привело к отмене более 2000 рейсов и приостановке работы аэропортов уже второй день подряд. Вулкан Анак Кракатау, расположенный в 150 километрах от Джакарты, начал извергаться поздно вечером в пятницу, выбрасывая фонтаны лавы и вулканический пепел, который падает на столицу и на провинцию Лампунг. Интересно, что более 140 лет назад, в 1883 году, в этом районе произошло мощнейшее извержение вулкана, который назывался не Анак-Кракатау, а Кракатау. Оно вызвало цунами, привело к гибели десятков тысяч людей. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю более 10 раз. Средняя температура на планете из-за выброшенного в атмосферу пепла понизилась на 1,5 градуса на 5-6 ближайших лет. Остров, на котором находился вулкан Кракатау, провалился в толщу Индийского океана. И там осталась лишь маленькая группа островков, где с 1927 года начал формироваться новый вулкан под названием Анак-Кракатау. Это переводится как «дитя Кракатау». И именно его извержение теперь мешает не только работе аэропортов Индонезии, но и повседневной жизни вокруг. А еще в 2013 году академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук, рассказывал обозревателю «Радио Свобода» Александру Дубровскому о том, что вулкан Анак-Кракатау ничуть не менее опасен, чем его родитель.
5: За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
6: Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
5: Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
6: Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность же определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
5: А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
6: Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирохвастического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. Прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
5: Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где? Извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау.
6: Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, а в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический.
0: Это был академик Генрих Штейнберг. Архивная запись «Радио Свобода» 2013 года. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. А у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
10: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
11: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
1: А стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене настроения так часто в этом состоянии. А на дорогах вы сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
3: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщины это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья. Он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там, год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
4: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю это удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
0: «Личное дело. Женщина за рулем». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Говорит «Радио Свобода». «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Есть такая расхожая шутка. У преподавателя автокурсов спрашивают: «А есть специальный знак «женщина за рулем»?» Он отвечает: «Знак не нужен, это и так видно». Мало кому известно, однако, что одной из первых в мире водителей была именно женщина. 39-летняя Берта Бенц, жена Карла Бенца, села за руль изобретения своего супруга в 1888 году, задолго до того, как этот вид транспорта освоили мужчины. В преддверии 8 марта мы говорим сегодня о женщинах за рулем, и я представляю гостей студии. Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же «Женщина за рулем», психолог страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин и преподаватель автошколы Леонид Ловин. Здравствуйте, господа. Статьи на тему «Женщина за рулем» обычно пишут мужчины. Вот есть такая странная закономерность. Они же придумывают, я убеждена в этом, всяческие поговорки на эту тему. Например, такую, как «Женщина за рулем» все равно, что обезьяна с гранатой. Согласны ли вы с этой поговоркой, спросил наш корреспондент Михаил Соленков, прохожих на улицах Москвы.
5: Конечно, нет. Это полный бред, основанный на столетней давности традициях, когда за рулем в основном были мужчины. Во всем мире как женщины, так и мужчины водят машину. Абсолютно адекватно могут вести себя как те, так и абсолютно неадекватно, как бы, так и другие. Да? То есть и те, и другие могут совершать какие-то странности на дороге. И мужчины, и женщины.
6: Разные женщины бывают. Может быть, да, с какой-то стороны, с какой-то нет. Женщина тоже сильнее мужчин, поэтому как бы она может тоже управляться с многими вещами. Не согласен, в общем, с этой поговоркой.
7: Увы, не могу ничего сказать, я не за рулем. Наблюдая и женщин, и мужчин за рулем, из окна автобуса или троллейбуса. Но всем бы сказал, что все они обезьяны с гранатой, потому что так ездят.
8: С гранатой несколько грубовато сказано, но мне кажется, женщина более осторожна за рулем, чем мужчины. Мне так кажется. А потому что женщина в силу определенных, видимо, каких-то генов, свойств пола, она более взвешенно относится ко многим вопросам. В жизни, в частности, на мой взгляд. Ну и за рулем она более взвешена, более осторожна, более осмотрительно действует, на мой взгляд.
9: Где-то я с ней согласна. Вы знаете, меня муж уже 5 лет пытается запихнуть за руль, и я не сажусь. Когда я начинаю на себя переносить, поэтому я не сажусь за руль, чтобы не создавать опасность на дороге.
10: Ну, в общем-то, в отдельных случаях да, но вот, допустим, у меня подруга очень хорошо водит машину. В большинстве случаев да, потому что они едут за рулем, там параллельно красят ногти или красят губы, курят, в одной руке телефон, в другой руке сигарета. Безответственно относятся к вождению.
11: Нет. Ну, то, что женщины разные. Я, конечно, согласна, то, что некоторые женщины абсолютно не умеют водить, но некоторые умеют, поэтому, я думаю, я не согласна с этой пословицей. Может быть, некоторые, как и обезьяны, смотрятся, то, что не умеют водить. И мужчины тоже, конечно, такие могут быть. Это зависит все от человека, от его, как бы, навыков. Если он не умеет, то, конечно, он будет выглядеть, как обезьяна за рулем, а если умеет, то нет.
2: Это был материал Михаила Соленкова. Существует такое устойчивое мнение. Женщины путают педали газа и тормоза, не видят одновременно идущие рядом автомобили, знаки дорожного движения и сигналы светофора, и вообще, как говорят, по природе своей не могут в полной мере овладеть искусством управлять автомашиной. Леонид, вы за 30 лет обучили вождению 18 тысяч женщин, в том числе и очень известных женщин. Подтвердите ли вы эти и подобные обвинения в их адрес?
3: Женщины многие путают педали газ и тормоз, как правило, из 10 путают лево-право 9. При движении задним ходом они 100% путаются, куда крутить руль. Вот. Но несмотря на ими и обладающие топографическим кретинизмом, но несмотря на это они предпочтительные водители. Дело в том, что женщина – это продолжительность человеческого рода. Она хранительница семейного очага. И поэтому на первом плане у нее безопасность движения. Она никогда не сядет за руль, как наши мужчины, которым покажут 1-2 раза приятели в офисе. Где-то он приобретет права, и все, он уже Шумахер местного разлива поехал. Женщина сейчас штурмует школы, поэтому их в каждой группе примерно 90%. Они хотят пройти полностью теоретическую хорошо программу практическое вождение. Вот. Но, к сожалению, программа школы, она где-то на уровне 50-летней давности. Значит, устройство автомобиля. Но для чего нужно женщине знать, где-то рамблер, жиклер, там дифференциал, и что с ним делать? В основном, я считаю, женщина должна знать управление автомобилем. Где кнопочки, где, значит, что включается. Ну, как, примерно, управлять холодильником, стиральной машиной, пишущей машинкой, компьютером, что угодно. Касаясь инструкторов автошкол, ну, надо сказать, у нас полное безобразие, потому что людей берут совершенно неграмотных, с высшим образованием этой единицы, и они совершенно не психологи, это в первую очередь, и не обладают преподавательским даром. Все сводится к тому, что на площадке расставят эти колышки и месяцами отрабатывают вот эти фигурные вождения, змейки, парковки и так далее. Я считаю, что змейка – это очень опасный метод приема экзаменов, потому что это на уровне циркового училища. Мы же не готовим женщин цирковому училищу. А надо убрать этот элемент, как в свое время убрали вот этот разгон и торможение за 15 секунд, из-за которых тысячи женщин попадали в аварию.
2: Спасибо, Леонид. Мы продолжим через минуту.
12: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71-24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
13: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
2: Первые звонки на линии. Из Москвы Юрий дозвонился до студии. Здравствуйте, Юрий, вы в эфире.
14: Добрый день.
2: Слушаем вас.
14: Вы знаете, я езжу по Москве на велосипеде, и даже зимой вот так удобнее, не стою в пробках, и обращаю внимание именно на отношение водителей вот к пешеходам и ну, к второстепенным участникам движения, к велосипедистам в частности. И мне кажется, женщины проявляют больше уважения, что ли, чем мужчины. А вот еще, субъективное наблюдение, самый дерзкий, отчаянный или рискованный маневр я видел именно в исполнении женщины все-таки. Он не был вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, просто вот, может быть, это безрассудство, но за рулем была женщина. Я был поражен просто.
2: Спасибо вам, Юрий, за это мнение. Мне приятно было его слышать, так же, как и Ольге, которая водитель за довольно большим стажем. И, Ольга, мой следующий вопрос к вам. Есть женщины-таксистки, их единицы, но они есть даже в странах, где женщины, в принципе, не водят машину. Есть женщины, водящие автомобиль, как мужчины, их тоже немного. Мне вот, например, самым страшным типом водителя представляется совсем юная девушка за рулем купленного богатым любовником автомобиля, который права обычно дарят вместе с машиной. Ольга, каковы ваши наблюдения на дороге? Предположим, вы едете по трассе. Встанете ли вы на трассе за женщиной-водителем? Да, нет, и почему?
4: Знаете, у меня совершенно нет разделения по половому признаку, за кем вставать на трассе. Я, скорее, не встаю на трассе ни за кем, я еду чаще быстрее. Но ради справедливости хочу заметить, что за 10 с лишним лет вождения у меня не было ни одной проблемы с женщиной. При том, что мужчины, бывает, вредничают. Если, например, я попытаюсь их обогнать, они начинают ускоряться. Никогда этого не было с женщинами. Мужчины ведут себя более дерзко, но это психологическое их свойство, а не, скажем, потому что они женщины или мужчины. Поэтому я считаю, что проблем с женщинами на дороге в принципе нет. И от себя хочу сказать, что вот я на дороге себя веду достаточно уважительно, независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина.
2: Спасибо, Ольга. И из Петербурга Георгий, наш постоянный слушатель, дозвонился. Здравствуйте, Георгий.
15: За полгода до израильско-палестинского конфликта мой знакомый дирижер, это было в молодости, рассказал мне, что он прогуливался по гавани рядом, по-моему, в Бейруте это было, и вдруг к нему подъехала шикарная машина. Из нее вышла не менее шикарная женщина, но вовсе не обезьяна. Она больше была похожа на Диану со шкурой лани. И сказала на ломаном русском языке, что если у него есть $25, то она может его пригласить в свою машину и отвезти. Что касается наблюдений, то я когда-то с гаишниками разговаривал. Они говорили, что у женщин повышенное чувство опасности, что они избегают экстремальных ситуаций. А вот мужчины, наоборот, рассчитывают на свою удаль и бравируют часто своими водительскими качествами и чаще попадают в аварию. Но дело вот в чем. Просто по статистике надо посмотреть, взять число лиц, определенное с одинаковым стажем, и картина будет довольно точная, проверить. Спасибо.
2: Спасибо, Георгий. У нас в студии есть представитель страховой компании «Реса Гарантия» Иван Рыбкин. И, Иван, вопрос к вам. Лет 30 назад, когда, в принципе, женщины за рулем были еще экзотикой, считалось, что они крайне редко попадают в аварии, очень осторожные, вообще стараются себя проявлять минимально в этом таком традиционном мире мужчин. Сегодня женщин за рулем почти столько же, сколько мужчин, а в некоторых странах и больше. О чем говорит сегодняшняя статистика попадания женщин в ДТП? И, может быть, даже больше меня интересует манера поведения женщины, попавшей в ДТП, ее психология, как она разрешает эти конфликты, если сравнивать ту же ситуацию с мужчинами. Пожалуйста, Иван.
16: Дело в том, что на Западе есть статистика, связанная с тем, что женщины действительно аккуратнее водят машины. Мужчины, соответственно, водят менее аккуратно и больше попадают в ДТП. Мы попытались эту статистику применить у нас в России, и у нас вышел результат парадоксальный. Женщины немного-немного чаще попадают у нас в аварии. Эта статистика порядка на нескольких сот там, тысячах выборки. Получается интересный феномен. Мы относим это не за счет качества вождения женщин, такую проблему, а за счет того, скорее, что женщины просто недавно массово у нас стали ездить. Я согласен с предыдущими нашими гостями студии в том, что есть психологические особенности и психотипы управления машиной за рулем. И надо говорить, наверное, не о том, кто предпочтительнее на дороге, женщины или мужчины, или как там женщина, это обезьяны с гранаты, просто навешивать какие-то ярлыки. А надо говорить о решении этой проблемы, о том, что делать с этой проблемой на дороге, потому что действительно огромное количество женщин сейчас выходят на трассы, мы их видим. По поводу того, что касается, встал бы я за женщиной за рулем, в ряд за ее машиной, я сейчас ехал за женщиной с очаровательным Peugeot 206. У нее позади машины было много-много маленьких игрушек. Но это ее проявление, это ее ощущение. Для нее машинка такой маленький домик на колесах. Я посмотрел, насколько она аккуратно ведет, и оценил, встал. Точно так же я сделал бы и за мужчиной, вставая, да, я смотрю, насколько аккуратно ведет предыдущий водитель и насколько аккуратно идут участники бокового движения для того, чтобы самому там принимать решения по дороге.
2: Спасибо, Иван. На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О женщинах за рулем сегодня говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. У нас два питерских звонка. Александр на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день.
2: Добрый день, мы слушаем вас.
1: Стоит ли беременным женщинам водить автомобиль? Ведь в этот период необходимо постоянно вызывать у себя положительные эмоции, пересчитывать любимые книги, слушать музыку, посещать музеи, не поддаваться смене в настроении так часто в этом состоянии. А на дорогах вы и сами знаете, что творится. Кроме этого, могут ли эмоции женщины, связанные с дорогой, повлиять на внешность плода? Я просто вспомнил анекдот, он короткий. Жена актера, будучи на сносях, как-то взглянула на некрасивое лицо своего мужа и сказала: «Горе мне, если тот, кто находится в моем животе, будет на тебя похож». Он ей ответил: «О нет, горе тебе, если он не будет на меня похож, тогда тебе не придется больше есть мой хлеб, и я отправлю тебя к тому, на кого он будет похож».
2: Спасибо, но странно, что здесь актер упомянут, потому что у актеров все-таки лица в большинстве своем красивые. Леонид Ловин, пожалуйста, ваш комментарий к этому звонку.
3: Значит, я хотел бы сказать, что в моей практике было несколько десятков случаев, когда приходилось готовить беременных женщин. И здесь два типа женщин. Первая, которая освоила технику, довела все до автоматизма и получает истинное удовольствие от вождения автомобиля. Это, естественно, такой беременной женщине это все полезно. Потому что вождение автомобиля, она вызывает гормон счастья, он называется эндорфин. И поэтому она в это вождение не только способствует, но и положительно влияет на весь процесс дальнейшей беременности. Вот, что касается женщин, которые плохо усвоили автомобиль, там лучше, наверное, прекратить и уже когда будет взрослый там, ребенок, там год и так далее, продолжить вождение. Но это касается тех женщин, которые не уверены в себе, у которых маленькая практика.
2: Спасибо, Леонид. И, Ольга, я знаю, что у вас две взрослых дочери, и вы вряд ли водили машину, когда были беременны. Если бы так случилось сегодня, сели ли бы вы в беременном состоянии за руль? Да нет, почему?
4: Абсолютно не имеет отношения беременности вождения машины, по крайней мере, по отношению ко мне. Более того, я хочу сказать, что если я буду сидеть дома, я получу больше негативных эмоций, чем когда я выезжаю на дорогу. Для меня вождение машины, особенно когда нет пробок, я люблю кататься вечером просто по красивым улицам и получаю от этого удовольствие. Мне комфортно в этом состоянии. Поэтому если я захочу получить положительные эмоции в беременном состоянии, я сяду за руль и поеду.
2: Спасибо, Ольга. И очень коротко, Иван, пожалуйста, тот же вопрос с точки зрения психолога. Все-таки меня беспокоит, что никто не говорит о нервозности повышенной, которая так или иначе возникает, когда человек выезжает за рулем, особенно в мегаполисе. Ваша точка зрения?
16: Вы знаете, Татьяна, у нас разговор вот неминуемо уходит от ПДД, там, правил вождения, реального там, реакции скорости управления автомобилем на психологию. И это правильно, с моей точки зрения, потому что реакция на стресс все-таки разная и у мужчин, и у женщин. И у женщин есть специальные состояния. Я мужчина, мне не очень понятно, но понятно с точки зрения там, психологического. Специальные состояния, где они находятся в таком несколько измененном состоянии сознания. Я вот здесь бы все-таки беременным женщинам, хотя у меня есть примеры знакомых, дам, которые управляли машиной, ну, там, ну, не до восьмого месяца, но на седьмом месяце еще нормально управляли своими автокарами. Я бы все-таки рекомендовал более аккуратно и более осознанно следить за собой на дороге. То есть, если действительно, вот как Ольга сказала, у вас есть ощущение, что вы можете ехать, и реально, да, вы критично можете оценить эту ситуацию. Вот в этом самый главный вопрос. Что значит критично, что значит реально? Вы должны быть натренированы на эту ситуацию. И вот здесь та тема, которую мне хотелось бы развить после протяжении передачи. Должна быть психологический тренинг, должна быть психологическая подготовка людей, выходящих на улицы, выезжающих на улицы. Это очень важно. Тогда мы будем меньше обращать внимание на половые различия, и тогда мы будем точно видеть, да, технологии управления и видеть тренированных людей на дороге.
17: Иван, а кто должен такую психологическую подготовку вести? Это должны делать на курсах или какие-то специальные, я даже не знаю кто, психологи? Где, откуда начинающий водитель должен получить такую помощь?
16: Татьяна, ну вот мы с Леонидом за несколько минут до начала передачи говорили буквально об этом. У нас, смотрите, подготовка, получается, состоит в чем? Правила дорожного движения, машина внутренности, подготовка человека, ну, как бы в процессе вождения уже реально, сдача экзаменов, но нет ни слова о психологии поведения за рулем, о психологии участников транспортного движения. Нет ни слова о тренинге уверенного поведения за рулем, хотя технологии такие разработаны, они есть, они могут успешно внедряться. Мне кажется, настало время, с учетом того, что вырос транспортный поток в Москве, в мегаполисах и, в принципе, по России, и он только увеличивается, настало время вводить такие тренинги в обязательную программу школ подготовки и в обязательном плане делать такие тренинги еще и возможными на какой-то основе вне таких школ. Это очень важно для того, чтобы люди могли тренироваться. А то у нас есть такие тренинги, но они называются «тренинг экстремального вождения». И они только для небольшой части людей, которые собираются, наверное, как-то очень экстремально водить машины. А эти тренажи, эти технологии, психотехнологии нужны прежде всего для участников обычного транспортного движения. Здесь очень много экстрима, обычного экстрима, к которому мы привыкаем, но с которым сталкиваемся каждый день. Кого из нас не подрезают, кто из нас там кого-то не пропустили, с кем-то разминулись, не работает светофор, это все нормальный экстрим.
17: Спасибо, Иван. Согласна с вами абсолютно. Звонок из Петербурга от Алексея. Здравствуйте, вы в эфире.
18: Добрый день. У меня маленький опыт был. 35 лет назад я работал в экспедиции в Витебской области и познакомился, ну, по ходу дела, с девчоночкой. То ли школьница, то ли только что закончила. Ну, лет меньше 20 ей было. Я спросил ее: Люда, хочешь научиться машину управлять? Да, хочу. Я работал на ГАЗ-63. Это с двумя ведущими мостами. Деревенская дорога. Я просто показал. Вот смотри, как я управляю машиной. На дорогу не смотри, только на руки и ноги. 5 минут продемонстрировал, как я управляю машиной. Потом сказал: вот теперь ты видишь, что это автоматически идет. Теперь смотри за дорогой, где я притормаживаю. Деревенская дорога, само собой. Там и ямы, и ухабы, и бугорки есть, и канавы. Все там, кроме светофоров, конечно. И посадив ее за руль, за час с небольшим она овладела до автоматизма управление и очень красиво управляла. То есть полностью и повороты, и развороты, все делала. Вот так можно подходить. Взгляд на женщину. Ну, для многих мужчин я бы поставил эмблему: бычью голову с разъявленной пастью, красными глазами. Это точная их копия, что они из себя за рулем представляют.
17: Ой, ну совсем с вами не соглашусь. Видела очень много красивых женщин, совершенно с достойным выражением лица, ведущих машину и делающих это не хуже, чем делают мужчины. Что касается первой части вашего рассказа, Леонид, пожалуйста, слово вам. Насколько профессионально действовал Алексей из Петербурга в качестве такого самодеятельного инструктора по вождению? Какое на вас впечатление произвел его рассказ?
3: Значит, я считаю, что он, конечно, прав, что уделял мало внимания автоматизму, педали и так далее, и больше уделял ситуациях на дорогах. Но вот в практике я считаю, что правила у нас знать опасны, и поэтому больше надо заниматься психологией вождения. Женщину надо отвлекать. Вот во время всего занятия, которое я провожу, 1.5 часа, 2 по 45 минут, я с ней разговариваю на все темы. Если она художница, на темы, где выставки, если она снимается в кино, какие съемки и так далее, и так далее. Потому что вот эта поза вцепилась в руль, глаза пучком, волосы дыбом, это, наоборот, отрицательно влияет.
2: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, еще слово Ивану на ту же тему. Иван, поскольку Леонид сейчас заговорил о том, что это психологическая подготовка, мы опять к этому возвращаемся. Ваше впечатление от рассказа Алексея из Петербурга?
16: Вот Алексей точно описал один индивидуальный случай. Он же не сказал, что он подготовил по этой методике многие тысячи людей, а у нас на дорогах сейчас миллионы. И вопрос заключается в том, что да, с этой барышней на сельской дороге он совпал. Что сейчас происходит? Может быть, сейчас не нужно знать уж так много педалей, да, как в машине с автоматом, на которой я езжу, там две педали – тормоз и газ. Очень важные моменты, которые необходимы, это то, что должна быть определенная структура изменения человеческого сознания, привычки его к тому, что как только человек выезжает на дорогу, он попадает в стрессовую ситуацию. Должно быть понимание того, что если ты попадаешь на дорогу, ты отвечаешь не только за себя, но и за пешеходов, и за велосипедистов, которые у нас здесь были, и мужчина ты или женщина. Обратите внимание, вот Алексей точно как формализовал, да, характеристику эмоциональную такого негативного образа мужчин на дороге. То же самое бык и обезьяна с гранатой. Что равноправно? Да ничего не равноправно. Потому что речь идет о тех оценках, которые, ну, эмоциональные оценки, они не дают изменять ситуацию дальше. Надо искать выходы из ситуации.
2: Спасибо, Иван. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о женщинах за рулем. В программе участвует политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин.

0: эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Женщина за рулем.
1: Здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
2: Спасибо, Иван. Действительно, любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
2: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса, можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
4: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщина должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки.
0: Личное дело. Женщина за рулем. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 4 марта 2005 года.
2: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой размышляем сегодня о том, какими водителями являются женщины. Беспечными, напротив, аккуратными и внимательными, безалаберными или чересчур азартными. В разговоре участвуют Ольга Васильева, вице-президент холдинга «Русская школа пиар», политтехнолог, психолог, она же женщина за рулем. Психолог с

0: войны в Персидском заливе, я помню, сказали, что погиб майор ВВС Соединенных Штатов, водитель боевого вертолета «Женщина». В Соединенных Штатах очень много женщин, боевых летчиков, водителей сверхзвуковых истребителей F-16 и других. Так машина, она проста, как топор, по сравнению, так сказать, с самолетом. Но дело в том, что у нас менталитет уже сложился. Если женщина за рулем, то это что-то нечто недоразвитое. Я хочу сказать о том, что это глубокое заблуждение. Дело в том, что если вы, женщине, не уступите место в метро, то вы не уступите место ей и на дороге. Понимаете? Вот насчет разговора про быка я отчасти согласен.
1: Спасибо вам за звонок. Ну вот я, пожалуй, зацеплюсь за вашу фразу «уступите место на дороге». А нужно ли уступать женщине-водителю место на дороге, если это не предусмотрено правилами? Ольга, вот я думаю, что вам доводилось водить машину не только в России, но и в других странах. Замечали ли вы когда-то разные отношения мужчин-водителей к представительницам прекрасного пола за рулем? В каком ряду в этом смысле, в ряду галантности, если можно так выразиться, стоит Россия? И с вашей точки зрения, вообще правильно ли пропускать женщин всегда, везде и безусловно?
2: Спасибо, Татьяна, за вопрос. На самом деле, опять же, не вижу большой разницы между мужчиной и женщиной в данном случае. Например, когда я ездила в Англии, для меня просто было поразительно вообще общая галантность водителей, как, встречаясь на узкой дороге, начинают уступать, просто оба уступать место, независимо от того, кто за рулем. Я подумала, что в этой ситуации любой русский бы был более в критической ситуации. Вот в этой ситуации была неоднократно. Опять же, пожалуй, не было передо мной женщины, все-таки это были мужчины. Но ситуации, когда это не трасса, когда это не проезжая часть с большой скоростью движения, а на каких-то небольших дорогах, мне действительно уступают место, видя, что я за рулем, женщина за рулем. Вот это приятно. И по большому счету, в общем, я не встречала больших проблем с женщинами. Ну, я говорила про женщин-водителей, я не встречала больших проблем с мужчинами за рулем. Вот, поэтому я пользуюсь приоритетом женщины-водителя.
1: Спасибо, Ольга. Я немножко добавлю от себя. Я жила несколько лет в Хорватии, это Южная Европа, и там было абсолютно принято на любом перекрестке уступить дорогу женщине за рулем, независимо от того, является ли она помехой справа. То есть здесь важнее было, кто сидит за рулем, чем общепринятые правила дорожного движения. И надо сказать, что после 2 лет такого вождения и привычки к тому, что на перекрестке тебя всегда пропустят, водить машину, скажем, в Чехии мне было очень сложно, поскольку здесь это правило абсолютно не действует. Я хочу вам еще одно письмо с сайта процитировать. Автор его мужчина, он пишет: «Многие женщины за рулем уверены, что правила дорожного движения писаны только для мужчин. Дамы же пользуются положением прекрасного пола и в любой ситуации по умолчанию предполагают джентльменское поведение со стороны мужчин. То есть дамам позволяется не показывать поворот, поворачивать налево из крайне правого ряда, при подъезде к нерегулируемому перекрестку выезжать на него первой, мужчины подождут, вне зависимости от помехи справа двигаться задним ходом, смотря вперед, и гордо двигаться в часы пик со скоростью 40 км в час, чтобы проходящие по тротуару мужчины успели их как следует рассмотреть». Такое достаточно злобное письмо, подписано оно таким образом: «Не скажу, жена зарежет». И, пожалуйста, я бы хотела коротко услышать мнение мужчин-эксперта в студии. Правильно ли, с вашей точки зрения, то джентльменское поведение на дороге мужчин-водителей по отношению к женщинам, о котором сейчас говорила Ольга? Иван, пожалуйста, прошу.
3: Должно быть адекватное поведение на дороге, потому что есть ситуации стрессовые, например, там перестроение, где, в общем, достаточно сложно кого-то пропускать. Но надо ехать и ехать по своей полосе, там, или наоборот, посмотреть, там, перестраиваться, выполнять маневры. И есть моменты, при которых нужно не обращать внимания на то, кто за рулем, а выполнять правильно маневр. А по поводу предыдущего письма очень замечательный феномен. Смотрите, все те же самые проблемы можно перечислить и применить по отношению к мужскому роду. И перестроение, и замедление, и рассмотр там как бы места аварии, чем у нас очень часто любят, да, заниматься. Вот случилась авария, народ едет, и там замедляет ход, возникает маленькая пробка и так далее, подобное. Это то же самое применимо к мужчинам. И опять мы возвращаемся к очень интересному моменту. Психология, которая свойственна и мужчине, и женщине, она все-таки с моей точки зрения, немножко различно. И есть моменты,

0: связано именно с тем, как определенные психотипы людей реагируют на стрессовую ситуацию. Это очень важный момент. Потому что мы можем цепляться за внешние признаки, за внешнее проявление, как человек управляет машиной. Но до тех пор, пока мы не залезем, да, как бы к человеку в голову и не поймем, как он будет работать в ситуации стрессовой, то есть, по сути дела, должна быть нормальная тренинговая дрессировка, натаскивание на работу в критических ситуациях. Вот то, о чем я хотел сказать.
1: Пожалуйста, слово Леониду.
2: Я недавно вернулся из Канады, где был месяц, и был потрясен организацией там вождения. Там, конечно, нет предпочтений женщины, это не женщина, мужчина, это не мужчина, это все выполняют определенные правила игры. И я так подумал, а что сделать, чтобы вот так мы водили? Ну, скорее всего, надо, наверное, на стажировку туда на месяц, на полгода отправлять наших мужчин. И тогда будет порядок. Потому что те же мужчины, которые здесь водили, водят в Канаде совершенно по-другому. Они понимают, что если даже нарушение скоростного режима и наберут 9 поинтов, и 12 их лишат на 2 года, увеличится намного с каждым поинтом денег, которые тратят они на страховки, там просто невозможно нарушать. И в наших условиях, когда едет женщина, ее не только по правилам не пропускают, ее вообще не пропускают, потому что у нас многие мужчины за рулем, это жены-ненавистники. У них отобрали один из последних оплотов брюки, и теперь женщины штурмуют вождение автомобиля, и я думаю, они штурмуют удачно, и пройдет время. Это не они виноваты, что они так водят. Виноваты мужчины, которые инструктора, которые ГАИ, которые мужья террористы. И со временем она будет хорошо водить. И, естественно, они иногда нарушают, но это не по своему умыслу.
1: Спасибо, Леонид. Тема мужского шовинизма звучит все острее и ярче у нас в эфире. Из Петербурга 2 звонка. Александр, здравствуйте, вы на линии, мы слушаем вас.
3: Добрый день, господа и дамы. У меня 2 вопроса. Вопрос первый по поводу всеобщей автомобилизации критичности. На мой взгляд, на мой опыт, женщины более критичны. Подходим, могу ли я водить? Потому что любой мужчина скажет, конечно, могу. Тем не менее, женщины более разборчивые. Я знаю много успешных женщин, которые говорят, что я еще не готова. Я не готов водить машину. То есть мой психосклад не позволяет этого делать пока что.
1: Спасибо. И, пожалуйста, у вас был еще какой-то один вопрос, Александр.
3: Второй вопрос по поводу опровергните Бодрияра и его теорию Гажетов, что это продолжение человека и, соответственно, продолжение пола. Есть ли у нас женские и мужские модели? Почему вот эта гендерная заостренность не могла бы выражаться в марке машины? Вот едет на определенной марке, сразу видно женщина. Едет на другой марке, сразу видно мужчина. Вот этого нет у нас почему-то. А почему?
1: Спасибо, но я бы задала здесь вопрос не почему, а нужно ли это по марке машины определять, кто едет. Все-таки едет либо хороший водитель, либо плохой. Что касается психотипов, уже Иван немножко коснулся этой темы. Правда, он говорил только о различных типах поведения в стрессовых ситуациях. А я вот на одном из сайтов нашла такое любопытное деление женщин-водителей вообще. Первый тип выведен – деловой тип. Это женщина, которая ездит быстро, перестраивается достаточно хаотично, расплачивается за нарушение на месте и не торгуясь. Второй тип – тип нерешительный. Решение, куда поворачивать, меняет прямо на перекрестке, с полосы на полосу перебирается крайне медленно, тормозя вокруг себя все движение. Если попадает в какую-то ситуацию с гаишниками, застревает надолго и очень долго торгуется и разбирается. Демонстративный тип – лихо тормозит, со светофора срывается первый, с гаишниками кокетничает, в пробках умудряется знакомиться через приоткрытое стекло. Тип дерзкий, ездит по принципу «законы писаны для дураков», с выездами на встречную полосу и всеми прочими вот такими проявлениями. И тип педантичный, никаких неадекватных поступков, с гаишниками не сталкивается годами. Иван, как, на ваш взгляд, насколько верное вот такое психологическое деление, и может ли одна женщина в течение дня побывать либо во всех 5 ипостасях, либо в 2-3 из них?
0: Татьяна, а почему это про женщин? Я не понимаю, вот такое деление. С таким же успехом это деление можно применить и к мужчинам. Мужчина-чайник будет неуверенный, мужчина дерзкого поведения, мачо такой за рулем, он будет обгонять всех, мужчина... как бы трепетный, такой вот какой-то в своих мыслях он будет ездить тихо, аккуратно, или там наоборот, мужчина организован будет ездить тихо, аккуратно по правилам, и мало попадать, кстати, в аварии, потому что все-таки, как ни странно, ну вот я даже на своем опыте понимаю, что если стараться выполнять правила, можно избежать множество проблем. Потому что есть узкие места, где возникают эти ситуации, их можно предотвращать. Поэтому вот эти психотипы, мне кажется, это все искусственное разделение. И хочу обратить внимание. Смотрите, нас позвонило очень-очень много мужчин. У нас нет ни одной женщины звонка, да, к вариантам. Это для меня вот интересный звоночек. Это значит, что женщина эта тема не очень интересует? Или она больше волнует мужчин, или мужчин просто больше в силу таких вот ментальных особенностей там сохраняет свое право на дорогу и так далее подобное. И в этом я согласен с Леонидом, что здесь возникает момент равноправия, возникает момент того, что действительно, я бы не сказала, что это феминизм, я сказала, что это влияние времени.
1: Спасибо, Иван. Действительно любопытная тенденция. Я тоже обратила внимание, что звонки были исключительно мужские. Однако вот именно сейчас у нас на линии есть женщина-слушатель Людмила из Москвы, и мы дадим ей слово. Здравствуйте, Людмила, вы в эфире.
4: Да, здравствуйте всем. Вы знаете, я тоже не феминистка, не антимужественная, но я, так как вы говорите, хранитель очага, более осторожный, чем мужчины. И все-таки я скажу, на дорогах хотя бы ради безопасности не надо женщинам уступать. Потому что это будет только мелкое замешательство, которое приводит, по-моему, к очень большим неприятностям на дорогах. Хотя, вот глядя в телевизор по ЧП передачи есть, дорожный патруль передачи есть, и все-таки на протяжении многих лет виновниками все-таки становятся мужчины. А если они еще и будут нас пропускать везде и всюду, и мы будем на это надеяться, и однажды нам попадется тот, который не пропустит, это будет неприятность. Это раз. Второе. Я против того, чтобы дискриминировать мужчин. А вот в процентном соотношении, мне кажется, у нас такая страна теперь стала, женщин очень много за рулем, безусловно, но их в процентном соотношении к другим странам гораздо, мне кажется, меньше. И аварий поэтому в процентном, как вот товарищ из страхового агентства сказал, меньше, только потому что их просто меньше пока.
1: Ну, согласна, по крайней мере, в том, что дискриминировать не стоит никого и никогда, и я благодарю Людмилу за звонок. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Личное дело». «Женщина за рулем» – тема передачи. Об этом говорят политтехнолог Ольга Васильева, психолог Иван Рыбкин и инструктор по вождению Леонид Ловин. И еще один момент, которого мы пока сегодня не коснулись. У женщины-водителя, конечно, есть какие-то преимущества. Можно не иметь в машине домкрата или троса. Можно, в принципе, даже не уметь открывать капот. Достаточно встать рядом со своей машиной, поднять руку, и желающие помочь тут же найдутся. Хотя вот я, пожалуй, не соглашусь с тем, что гаишники редко штрафуют женщин и никогда к ним не принюхиваются. Это неправда. Штрафуют и принюхиваются, заставляют дышать в эти дурацкие аппараты. Все это существует. Леонид, на ваш взгляд, вообще нужно ли обучать женщину-водителю ремонта автомобиля? Или это бессмысленно, бесполезно и при нынешнем уровне развития сервисов уже и не обязательно?
2: Я считаю, какие-то азы устройства автомобиля женщин должна знать, как колеса накачаны, значит, повышен ли люфт руля. Ну, а так, как правило, в общем-то, они должны управлять эти автомобили как телевизором, как стиральной машиной, поэтому знать только кнопочки. И если какие-то звуки там будут, то обращаться в автосервис. Если случилось что-то в дороге, все равно же, что она может сделать? Кардан поменять там или заменить ремень шкива? Нет, конечно. Вызывается ангел, и ее, в общем-то, отводят. Другое дело, что надо знать или делать хотя бы умный вид при работе автослесарей в автосервисе, потому что от этого многое зависит, потому что из-за какой-то пустяка там могут предъявить большой там счет, и это частое явление, когда женщина не понимает, и ее просто-напросто такие автослесари недобросовестные, денежное выражение.
1: Да, понятно, Леонид, понятно ваша мысль, и сразу мой вопрос к Ольге. Ольга, как вы себя ведете в автосервисе? Насколько вы ведете себя уверенно? Всегда ли вы понимаете, о чем с вами говорят механики? И делаете ли вы тот самый умный вид, о котором только что говорил Леонид? Или это не обязательно? Или вы берете кого-то с собой из приятелей мужчин на такие ситуации?
5: Я села за руль, когда еще женщин-водителей было немного, и меня действительно достаточно подробно обучили тому, что находится под капотом автомобиля. Более того, в начале своей карьеры я даже пыталась легкий ремонт ремонт проводить, там какие-то проводочки смыкать, уж колеса поменять вообще без проблем. И уж тем более я знаю, где находятся какие там детали крупные, по крайней мере, автомобиля. Поэтому сейчас я не делаю умный вид, может быть, он у меня присутствует естественным образом, но автослесаря ко мне относятся очень уважительно. Поэтому у меня в этом смысле проблем совершенно нет.
1: Спасибо, Ольга. Из Петербурга Геннадий Васильевич дозвонился до студии. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый день. Замечательная передача, и Бог вам помощь. Вот. Но я вот хочу сказать, 65-го года водитель я, жену учил сам. Вот. И могу сказать однозначно. Иногда, да, бывает так, внешнее впечатление похоже на обезьяну с гранатой и так далее. Вот. Но мужик 99% это орангутанг на танке. Внедорожники на тротуарах и на газонах. Это, как правило, мужик. Понятно, да?
1: Да. Понятно, но на джипах ездят и женщины тогда, я не знаю, макака на танке, что получается, у нас какой-то просто зоопарк. Иван, пожалуйста, ваш комментарий.
0: Ну, комментарий. На самом деле, мне кажется, что вот совершенно замечательно раньше поднимался вопрос о культуре, общей культуре дорожного движения и участников дорожного движения. И здесь очень важный момент понимания ответственности своей за последствия ваших действий на дороге. Ведь на Западе вежливость возникала параллельно с тем, что ужесточались штрафы. И в той же самой Англии штрафы очень и очень серьезные. Не приведи Господь Бог попасть в ДТП и быть виновником ДТП или нарушить какие-то скоростной режим, скажем, в Скандинавии. Там разговор будет очень короткий и жесткий с вами. И поэтому там никто не нарушает. И вот этот момент, связанный с тем, что все-таки момент убеждения, воспитания, повышения культуры, тренировок, психологии должен идти с ужесточением требований к участникам правил, к участникам дорожного движения, это должно быть обязательно, потому что, ну, так уж мы устроены, что нас нужно и кнутом, и обязательно пряником. И пряником, и кнутом. Мы должны знать поведение, логику поведения своего в сложных ситуациях, а я продолжаю настаивать на то, что любая ситуация, вот вы даже выезжаете в своем, из гаража в своем, допустим, микрорайоне, в своем дворе едете, у вас может ребенок под колеса сорваться, там поскользнется и упадет, да, к вам под колеса. Это очень важный момент, но при этом должна быть и достаточно жесткая ответственность людей, которые выезжают и участвуют в этом дорожном движении.
1: Спасибо, Иван. Ну и поскольку мы все время так или иначе касаемся манеры вождения людей в других странах, то мне хотелось бы сказать о том, о чем еще сегодня не говорили. Все-таки очень большие штрафы и в Европе, и в той же Канаде, насколько я знаю. И эти штрафы дисциплинируют, надо сказать, дисциплинируют куда быстрее, куда активнее, чем это происходит в России. У нас еще одна представительница прекрасного пола на линии, Татьяна из Москвы. Мы сейчас дадим ей возможность высказаться. Татьяна, мы слушаем вас.
7: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех, я постараюсь быть краткой. У меня два момента. Я, во-первых, считаю, что перед дорогой должны быть все равны, и приятная внешность, и женственный голос не должны быть индульгенцией за возможные нарушения. Я считаю, для всех участников дорожного движения будет лучше соблюдать правила адекватно всеми. И второй момент. В одном из женских журналов я прочла информацию о том, что тестостерон, гормон такой, отвечает за умение ориентироваться в пространстве. А поскольку у женщин от природы его мало, то получается природа их как бы предназначена так, чтобы мужчины преимущественно занимались вождением. Вот насколько серьезны эти факты и как ваши гости могут прокомментировать?
1: Спасибо вам, очень хороший вопрос. Итак, умение ориентироваться в пространстве, и я добавлю еще от себя. Правда ли, что женщинам совсем в иной степени, чем мужчинам, свойственен так называемый внутренний глазомер, когда умеешь оценить расстояние до встречного автомобиля при обгоне, и чувство дороги и габаритов собственного автомобиля? Леонид, пожалуйста.
2: Хочется сказать, что реакция женщин немножко, конечно, отличается от мужской. Вот, и поэтому они любят замедленный темп вождения. Поэтому многие, значит, женщины, особенно в возрасте, ну, пытаются ехать с очень маленькой скоростью, и они вообще-то ошибаются, потому что вот скорость маленькая, их без конца объезжают, их без конца обгоняют, без конца раздражаются водители, и создаются больше аварийных ситуаций.
1: Спасибо, Леонид. И, пожалуйста, Иван, я попрошу вас еще добавить.
0: Возникла заминка такая в студии. Мы оценивали ситуацию, да, вот как конкретные какие-то характеристики влияют позитивно или негативно, да, на вождение именно женщин. И что хочу сказать. Я недавно совершенно перед передачей, зная тему заранее, провел микроопрос у себя. И одна совершенно замечательная девушка мне сказала такую информацию. Вот ее мнение. У мужчин всегда в момент принятия решения есть два выбора. Жестких. Да, нет. Он понимает и ориентируется на этот выбор. У женщин в момент принятия решения, может быть, как она мне сказала, у меня возникает до 8-10 выборов. И я не знаю, что выбрать. И, может быть, вот эти микросекунды, когда есть большое количество выборов, таких равноправных с ее точки зрения, начинают тормозить ее реакцию на дороге. Это уже такие тонкости, которые, может быть, выходят за пределы передачи, но это тонкости, которые свойственны женской самоорганизации, менталитету женскому. Там много что завязано на это, и действительно, ее устройство, с чего мы начинали передачу, и понимание ее функции как такой продолжательницы рода, да, и охранной функции, и сохранности дома должна быть у нее более, да, как бы детей и дома функция. И здесь, конечно, она может выбирать в таких ситуациях более спокойные способы поведения.
1: Что Иван, в то же время, Иван, да? А все-таки вот то, что вы сейчас сказали, у мужчины выбор из двух позиций, а у женщины из 8 приблизительно. Это лучше или хуже?
0: Конечно же, Татьяна, это хуже, потому что если вы четко понимаете, что у вас две альтернативы, вы быстрее принимаете решение в этих альтернативах. Если 8, их нужно как минимум увидеть, оценить и что-то из них отбросить. 7 отбросить, одну выбрать.
1: Скажите, Иван, а вот раз уж мы сейчас говорим о стрессовых ситуациях, вот правда ли, что женщинам свойственно бросать руль в момент аварии, например, или в момент потенциальной аварии, и закрывать глаза? Вот я очень часто об этом читала и слышала, никогда сама так не поступала и не видела, честно говоря, на дороге таких моментов. Как же тогда такой вот пресловутый инстинкт самосохранения, который всегда приписывают именно женщинам?
0: Именно это и есть поступок в момент самосохранения. Это закрыться от всего мира, от всех обстоятельств и остаться наедине с самой собой. Вот и все. Закрыться от внешних обстоятельств. Я вам говорю парадоксальную вещь, но это действительно так. Одна из барышень прокомментировала мне так свои действия в момент вот реальной истории, которая с ней случилась. Она неслась на семерку, закрыла лицо руками, бросила руль и начала давить место тормоза на газ.
1: Ну да, уж тут, конечно, мне кажется, ни себя не сохранишь, ни машину. Ольга, еще одно утверждение, которое либо миф, либо не миф, с вашей точки зрения. Часто говорят о зависимости от дороговизны машины, степени уверенности за рулем женщины. На ваш взгляд, прямая это вот зависимость или нет?
5: Ой, нет, совсем. Мне кажется, это вообще зависит больше от черты характера женщины, чем от ее финансового состояния, там, ее или того, кто ей эту машину купил. Я, кстати сказать, возвращаясь к предыдущему вопросу о том, что можно было бы различать женщин по марке машины, обратила внимание, что во Флориде, например, в Америке, на самых дорогих машинах и безопасных машинах типа Мерседесов 600-х и 500-х ездят бабушки, а мужчины предпочитают ездить на спортивных машинах. А мамы же с детьми предпочитают ездить на минивэнах. Таким образом, можно было предположить водителя машины, не видя его самого за рулем. А вот в России, мне кажется, тут ровно наоборот. И в данном случае от марки машины ни поведение женщин не зависит. Я ездила быстро и спокойно на девятках и езжу по-разному совершенно на дорогой, хорошей машине.
1: Спасибо, Ольга. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Немного любопытных цифр. В Великобритании количество женщин за рулем скоро превысит количество мужчин, водящих машину. Опрос, проведенный в германском городе Штутгарт, показал, что 74% мужчин считают женщин более осмотрительными водителями, чем они сами. Однако всего лишь 20% мужчин на вопрос, можно ли женщине доверить сохранность авто и жизни, ответили положительно. Я благодарю за участие в программе Ольгу Васильеву, вице-президента холдинга «Русская школа пиар», психолога страховой компании «Реса Гарантия» Ивана Рыбкина и преподавателя автошколы Леонида Ловина. Режиссеры программы Илья Бабчинецкий и Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы. We'll be right back.
8: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
9: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
10: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
9: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
11: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
10: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
12: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
13: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
9: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
14: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
10: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
15: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
9: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
16: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
10: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
17: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
9: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
10: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
9: «Человек имеет право».
18: Пришел плакаться, что никто нас не любит.
19: Договориться почему-то не получается, констатирует министр иностранных дел России. Но переговорщики все равно приехали.
20: Будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет.
19: Россию готовят воевать еще? Сколько еще, спрашивают сторонники войны. И почему Кремль не добивается заморозки конфликта? Владимир Путин уверен, что дойдет до границ Донецкой области к концу года. Так некий кремлевский источник заявил агентству Рейтер перед визитом американских переговорщиков в Кремль. Однако аналитики Института изучения войны, глядя на темпы российского продвижения, сдвигают прогноз уже на 32-й год. Кажется, пора хоть о чем-то договориться. Пока ультиматумы звучат хоть сколько-то серьезно. Но нет, Россию не покидают травмы прошлого.
18: Я не к тому, что пришел плакаться, что никто нас не любит. Нет, это даже не обида, это констатация факта. И всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Ну, с нашей стороны присутствуют еще какие-то эмоции, учитывая, опять-таки, в силу характера. Мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности. Но прагматизм, конечно, присутствует. Без прагматизма мы, без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем. А вот с той стороны, насколько искренне эти люди, я привел примеры, когда мы обжигались, а сколько раз мы обжигались в более глубокой нашей истории. Ну, Георг V, Николай II, когда...
19: Мы тоже басни любим, конечно, но в исторический экскурс с вами не пойдем. Однако мы взглянем на интересы. Поменялись ли они на 5-й год войны? И о чем вообще сейчас договариваться? Это «Лицом к событию». Здравствуйте.
21: Стив Уитков и Джаред Кушнер более 3 часов провели в Кремле у Владимира Путина. В Москве 5 сентября их встречал спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он же сидел за столом переговоров вместе с помощником президента Юрием Ушаковым. А с американской стороны, кроме Уиткова и Кушнера, были спецпредставители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минфина. Для Уиткова это уже была примерно 8-я поездка в Москву. Кушнер был здесь в январе.
22: Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Отношения критически важны. Без отношений с обеими сторонами шансов на мирное урегулирование очень мало.
21: Что именно привезла американская делегация, не рассказали ни в Кремле, ни в Вашингтоне. Ушаков назвал разговор конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Добавил, что кроме Украины обсуждали экономику и совместные проекты. А Белый дом сообщил только, что о следующих шагах объявят в ближайшие дни. 6 сентября та же делегация отправилась в Киев впервые за всю войну. Ехали поздно. В ночь на субботу российские дроны ударили по Жулянам и Борисполю. И президент Украины Зеленский прямо сказал, что этими ударами россияне дали понять, самолетам американцы не долетят. В Киеве переговоры шли в 3 раунда. 2 с Зеленским и его командой, 3 с советниками по национальной безопасности Британии, Франции, Германии. После чего Зеленский еще раз поговорил с Уитковым и Кушнером один, без делегации. Обсуждали гарантии безопасности, экономику и восстановление, зимнюю помощь с ПВО, энергетики и американскому газу. По территориям не договорились, и Зеленский сказал об этом сам, когда все 3 вышли к прессе.
23: Актуальным остается территориальный вопрос. Я думаю, что такие сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров. Но главное, что сегодня у нас есть возможность обсудить все. И гарантии безопасности, и будущее Украины, план процветания. Наша армия, которая должна быть сильной, это для нас главные гарантии безопасности.
21: Прогресса в переговорах нет. Россия требует вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донецкой области. Зеленский ответил, что Донбасс – это ключевой рубеж стороны Украины, без которого Россия будет лишь усиливать ультиматумы. Единственное, о чем договорились, это следующая встреча. Зеленский сказал, что Украина, Европа и США проведут проведут ее в ближайшее время, не уточнив дату. Но в Вашингтоне хотят вернуть за один стол Киев и Москву. Зимой такой формат уже был. 3 раунда в Абу-Даби и Женеве, где от Украины сидели Буданов и Умеров, а от России Дмитриев и начальник ГРУ Костюков. Договорились тогда об обмене пленными, а потом Вашингтон на полгода переключился на Иран. Тот формат понравился.
23: Когда мы проводили 3-стороннюю встречу, нам со Стивом этот формат понравился гораздо больше. Все стороны могли говорить друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а россиянам позицию Украины. Все общались между собой по-русски и обсуждали вопросы в очень дружеской атмосфере. Полностью на русском. Я считаю, что это было продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату.
21: На эти 3 дня Москва и Киев договорились не бить друг по другу. Зеленский пообещал не трогать Москву до конца понедельника. Путин распорядился не бить по Киеву, но только по Киеву. Российские воздушные атаки пришлись по Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям. Погибло 4 человека, еще 7 получили ранения. За 2 ночи Россия выпустила около 200 дронов и несколько ракет. Украина также наносила удары по России. В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Ростове-на-Дону пострадало 4 человека, включая 2 детей. В Перми после воздушной атаки погиб 1 человек, 4 ранены. По данным Минобороны России, над 17 регионами и аннексированным Крымом сбили 306 дронов. В сети тем временем разошелся список условий мирного плана, который никто из участников переговоров не подтвердил. Пауза по столицам заканчивается вечером 7 сентября.
19: Владимир Зеленский после встречи с американской делегацией предположил, что война продолжится и зимой. На прошлых неделях Россия демонстрировала, какими разрушительными могут быть ее удары. Украина учитывает этот опыт и опыт предыдущих зим. Так нам сказал перед эфиром военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, даже антикоррупционные дела против чиновников из энергетического сектора Украины – это тоже подготовка к тяжелой зиме. Но главный вопрос в поставках ракет, которые сбивают ракеты. Почему же их мало, если спрос предсказать довольно просто?
3: Да, ситуация почему тяжелая? Потому что все подсели на Патриот. Это была маркетинговая позиция Соединенных Штатов. Были, в принципе, лет 15 назад совместные проекты, например, Европы и США. Но проект назывался МЭЦ. Это был такой конкурент Патриота. Но в тот момент Патриот победил. И основные страны европейские НАТО подсели на Патриот основательно. То есть всем нужны комплексы, всем нужны ракеты. Вообще США производило до последнего момента 600 ракет в год. Кажется, что это немало, но если учесть, что это нужно и для войск США, это означает, что первый покупатель, который имеет право на любые ресурсы, максимально 100% защитить войска, это, естественно, вооруженные силы США, и они забирают все основной ресурс. И в этой ситуации все эти 600 ракет очень быстро расходуются, если учесть, что в Иране, например, союзники США и сами США израсходовали несколько годовых запасов, грубо говоря, производства, которые были в наличии. Это означает, что нужно наращивать производство, нужно наращивать каким-то образом количество ракет и комплексов, но это быстро не делается. Одно дело сказать, другое дело построить завод, развернуть линии, а ракета это не просто труба, грубо говоря. То же самое, что касается производства в Украине или Украины совместно там, с Германией или Польшей были разговоры. Опять же, пока дело застопорилось на уровне передачи лицензий, потому что на самом деле в мире лицензию на производство патриотов, ракет для патриотов, имеет только Япония. Поэтому действительно возник вопрос передачи лицензии. Это стратегический вопрос, который обсуждается на уровне администрации Трампа. Трамп несколько раз уже менял свое мнение, то он передает лицензию, то не передает, то снова передает и так далее. В любом случае, это вопрос тоже не 26-го года. Это 27, 28, 29, где-то так. Тем более, что, опять же, открывать завод где? В Украине, где постоянно летят ракеты и очень опасно. Или это сделать в Польше, действительно, может быть, в Германии. Может, в нескольких странах, то есть какие-то совместные предприятия. То есть это все пока на уровне рассмотрения, но по опыту такие проекты это не месяц, не два, это несколько лет.
19: И почему же на фоне подготовки таких длительных проектов происходит подготовка к переговорам или уже сами переговоры? Мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
4: Приветствую.
19: Почему же сейчас возобновляются переговоры? Это реакция на угрозы Кремля?
2: Потому что администрация президента Трампа вступила в очередную фазу желания добиться мира, в кавычках. И это периодически случается, и Кремлю это очень на руку, и Кремль стимулирует такого рода дипломатию, потому что, во-первых, это поднимает, как сказать, политический статус, если угодно, да, Москвы, показывает, что это не какая-то там страна-изгой, а вот, так сказать, говорят непосредственно с представителем президента Соединенных Штатов, говорит Путин, значит, контакты есть, значит, мы еще приняты в приличном обществе. Это номер один. Номер два. Для Путина сейчас это важно именно для того, чтобы пресечь возможность передачи лицензии на производство Патриот. Это в любом случае непростой процесс создать это производство, но тем не менее пресечь возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны, потому что он намерен продолжить в течение осени и зимы уничтожать инфраструктуру Украины. Для этого ему нужно, чтобы там не было никаких ПВО. Поэтому вот принимают Витков, принимают с Кушнером и рассказывают им, так сказать, мирный план Путина, якобы новый, который на самом деле точно такой же, каким он был раньше, и на самом деле это никакой не мирный план. Если верить тем украинским изданиям, которые опубликовали, ну, скажем так, те пункты, которые привез Витков и привезли Витков и Кушнер в Киев, то это план капитуляции под присмотром ООН. И очевидно совершенно, что Путину важно продолжать имитировать разговор о чем-то, но при этом разговор это только про одну вещь, про которую он был всегда. Принуждение Украины к капитуляции.
19: А какие интересы нужно сбалансировать Кремлю? Лавров, сегодня выступая в МГИМО перед студентами, рассказывает, что Россия не идет ни на какие соглашения с Украиной, потому что не учитывает баланс интересов. А о каком балансе может идти речь?
2: Да, послушайте, у них одно и то же все. Это так называемый, как это называется, ликвидация коренных причин конфликта, вот так это называется, по-моему, в московском жаргоне политическом сегодня, это означает ликвидация нынешнего украинского правительства и фактически создание марионеточного режима в Киеве, пророссийского. Плюс это означает то, что есть, если верить, повторяю, украинским медиа, в этом самом так называемом мирном плане. Это отказ Украины от военного, а значит, какого-либо вообще, возвращение территорий, захваченных Россией, включая Крым. И, что очень важно для них, внесение законодательно, то ли в Конституцию, то ли принятие особого конституционного закона, о том, что Украина будет нейтральным, так сказать, государством, не будет стремиться вступить в НАТО. То есть, что отказ от вступления в НАТО. Вот это означает возвращение к устраивающей Россию архитектуре европейской безопасности. Вот так, кажется, тоже вот они все говорят там в Москве. То есть, грубо говоря, речь идет о создании привилегированной сферы влияния, сферы привилегированного влияния на территории бывшего СССР, сформулируем так, в географических пределах бывшего СССР для Москвы. То есть Путин хочет получить то, что он, чего он добивается, собственно, с момента вторжения в Грузию в 2008 году, а точнее даже еще раньше, на год, с момента своей, так сказать, печально знаменитой мюнхенской речи на Мюнхенской конференции по безопасности, где он, так сказать, сказал, что вот Россию там надули, она требует защиты своих законных интересов, и законный интерес заключается вот в очень простой вещи. Де-факто контроль над территорией бывшего СССР, ну, может быть, за вычетом балтийских стран. Вот как это формулируется, и Путин от этого не отходит, ведь надо понимать одну вещь. Путин находится у власти с, как премьер-министр, исполняющий обязанности президента фактически, когда у нас там, с августа 99 года. Про него уже все известно, мы все знаем про его взгляд на мир, мы все знаем про его психологию. И мы все знаем уже про эту войну, которая идет с 2014 года. И, по-моему, тут все понятно. Путин не мытьем-то катанем хочет получить именно вот это. Что там говорит Лавров, это не важно. Лавров — это мегафон, через который вещает Путин. У Лаврова нет никакой самостоятельной роли, у него нет никаких самостоятельных мыслей. Он повторяет, что требуется Кремлю. И вот именно в МГИМО он и сказал, просто повторил, то, что на самом деле 20 лет, сколько, 19, является сутью кремлевской политики с 2007 года. Это выделение для России сферы влияния, де-факто запрет соседям России, ну, еще не вступившим в НАТО, вступать в НАТО, и практически передача того, что политически некорректно называть, но для простоты, скажем, постсоветского пространства, территории бывшего СССР, под эксклюзивный контроль России, не территориальный, не восстановление там Советского Союза в его границах, нет, под политический контроль России. Вот что там будет происходить в Ереване, в Кишиневе, в Киеве, будут решать в Москве. Вот, грубо говоря, суть вот этой политики. И тут как раз ничего нового нет.
19: Ну и кажется, что от этого политического реализма устают даже сторонники активной войны, ведь до 22 года все эти разговоры можно было как-то терпеть, они не влияли напрямую на жизнь людей, а теперь даже те люди, которые активно в 22 году поддерживали войну, все-таки ждут какого-то решения, окончания или заморозки. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим это обсуждение.
0: Ну просто примите это как есть. Просто существует история, и мы будем решать украинскую проблему сейчас, через 10 лет и через 100 лет. И это нормально совершенно.
4: Писатель Захар Прилепин заявил, что Россия не сможет окончательно победить Украину и что ее придумал вовсе не Ленин. Несогласных с последним утверждением, провоенный писатель объявил оппонентами. Намекал ли он на Владимира Путина, упоминавшего о советском происхождении Украины в качестве одного из предлогов для начала войны, неизвестно.
6: В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина».
4: Известные сторонники войны все чаще критикуют ее затяжной характер. Достается как российскому генштабу, который объявляет о захвате сел и городов с размещенными там украинскими военными, так и политическому руководству России. Отбывающий срок по обвинению в экстремизме бывший участник войны против Украины Игорь Стрелков также недоволен тем, как российские власти пытаются победить Украину. В последнем письме из колонии Стрелкову не понравился призыв единоросса Петра Толстого наносить удары по украинским городам после предупреждения жителей для их деморализации.
7: Петенька, позорящий славный род и имя Толстых, призывает к террористическим бомбардировкам, признавая таким образом, что никак иначе одержать успех у этих альтернативно гениальных стратегов и уникумов не получается от слова вообще. Отсюда и рождается то ли глупость, то ли истерика, тоже глупая, с подобными заявлениями, демонстрирующими, что в нашем законодательном органе вместо серьезных политиков сидят болтуны и клоуны.
4: Достается властям и от в прошлом ближайшего соратника Стрелкова Павла Губарева. Бывший самопровозглашенный народный губернатор так называемой ДНР не видит во Владимире Путине волевой личности, которая могла бы реализовать задуманное. В последнем интервью Губарев также назвал Путина обывателем.
24: Ничего он не сделал. Ну, что-то сделал, но вот именно проект, который описал, там СССР 2.0, там ему приписывают, что он хотел там. Или там объединить русский народ, о разделенном народе он много раз говорил. Если собрать вообще там все его изречения, то он что только не говорил. Это всего лишь спектакль. Это всего лишь спектакль. То есть если бы у нас действительно был в России царь, да, в лице Путина, всевластный царь, и у него была бы воля построить там нечто, давно бы построили, но это же не построено.
4: В конце августа Михаил Звинчук, основатель одного из крупнейших провоенных каналов, отвечал на вопросы подписчиков. Он озвучил мнение, почему российские власти не хотят замораживать войну по линии боевого соприкосновения.
25: Просто это нежелание продиктовано тем, что с точки зрения определенных политических кругов это будет выглядеть как не постановка точки в вопросе, а как вынужденная пауза и прогибание на условия Запада или же так называемой Украины. И многие не готовы мириться с этим решением. Знаете, это из разряда того, что если уже ввязался в драку, нужно идти до конца.
4: Согласно соцопросам, большинство россиян не хотели бы идти до конца вместе с Путиным. 6 из 10 опрошенных Левада-центром россиян выступают за переход к мирным переговорам. Слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму заставляют россиян искать пути отхода. В августе число запросов в Яндексе о том, как избежать мобилизации, било рекорды. Глава ЦРУ и переговорщики Трампа, недавно посетившие Москву, ответы на вопрос об окончании войны от Кремля пока так и не получили.
19: Ну а в Украине вопрос затяжной войны упирается не только в защиту от ракет, но и в численность армии. И стоит ли этот вопрос до сих пор ребром, мы спросили также у Михаила Самуся.
3: В Украине сейчас происходит трансформация, потому что пришел новый главнокомандующий Дропатый, который ведет свою команду молодых офицеров-генералов другой генерации, чем Сырский. Потому что Сырский все-таки был еще из Советского Союза, скажем так, поколения. У него был свой взгляд на это, на мобилизацию. Он относился к ней более традиционно. То есть это мобилизация такая, выписанная в 20-м столетии, больше такая принудительного характера. Здесь подходы, насколько я знаю, будут меняться. То есть в основном это будет акцент на рекрутинг, все-таки определение четких сроков службы, ротаций и так далее. То есть снятие напряжения, которое существует объективно в обществе, на то, что происходило ранее, и сейчас это все будет меняться. То есть это основной вопрос. Второе, это Дропатый, главнокомандующий генерал Дропатый проводит аудит тех структур, которые создавались при Сырском, генерале Сырском. Во-первых, количество бригад, потому что количество бригад зашкаливает за 120, это огромное количество военных организмов. Сейчас происходит дальнейшая синергия в рамках армейских корпусов, аудит, нужно ли столько бригад, возможно, то, что называется боевые возможности достичь меньшим количеством, но большим качеством. Естественно, вопрос по СЗЧ, это самовольное оставление части. По разным мнениям, там от 100 до 200 тысяч находится в СЗЧ, и это огромная проблема. То есть набирать людей новых при том, что у тебя 200 тысяч там, или 100 тысяч, неважно, это огромное количество тоже, грубо говоря, там, треть армии где-то ушло, нужно решать этот вопрос. И как раз созданием понятных условий службы, транспарентных, комфортных, и, как говорит Дропатый, с эмпатией относиться к солдатам. И это должно создать ту атмосферу, которая поможет решить вопрос без наращивания как раз вот усилий по мобилизации, на которые делал ставку предыдущий главнокомандующий.
19: И о затяжной войне, но уже со стороны России, мы спросим у политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, вы в предыдущей части нашей программы, комментируя, почему возобновляются переговоры, одним из пунктов называете попытку Кремля пресечь передачу ракет, противоракет Украине. Почему же тогда Кремль не пытается пойти на заморозку конфликта? Ведь также можно и силы подкопить.
2: Потому что Путин будет или видит в этом, скажем так, признак слабости. Он боится, что он будет выглядеть слабым в этой ситуации. Он должен обеспечить, я думаю, что в теории он может пойти на заморозку конфликта, но он хочет обставить это целым набором условий, которые фактически оставят эти территории, которые сегодня занимает, оккупирует российская армия, оставят за Россией. То есть для него важно, чтобы эта заморозка конфликта была, выглядела уже как своего рода победа. И он, я думаю, над этим работает. На самом деле он убежден, что политические условия, например, в Европе работают, и политические перспективы Европы работают на него. Я не говорю, что это так, но я говорю, что я уверен, он убежден. К власти его, я думаю, вот набор скажем так, его идей, вот так сформулируем, что у него есть. Он думает, что вот так в Германии поднимается альтернатива для партии, альтернатива для Германии. Во Франции Марин Ле Пен, обещающая урезать помощь Украине, идет к президентскому креслу. В Великобритании тоже все, так сказать, не очень сладко, поскольку партия реформ тоже занимает такую не очень ясную позицию по Украине. Значит, ветры дуют, условно говоря, в его паруса. Ему нужно тянуть время до того, как Украине просто, скажем, в Париже, например, скажут, все, мы прекращаем вам помогать. И тогда он может поставить Украину, он рассчитывает поставить Украину на колени. Что касается мобилизации, ну вот секунда рекламы. В ближайшие недели, даже, наверное, две недели, выйдет большое интервью, которое я брал у представителя организации «Идите лесом», который помогает российским дезертирам, Ивана Чувеляева. Вот он, например, глубоко убежден, что никакой мобилизации не будет. Что будет ползучая мобилизация. Как вот это отдельный разговор? Ну что, Путин не выйдет в телевизор и не скажет, вот, с завтрашнего дня объявляю мобилизацию. Ему это не нужно, у него есть другие инструменты. Наконец, третье. Что, мне кажется, ему важно, и что пока работает на него. Вот я посмотрел вот эту фрик-шоу, которую вы показали из российских вот этих патриотических крикунов. На их фоне Путин считает, и я думаю, справедливо, в глазах простого российского гражданина, не сильно политизированного, вот того самого, который не понимает, почему вдруг дроны прилетели в Wildberries или там в местные НПЗ. Путин выглядит более надежным, чем вот эти крикуны. Поэтому пусть они дальше кричат, вот особенно Гиркин, конечно, интересен, который сбил малазийский авиалайнер, а теперь вот выступает против, в кавычках, террористических бомбардировок. Просто Зощенко так не придумал бы, никакой не Зощенко, не Том Шарп, я не знаю, кто еще из сатириков. И я думаю, что Путин поэтому тянет время, он уверен, что в 27-м году произойдет политический перелом, что Украина свои силы будет терять очень сильно. И вот эти, о чем вы сейчас рассказывали, то, что планирует, Михаил Самус рассказывал, что планирует генерал Дропатый, Путину, несомненно, его двор преподносит как, вот видите, Украина, она вот уже на грани всего, они скоро собираются женщин призывать, Владимир Владимирович, еще чуть-чуть потянуть, и они сами рухнут, к нам на коленях приползут. Вот мое ощущение от всей путинской деятельности в последнее время, что он именно на это рассчитывает, что он убежден, у него остался какой-то там последний рывок. Но, как я не раз говорил, в том числе и в вашем эфире, если даже облом выйдет с этим рывком, что-то там не пойдет, и там Марин Ле Пен, например, выборы не выиграет, Путин будет продолжать эту войну, он считает, что у него ресурсов все равно больше, она для него стала сутью его жизни. Поэтому Уитков с Кушнером могут приехать еще 80 раз, они услышат все то же самое, может быть, в чуть-чуть измененном и чуть-чуть другими словами. Для Путина эта война сегодня и есть смысл жизни, и он будет продолжать воевать, но сейчас он рассчитывает, что он может в ближайшее время поставить Украину на колени.
23: Спасибо вам большое, Константин. Константин Эггерт, политический обозреватель Deutsche Welle, был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода», объяснял нам логику, по которой возвращаются переговоры и чего же Кремль добивается. Мы послушали эксперта и вернулись даже в 2007 год, никому было не дано, но мы смогли вернуться и вспомнили, как Владимир Путин объяснял свои идеи и свою экспансию российской внешней политики тем, что ему нужно создавать, возвращать себе сферу влияния. Интересно, как получается парадокс, потому что Путин действует в духе политического реализма, но когда говорит о том, как бы завершить войну, он предлагает решение в духе либеральной теории. Это противоречие, ведь он якобы воюет за длительный мир, но в теории длительный мир возможен, если он подкреплен институтами. Но как Россия будет такие институты создавать, если, по сути, предлагает в тех сливах, которые до нас доходят, поверить ему на слово? Напишите в комментариях. До свидания.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации.

0: и 5500 только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
1: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думаешь, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все. С утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
0: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
2: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны, гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, ну, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
0: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной, в 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе, а впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве, и при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
1: Деньги у меня из сумки, как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать, что глава администрации получала взятку, еще что-то делал глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
0: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря –

0: А может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
1: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй, нельзя светить. Что, в общем, там в корочке было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил, тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
0: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
1: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как обнаженная. Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, что же от отсутствия воображения.
0: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
1: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо, Почему ночью? Потому что днем на все времени не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят, как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса, вот, а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
0: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
1: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их, когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
0: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
1: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
0: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
1: С дежурными? Романы у заключенных, конечно, только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды, как в пионерском лагере тебе расскажут там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там и так далее за то, что за связь с заключенным из серии восточных сказок, что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры, вот, влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат в этой системе, вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
0: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
0: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
1: Любые слабости – это путь вниз, страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.
10: На дурака не нужен нож. Ему скрипка ровно врёшь.
11: И делай с ним, что хочешь.
1: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять. Почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак это у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый, вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
0: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
1: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот, и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мыслей о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот и потом, вы говорите, средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет, это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, не свести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, при... Да всегда это было.
0: Отношение к заключенным как к детям, с одной стороны, и педагогический опыт, с другой стороны, позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
1: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле, у меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец, вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянут за сигаретой, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит, вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Ну, всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
12: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
15: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
16: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
17: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
19: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
20: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
22: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
21: и Наталья Джампаладова.
22: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах – в 21:05.
23: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. христианской точки зрения. Конец света.
2: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
3: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании.
23: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Гротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. Конец света, которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «подставь щеку» и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку» и только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня, церкви адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие», буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там, своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петербурга, Георгий. Добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение, поступки, чтобы у нас были хорошие?
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все, это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века, вот, о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределений, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее. Вот милосердие христианства в корне я вижу именно так. То, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
5: Здравствуйте. Я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд», но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем, праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божью, бесконечную премудрость Божью и бесконечную благость Божью в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше, кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей, эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
6: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
7: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
8: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
6: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
6: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных, Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
1: Вы хотите мое личное мнение?
6: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
1: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан, потому что когда вот этот самый момент настанет критически, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных? Посещали ли вы заключенных? Что именно конкретно вы сделали? И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
6: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
10: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света, ведь до второго пришествия Христа вначале должен антихрист прийти, а признак прихода антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические. Но самый главный, последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
6: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
5: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот, нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла не христианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело – система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
6: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
11: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
6: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет? Говорит Ростислав Волкославский.
5: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет. Потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет. Последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и, будем говорить, как богоизбранного народа.
6: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения, конец света. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни.

0: если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
1: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга, Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и ни раз не участвовали в этих передачах ученые.
1: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлюсь хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну, не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что «Господи, ну поскорее бы, ну когда же?» А Господь их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить, это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
3: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла, там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет,

0: И вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я. В общем-то, первое, что я сказала именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история, это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, и какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
1: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
1: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомая по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана, есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит: в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все, а все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Я думаю, что вряд ли мы сами, своими силами, сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
1: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
3: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
4: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
1: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И... по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
5: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. передали о том, что обнаружен страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
1: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу
6: вас. Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
1: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно. Как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
3: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. Скажи нам, когда это будет? Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидания второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь, на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
7: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровений, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
1: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
5: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в 19 веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивать любую великую идею или великое начинание за упокой.
1: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд. Если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
8: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени, да. Та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо более зрелая нация.
0: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
2: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
0: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
2: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в XIX веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
0: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91-го года?
2: Глядя просто на даже на прессу августа 91-го года, осени 91-го года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
0: Пресс-секретарь был, да-да-да.
2: Тогда не президента, тогда... Нет, он уже был президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе, как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть этого. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева, появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
0: да.
2: Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
2: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
2: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
2: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованных российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства, ну, да, государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции. Да. Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, и республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
2: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты, и в конце концов было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацство независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или был ли это, была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
2: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма, в конце концов, уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
2: Кучма тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
2: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 2022 году, но если вы плохо себя ведете в 2026 или в 2027, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
2: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы, с другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то поражен уровнем maturity.
0: Зрелости,
2: уровнем,
0: да.
2: Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведет...

0: что социолог...
1: Большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
1: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви.
0: Да.
1: То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
0: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
1: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
0: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, в определенном мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя.

0: Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным, и он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашим военным и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжают военные, говорят, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме 2000 долларов, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, две трети, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние полтора там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание Альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодных приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать? То есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы, своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
2: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно и реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции у Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
2: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
2: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих. Это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания. То есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
2: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи рисков безопасности, да,
2: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины, да, принципиально важный вопрос. Вопрос, да, о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
2: Конечно, слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах, и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстро разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
2: Ну, понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
2: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение, и то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Салют, друзья, это Артемий Троицкий. Артемий Троицкий, 276-й выпуск «Музыки на свободе», подкаст и программа на радио «Свобода». Сегодняшние наши герои — это лейбл «Klang Gallery». Пожалуй, самый главный и один из довольно немногих австрийских независимых рекорд-лейблов. А начнем мы с популярной английской группы бристольского квартета Idols. Существует он уже сколько, с 10-го или даже с 9-го года, то есть довольно давно. 4 альбома они записали, стиль свой называют «пост-хардкор». Но на самом деле я бы не сказал, что это какая-то панковая или такая чисто постпанковая группа. Группа более изобретательная, чем они мне и нравятся. Четвертый альбом Idols называется «Crawler», то есть «Ползущий». Слушаем песню «The Beachland Ballroom».

танцплощадка на пляже. Джо Талбот и группа Idols и их последний альбом «Crawler». Джейн Биркин. Джейн Биркин, знаете ее, естественно, актриса, естественно, певица, английская, но проживающая во Франции. Вот, естественно, муза Сержа Гинзбурга и один из голосов бессмертной песни «Je t'aime, moi non plus». У Джейн Биркин вышел последний альбом в 2020 году. Называется «Oh, pardon to Dermay». «О, извини, ты спишь». После этого, к сожалению, у нее ничего не выходило. Вообще не очень она часто радует своими новыми записями. То есть предпоследний альбом до этого, это «Enfants d'hiver», то есть «Дети зимы», вышел вообще в 2008 году, спустя 12 лет. Ну, так или иначе, альбом отличный, продюсировал его Этьен Дао. И слушаем с него песню «Ghosts», то есть «Призраки». Ну, и эта песня... Значит, о родственниках Джейн Биркин. Дедушка, бабушка, мама, папа, дочь, муж и так далее.

terms. Remember.

Джейн Биркин, альбом «Oh, pardon, you dorme» и песня «Призраки» с этого самого альбома. Алекс Джи, настоящая фамилия Джина Скольни, это такой американец, очень популярный сейчас. Стиль его иногда называют «slacker rock», то есть такой расслабленный рок. Но он близок к DIY, к lo-fi и так далее. Ну, в общем, пишет Алекс Джи такие трогательные песни. Его 9-й альбом называется «God Save the Animals», «Боже, спаси животных». Слушаем песню «SDOS».

Американец Алекс Джи и его последний 9-й по счету альбом, такой, в общем-то, относительный бестселлер даже, называется «God Save the Animals». Теперь из Бразилии. Давненько у нас не было бразильской музыки, но вот Тиаго Франца, есть такой известный бразильский саксофонист и бандлидер из города Белого Оризонти. И вышел у него 5-й альбом, называется «The Importance of Being a Spectacular», то есть «Как важно быть эффектным». С него слушаем песню «Карнивал Арку-Ирис».

Тиаго Франко, саксофонист из Бразилии, и его последний альбом. Ну, теперь вот эти самые австрияки Клан Галлери. Надо сказать, что я вообще этих людей не знаю, никогда с ними не общался, не состоял ни в каких отношениях, переписках и так далее, но никак не мог пройти мимо этого лейбла, просто потому что они выпускают много всякой интересной музыки, всяческих интересных и давно любимых мною артистов. В любом случае, музыка классная. И начнем мы с Чарльза Бобока. Чарльз Бобок — это, на самом деле, один из псевдонимов участника Residence Харди Фокса. Residence, как вы знаете, это вообще был дуэт Харди Фокс и Хомер Флинн. Харди Фокс, к сожалению, уже умер, оставив после себя массу всяких записей. И вот одну из них, очень симпатичную, я обнаружил на сборнике как раз Клан Галлери. Сборник называется «From Vienna with Love», и там присутствуют, значит, всяческие их артисты, в том числе пьеса «Valley Waltz», «Долинный вальс» этого самого Харди Фокса, он же Чарльз Бобок.

Valley World Чарльза Бобука. Следующий герой Клан Гэллери — это Паскаль Камелат, который только что был героем нашей предыдущей 275-й программы. И там я как раз проанонсировал, что будет его альбом с Марком Уртадо. Марк Уртадо — это в прошлом вместе со своим братом Эриком. Это была отличная французская группа электронная «Тандон». Родился он в 62-м году, кстати говоря, не где-нибудь, а в Марокко, в столице Рабате. Записал Марк Уртадо совместные альбомы с кучей всяких культовых людей. Это и Алан Вега, и Майкл Джира, и Лидия Ланч, Genesis Peerage и так далее. И в том числе с Паскалем Камеладом у них был записан совместный альбом «L'Arme Secret» — «Тайная слеза». Вышел он в мае 2020 года. Ну и по стилю очень-очень напоминает любимую, я так понимаю, Марком Уртадо, да и мною тоже, группу Suicide. Слушаем песню, если это можно назвать песней, конечно, «L'Arme».

Паскаль Камилат и Марк Уртадо, альбом «Ларм Секрет», май 2020 года. Это, кстати, очень удобно. На всех релизах лейбла «Клаг Гэллери» стоит точно время выпуска. Вот следующий альбом вышел в мае 2021 года. И это седьмой альбом английского дуэта «Рональдо и The Loaf». Дуэт существует очень давно, с 1977 года. Вышло у них несколько альбомов как раз под покровительством Residence на Ralph Records. В составе дуэта Дэвид, он же Лоуф Янсен, и Брайан, он же Рональдо Пул. Седьмой альбом называется «Hardly Gurning While the World is Turning», то есть «Трудно стрелять, когда мир вращается». И слушаем песню «Improbable Legs» — «Невозможные ноги».

Ренальдо энд Лоуф и их альбом мая 21 года «Hardly Gurning While the World is Turning». Это у нас все идет каталог лейбла «Klang Gallery» из Вены. Ноябрь 21 года, и это время релиза альбома английской группы Officer. Опять же, известная авант-роковая группа во главе с Миком Хопсом, известным авангардным тусовщиком, барабанщиком и так далее. Еще там всякие известные люди присутствуют. Энди Болл на гитаре, Феликс Федорович, клавишные инструменты, Билл Гелонис на духовых инструментах и так далее. В общем, такая сборная Лондон авангарда. Восьмой альбом их вышел на Klang Gallery, называется Paragraphs and Principles, «Параграфы и принципы». Весь альбом посвящен всяческой политике, композитору-политактивисту Харри Кауэллу, и я выбрал отсюда «The Song of Ruthless Criticism» — «Песня беспощадного критицизма», основана на тексте Мао Цзэдуновской, собственно говоря, статьи «Критика Линьбяо и Конфуция». Это был главный идеологический, как бы, манифест культурной революции.

Justin.

Английская группа Officer существует с 1984 года, кстати говоря. Их 8-й альбом «Параграфы и принципы». И последний выпуск из имеющихся у меня на лейбле Clan Gallery. Декабрь 22 года. Rapoon. Rapoon — это проект английского же музыканта, электронщика, перкуссиониста Робина Стори, в прошлом участника авангардной группы Soviet France. Вышло у него сколько альбомов? Ну, я думаю, не меньше полусотни альбомов. Просто огромное количество. Вот последний из них называется «These are dreams». Это «Грёзы». И слушаем песню «Deep in my heart».

Глубоко в моем сердце Робин Стори и его проект Рапун, альбом These Are Dreams. Вот, собственно говоря, пожалуй, это была последняя новинка лейбла Klang Gallery, что попало мне в руки. Ну что ж, теперь заключительная часть нашей программы. И начнет ее испанец, вокалист и гитарист по кличке Хонки Тонки Санчес. Я был недавно в Испании, там прошелся по всяким музыкальным торговым точкам. И надо сказать, что иногда я покупаю всякие пластинки вот просто по наитию, что мне нравится обложка. Вот в данном случае мне понравилась обложка. Но и оказалось, что это его второй альбом. Он вышел в 2016 году. Больше у него ничего не выходило. С тех самых пор человек из Мадрида, 73-го года рождения. Альбом этот называется «De la piel del diablo» — «Из кожи дьявола». И слушаем песню «No amanecen cantaranas» — «Не встает солнце в Кантаранасе».

Тонки-тонки Санчес из Испании, его второй и последний, к сожалению, до сих пор альбом 16-го года «De la piel del Diablo». Мини-сюжет наш сегодняшний посвящен француженке Дженни Бетт. Настоящее имя — Камиль Бертамье, родилась в 1984 году, ну и более всего известна как фронтвумен английской группы Savages, оба альбома которых мы, естественно, слушали. Кроме того, она актриса, ну и вообще такая мастерица на все руки. 2 года назад у нее вышел дебютный альбом под названием «To Love is to Live» — «Любить значит жить». До сих пор это единственный ее сольник. Слушаем с него песню «We Will Sin Together» — «Мы согрешим вместе».

Дженни Бетт мы согрешим вместе с ее первого сольного альбома. Ну и не так давно, в прошлом году, у нее вышел совместный альбом с Бобби Гиллеспи. Бобби Гиллеспи когда-то был участником группы Jesus and Mary Chain, а также и до сих пор является вокалистом группы Primal Scream, знаменитой шотландской. И вот они вместе с Дженни Бетт записали альбом под названием Utopian Ashes, «Пепел утопии». И с этого альбома послушаем песню «Stones of Silence», «Камни молчания».

Дженни Ветт и Бобби Гиллеспи «Камни молчания». Но надо сказать, что Бобби Гиллеспи далеко не единственный известный музыкант, с которым Дженни Ветт посотрудничала. Вот с ним-то они записали целый альбом «Utopian Ashes», а вообще она звучала на записи, скажем, «Tindersticks» или даже «Gorillaz». Поехали дальше. Луис Карнелл из Лондона, электронщик, записывает пластинки под ником Visionist, то есть визионер, скажем так. Вот сейчас, правда, вроде бы он отказался уже совсем недавно от этого никнейма. Вот будет выступать просто под своим собственным именем Луис Карнелл. Ну, а мы пока что послушаем последний его альбом как визиониста. Называется «Call to Arms», «Призыв к оружию» и песня «Form».

Vision is альбом A Call to Arms. Это его третий альбом. Ну и в заключении трогательная американская песенка группы The Secret Sisters, «Засекреченные сестры». И это на самом деле сестры. Одну зовут Лаура, вторую зовут Лидия. Они из штата Алабама. Исполняют, ну, в общем, музыку в стиле американо, скажем так. Их третий альбом 2017 года. После этого вышел еще один в 2020 году. А вот этот вот 2017 года называется «You don't own me anymore», «Ты больше мною не владеешь». И с него песня «Tennessee River runs slow», «Обмелела речка Теннесси». Меня зовут Артемий Троицкий. Вы слушаете музыку на свободе. Подкаст, программа. Подписывайтесь, слушайте. До встречи на следующей неделе. Всем счастливо.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
5: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
12: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
5: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
14: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
15: Давай к нам!
5: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
16: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
5: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
17: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
5: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
17: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
5: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
17: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге
18: что,
17: было.
18: Так, у кого-то на да. Что?
5: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным.
15: Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Марьяна.
14: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
18: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
14: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
18: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
14: Что-то из этой...
18: Частями смотрел.
14: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
18: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит, И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс. Вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
14: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
18: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
14: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
18: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
14: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
18: Все зависит точно от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы – максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки, вам вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
14: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
18: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги на всякие конференции, ездит на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
14: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс – Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
15: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
19: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
20: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
15: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
21: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
22: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
15: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
23: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращает количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор.

0: права. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали?
1: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
0: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных

0: не совсем. Количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня... так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении, то есть она...
1: Больше сталеваров. Такую...
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу, ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современное исследование рынка труда показывает, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить? Зачем? Почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы, вот и вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Mm-hmm. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах – от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова, потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
5: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
5: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уже уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
5: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
4: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
9: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
4: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4500 и были ранены почти 5500 только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
10: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время, близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думаешь, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, я даже не гость, и вообще все с утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
4: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаста «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
11: Все очень близко. Надо сделать только один шаг, верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым, и, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» — это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны, гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, ну, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
12: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной, в 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе, а впоследствии стал директором местного Дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт Дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика, некого Юрия Горохова, 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве, и при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
10: Деньги у меня из сумки, как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные, я должен был сказать, что глава администрации получала взятку, еще что-то делала глава администрации. В общем, очень много вопросов про главу администрации. Они уходили в соседнюю комнату, совещались. Мне казалось, сейчас меня отпустят, как-то все разрешится. Ну и все не по-человечески, то есть позвонить детям – нет. Вообще кому-то позвонить – нет. Но я говорю, вы позвоните – нет.
12: Суд приговорил Илью Фарбера к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в 3 миллиона рублей. Судебные заседания проходили с многочисленными нарушениями. Так, например, судья до вынесения приговора общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого. А государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
10: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй. Нельзя светить. В общем, там в корочках было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил. Тут же был звонок им. При мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут. Нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
12: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
10: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. Мне много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Вот. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как в развитии воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Это один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. И это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как «обнаженная». Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, это что же от отсутствия воображения?
12: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
10: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо ночью, потому что днем на все времени не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник, над дверью, который горит постоянно, тоже как один из видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса, вот, а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да? В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюмы, это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
12: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
13: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
14: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
10: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они, прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
12: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
10: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее. Но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь. А взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
12: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
10: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. Только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды. Как в пионерском лагере тебе расскажут, там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там, и так далее за то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок. Что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры. Вот влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе, но вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
12: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Каким вам представляется будущее России?
15: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
16: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
17: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
18: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
12: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
10: Любые слабости – это путь вниз, страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.

0: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный – тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять. Почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. Никак это у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
1: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
0: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мысли о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот и потом, вы говорите, средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет. Это что? Это уже не средневековье, это уже, ну, каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему, любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, при... Да всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям с одной стороны и педагогический опыт с другой стороны позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
0: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец вот что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит, вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигареты, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не камильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит. Вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Ну, всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
2: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают душить. И говорят при этом, вот теперь ты понял, где ты оказался.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Права человека... Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
13: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
12: и Наталья Джампаладова.
13: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с торговцем вином из Лондона Евгением Чичваркиным. Впечатления от поездок в Киев и Одессу, иммиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущая Россия, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Вторая беседа.
1: А вы начальник добрый или жесткий?
2: Вспыльчивый, добрый, но могу быть вспыльчивым, могу быть резким.
1: Справедливость остается при этом? Не факт.
2: Я думаю, надеюсь, что да. Я думаю, что я слишком мягкий.
1: Мягкий? Деле,
2: да.
1: Страдает от этого бизнеса?
2: Страдает.
1: Потому что вы мягкий?
2: Да, конечно.
1: Увольняете, переживаете? Безусловно. Или туда ему дорога?
2: Нет, туда ему дорога, но, безусловно, если я в человека вложил, безусловно, жалко своих сил, эмоций. Каких-то своих клеточек потраченных.
1: Вот вы мне рассказывали, веры, что правды, вы давали хорошую зарплату веры, своему правды, сотруднику, он все равно воровал. Вы же вот так мне рассказывали.
2: Ну, если бы работал везде закон, правильно, за это заводить уголовное дело и преследовать по уголовной статье.
1: А менять психологию можно, когда вокруг коррупционная
2: среда? Она так меняется. Она меняется так, когда люди, если последовательно люди за одно и то же уезжают на тюрьму, то это перестает происходить.
1: Личный пример имеет это? Работает или нет? Ваш личный пример.
2: Что, не воровать у себя?
1: Нет, но вот как вы себя ведете? Ну, подождите, кто-то не платит налоги, кто-то говорит, дай ему взятку, чтобы он дал нам помещение. Это же коррупция.
2: Дай взятку, чтобы дал помещение, это коммерческий подкуп, если помещение частное, и коррупция, если это помещение государственное.
1: Ну, разные статьи. Вы использовали такие методы?
2: Конечно.
1: То есть вы не образец для подражания?
2: Абсолютно. В этом нет. Тогда? Ну, нет, конечно. Ну, что? Дитя среды.
1: Давайте теперь вопрос из «если бы», да «кабы». Представим невероятное. Завтра падает путинский режим, и вам звонят из Москвы. Евгений, возвращайся. Вы садитесь в самолет?
2: Мне уже звонил так когда-то очень давно, когда мы попали благодаря Медведеву. Надо отдать должное. И Суркову.
1: Дмитрию Медведеву. И Владиславу Суркову.
2: И Владиславу Суркову. В 0,2% оправдательных дел выпустили людей, и на следующий день позвонила Тимакова, пресс,

0: Безусловно, это был договорной матч, чтобы не трогали
1: бизнес. Да. А уже тогда была угроза, да?
0: Так уже давно были уголовные дела, все ходили на допросы, как все домой. К этому моменту уже все 2,5 года ходили на допросы.
1: Скажите, вот готовы ли вы будете стареть в доброй старой Англии, смотреть на процветающих детей и внуков и понимать, что Россия для них лишь страна, в которой родился их отец?
0: Я думаю, что дети, учитывая, что ментально гораздо лучше понимают Россию, и какие-то дети успели походить в школу в России.
1: Вы имеете в виду своих старших детей?
0: Да. Ну, какие-то только в детский сад, какие-то в школу успели походить. Я думаю, что если бы это будет комфортный режим, то вполне могут себе вести какой-то бизнес потом, когда это будет не западло.
1: Вы знаете фразу Тинькова, что никаких, ни при каких обстоятельствах нельзя иметь дело с Россией, и своим детям он советует туда не возвращаться. Даже приведу цитату, даже если там какие-то красивые девушки, то все равно не ногой.
0: Это его цитата, его видение. У меня другое.
1: Вы помогаете своим старшим детям в бизнесе или пусть они сами карабкаются?
0: Пусть наверх? Сами карабкаются, конечно.
1: Не помогаете? Ни в коем случае. Насколько они успешны?
0: Одна учится в университете, а другой все еще в поиске идей.
1: А младшие ваши дети, наверняка они будут британцами. Вы хотите, чтобы...
0: У всех четверых детей британские паспорта.
1: Ну вот,
0: у младшего нет российского гражданства.
1: Они будут британцами, и Россия для них будет далекая страна. Вас это как-то
0: может
1: тревожит?
0: Может, будет далекая, может, не будет далекая. Алиса ездила в Россию до 21 года, еще помнит. Помнит Петербург и частично Москву хорошо. Опять-таки, если будет комфортный режим, не зашкварный, то ради бога, приезжайте, живите, работайте.
1: Что такое не зашкварный режим?
0: Ну, если будет как бы режим не людоедский. Ну, такое случалось с Россией несколько раз за тысячелетнюю историю. Тысячи с лишним летнюю историю, когда режим был не людоедский. Будет кроткая Елизавета. Вот приезжайте, пожалуйста.
1: Скажите...
0: И вообще они старшие могут в целом самостоятельно принять решение, не советовавшись с родителями, ехать туда, куда им нравится. Они граждане мира, и они могут никого не спрашивать.
1: Вот вы много лет назад покинули Россию, опять повторяюсь.
0: 18
1: лет назад. А вот что, что нового вы узнали о россиянах после начала войны?
0: Нового? Ничего.
1: То есть вы предполагали, что вот будет так, как сейчас?
0: Нет, я не предполагал.
1: Миллионы людей поддержат эту войну и так далее.
0: Я даже удивлен был, сколько было против и сколько вышли в самом начале. Это очень смелые люди, которые, может быть, вблизи не понимали, насколько изменился режим, и что их будут бить каждый раз сильнее, чем предыдущий.
1: Вы избрали путь помощи Украине не оружие и не боеприпасы, а медикаменты и турникеты. Правильно я понимаю?
0: Ну, турникеты и аптечки – это непосредственно идет... Сбройные силы Украины.
1: Был ли соблазн помочь собрать деньги на боеприпасы?
0: Я не военный человек.
1: Нет, дело не в том, чтобы вы одели военную форму, а направить деньги
0: смотрите,
1: на дроны, допустим.
0: Смотрите, когда первый раз в Киеве попал под баллистику, и сейчас вспоминают те времена, как вообще какие-то тихие и спокойные, так случилось, что... Редко бомбили на тот момент, это было 23-е, не часто совсем. И так получилось, что я попал, у меня на следующий день должен быть был с вашим коллегой.

0: Прогулка по Киеву. Вот. И когда сотрясается окно от звуковой волны, у тебя мысль, что если бы сейчас была бы большая ракета, ты бы ее ровно отправил туда, откуда вылетело это. Это естественная, нормальная мысль. Люди, которые живут каждый день под обстрелами 4,5 года, каждый день у них эта мысль отправить туда назад и ракету в 10 раз больше, чтобы оттуда больше никогда ничего не прилетело. Чтобы там просто осталась огромная яма до ядра Земли, чтобы это все превратилось в черную дыру. И это естественное желание у людей обезопасить себя. Это так, как работает человеческая психика. Поэтому в моменте, безусловно, у тебя есть чувство ответки, но, еще раз, я не военный человек, я помогаю так, как я более эффективно могу это сделать.
1: Вот смотрите, о репарациях можем даже не говорить, будут
0: Ну,
1: они, не
0: нет,
1: будут, мы не знаем.
0: фантазировать
1: Да.
0: можно и о 72 девственницах в раю, можно фантазировать, не знаю, шести этим пальном гитаристе. Все что угодно. Мы можем выдумывать все. Давайте исходить из какой-либо реальности. Вот
1: Ну,
0: какой
1: смотрите, Женя.
0: предполагаемой, хоть в 5% вероятности реальности.
1: В отличие от меня, вы много бываете в Украине и видите эту страну изнутри. Вот, на ваш взгляд, какой мир должен быть в Украине? Какой наиболее вероятным может быть это какое-то перемирие или какая-то договоренность?
0: Я думаю, что в итоге все равно будет остановка по, грубо говоря, линии войны с огромной буферной зоной. Самый нестыдный мир будет, если Украину примут во все европейские институциональные большие штуки, прогарантирует мир и безопасность после подписания. Было бы классно, если бы после этого или до этого там произошли бы выборы. Было бы классно, если бы уставшие от не только войны, но и коррупции, чудовищной коррупции люди выбрали кого-то, кто принесет свободу не только от войны, а свободу экономическую, которая позволит выстроить процветающую экономику. Талантов в Украине и людей, которые выехали оттуда, огромное количество. Люди привыкли в режиме выживания жить. Образование у предпринимателей в целом достаточно хорошее, как это с человеческим капиталом все очень неплохо. Место расположения на глобусе прекрасное, климат прекрасный. Это может быть вполне себе очень процветающая страна, что мы видим, если страна идет своим путем, если она 200 лет идет своим путем, то она становится Швейцарией. Если она 36 лет идет своим путем, своим, не опираясь на кого-то, становится Польшей. И вот я думаю, что люди, которые работают в руководстве, светлая часть людей, которые работают в руководстве Украины, видят будущее между где-то вот в этом векторе развития, между этими двумя векторами развития.
1: Вы часто говорите о коррупции в Украине. Не отбивает ли у вас охоту помогать
0: Я
1: Украине?
0: живу, помогаю медикам, мы помогаем конкретным больницам. Мы привезли это оборудование, вот оно там стоит. Можно приехать посмотреть.
1: Но когда вы видите эти скандалы, видите эту коррупцию,
0: Да,
1: это...
0: я же в такой стране вырос.
1: Похожа ли коррупция в Украине на российскую?
0: Нет,
1: Или это
0: она
1: нечто
0: гораздо
1: другое?
0: мягче.
1: Но вы однажды бросили...
0: Она масштабнее, но мягче.
1: В чем это выражается? Мягче что? Внизу воруют, а наверху нет? Или что?
0: Нет, если что-то ломается, меньше льется крови, меньше людей сажают. Они со всех сторон мягче. Ну, просто национальность другая.
2: Вы слушаете «Свободный разговор», у микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим нашу беседу с Евгением Чичваркиным.
1: Вы однажды бросили такую фразу, что если придет какая-то помощь в восстановлении Украины, то каждому чиновнику надо привязывать видеокамеру и следить за тем, чтобы вот руки у него были чистые.
0: Вот не это означает... привязывать, а просто можно поставить везде в кабинетах и звук включить.
1: Как у полицейских, знаете, да, камеры висят?
0: Да, но вы знаете, когда предпоследний раз меня арестовывали, и когда я их притащил в суд, у них потерялась эта запись.
1: У кого потеряла запись?
0: У ментов. Менты зассали притащить эту запись в суд.
1: Но вы говорите...
0: А если бы я был неправ, они бы не зассали. Я выиграл тогда. И служба собственной безопасности, условно, да, если так можно говорить, в британском МВД против этих ментов 1.5 года расследовала дело о превышении должностных полномочий.
1: Как вы реагируете на тех людей, которые негативно относятся к вам, как к россиянину, который влезает в дела Украины? А есть такие люди?
0: Да, ну, есть, безусловно. Я не 500 евро, что всем нравится. Если бы эти люди занимали какие-то важные посты, или люди были бы уважаемые мной, или хотя бы хоть как-то мной идентифицировались, или хоть как бы эти люди где-то как-то, ну, вот какой-то... Ну, я бы понимал, что это тоже волонтеры, или это какие-то там люди из медицины, или люди из ЗСУ. Я бы к ним, безусловно, прислушался.
1: Но этот негатив, он сильно вам портит нервы?
0: Мне ничего не портит. Чтобы меня отменить, нужно до меня дотянуться сначала.
1: Давайте блиц.
0: Давайте.
1: Можете отвечать коротко, а можно длинно.
0: Блиц мне еще больше нравится.
1: Вы снимаете стресс спортом и алкоголем?
0: Абсолютно, да. На том и стоим.
1: Как это происходит?
0: На балансе.
1: Сначала идете в спортивный зал.
0: Как пел Овсянкин, сначала качается железом, потом вмазывается героином. Запросто у нас, ну, сегодня еще у нас 30 километров. Я, к сожалению, отменил бокс, потому что мне нужно было почитать документы, поработать немножко. Вот. А так зачастую утром бокс, потом прогулка на велосипеде, потом, ну, прогулка как-то, ну, 35 километров наша прогуляночка. Вот. А вечером шампанское и гриль. Вот мы так живем.
1: Тинькофф говорил: трачу на себя больше, чем зарабатываю. А вы?
0: Да.
1: То же самое?
0: Да, конечно.
1: Денег на себя не жалеете?
0: Я у себя один, живу последний раз. И если посмотреть на статистику, в целом, мужчин, родившихся в это время, в этом месте, то у меня уже близок возраст дожития. Поэтому что экономить-то?
1: Летаете бизнес-классом или эконом?
0: По возможности, если получается, бизнес-классом, но зачастую у меня маршруты такие, что это Wizz Air, Ryanair и EasyJet, где бизнес-класса нет, но есть первое кресло, а есть кресло около аварийного выхода, где можно вытянуть ноги. Если можно вытянуть ноги, я предпочту.
1: Доплачиваю.
0: Мне не так важен бизнес-класс, как важно вытянуть ноги мои красивые, стройные.
1: Самая безумная сумма, которую вы потратили за один вечер?
0: Ой, это было, да, это было все в России.
1: На что?
0: На музыку и угощение.
1: Друзей?
0: Да, на мой... Я думаю, что хуже, чем на свое 30-летие я никогда не тратил.
1: Что вы никогда не купите, даже если сможете это себе позволить?
0: Да, огромное количество всего.
1: Феррари.
0: Феррари, я, когда моя бывшая жена родила дочь, которую я очень хотел, я на радостях купил и подарил ей Феррари. Я сам Феррари не люблю. Ну, плюс у нас и столько дождей, что на Феррари ездить. Мне некомфортно эта машина. Да по Феррари я вряд ли себе куплю. Ну, просто некомфортно. Это не вопрос денег. А просто создано для других людей.
1: Что сегодня страшнее, российская налоговая или британская бюрократия?
0: Я не знаю, какая российская налоговая.
1: Но вы с ней сталкивались раньше. Опыт российской налоговой.
0: Российская налоговая, так как непонятно, кто за ней стоит, и она, наверное, страшнее, потому что британскую бюрократию можно отвести потихоньку под руку в британский суд, и еще 1.5, 2, 3, а некоторые по 6 и по 7 лет долго совершать с ними насильственные действия сексуального характера в рамках закона.
1: Правила игры в Британии, оно... Вы приняли
0: ее? Правила игры – это закон.
1: Ну, то есть вы соблюдаете
0: мне
1: закон?
0: Мне очень комфортно.
1: Комфортно.
0: Это очень долго. Если бы это все можно было бы сократить по времени, вообще это была бы лучшая страна на свете.
1: То есть все делают правильно, но через препятствия.
0: Не препятствия, а просто нынешние технологии позволяют это все сократить вот настолько. Ну, то есть ныне произошел такой технологический прорыв, что не нужен enhanced due diligence на 71 день. Нужно 10 минут. Не нужно, чтобы подготовить документы, и чтобы разобраться в прецедентах с нынешним AI, не нужно готовиться к суду 9 месяцев. Это все вопрос нескольких дней с нынешним возможностью работы с датой. Вот. А это все равно сделано так, чтобы кормить вот эту огромную толпу баристеров, солиситеров, которым только еще предстоит либо перестроиться, либо британские суды уйдут на второй план, потому что я уверен, что будут суды, которые будут использовать базовое британское законодательство, но с современными технологиями, например, суд Эмиратов.
1: Ну вот для них мотивация ясна. 9 месяцев, как вы говорите, ведут дело, за это время они получают зарплату.
0: Не зарплата, а физ. Еще хуже. Почасовую.
1: Бариста, адвокаты. Бариста,
0: да.
1: Кого из российских миллиардеров вы бы снова взяли партнеры?
0: Как будто они у меня все были уже в партнерах.
1: Ну, по крайней мере, Александру Мамуту вы продали компанию, если я правильно.
0: Да, но я не был с ним в партнерских отношениях.
1: Но взяли бы его в партнеры?
0: Вы знаете, я плохо знаю российских миллиардеров. И если бы вопрос шел о партнерстве, то стоило бы задуматься. Я, наверное... Я уверен, что там огромное количество достойных людей, но, опять-таки, захотели бы они быть со мной в партнерстве, это большой вопрос. Поэтому мне бы, может быть, и... Ну, я уверен, что в этом списке, так как они так или иначе в большинстве своем в партнерстве, то у них есть позитивный опыт партнерства и привычка. У меня опыта партнерства мало, и партнерство мне дается тяжело, честно скажу.
1: Если бы вернуть один день из прошлого, то какой?
0: А когда моя мама приехала из рехаба, чтобы ее в этот же момент попытаться сдать на британскую визу.
1: Она ее получила?
0: Нет.
1: Мама, не отказали ей визе?
0: Нет, она не сдала. Она не собралась. А нужно было это сделать сразу. Когда-то давно, в 2009.
1: Почему из России вы сегодня скучаете?
0: Вот это вопрос.
1: Ну, может, или уже не скучаете?
0: Ну, какое-то время скучал по театрам. Но мне кажется, ну, наверное, да, прийти куда-то посмотреть что-то прогрессивное. Новое прочтение чего-то старого или что-то такое. Ну, наверное, да, театр на русском. Ну, хотя здесь есть, мы были на Титенко.
1: Вы счастливее сейчас, чем были в России?
0: Ну, тогда было все на куражах, и стресса было, и куражей было больше, и стресса. Сейчас, видимо, из-за возраста просто гормональный фон идет асимптотически к своему честному мужскому нулю, поэтому и колебания слабее. Я вполне счастлив. Так, generally.
1: Кто ваш дизайнер?
0: Сейчас большей частью я, в какой-то момент и в каких-то вещах Татьяна. Вот рубашку здесь, я не помню, как зовут дизайнера местного, купила Татьяна мне. Я от нее в восторге.
1: Вы сегодня упомянули мать. Что вам передалось от родителей?
0: Меня воспитывали три человека – бабушка, мама и папа. Ну, мне кажется, генетическую лотерею я вполне себе выиграл. Я подсобрал, мне кажется, точно не все лучшее, но нормально, критическую массу хорошего.
1: Ну, какие качества передалось от мамы, от папы? Ваш папа летчик, я так понимаю.
0: Летчик, да, и в целом достаточно свободный для советского человека, очень свободный человек. И они были оба выездные. И, наверное, в том, что есть другой мир за забором, это было очень важно тоже знать. Хотя я выехать формально мог и... В 92-м году уже мог получить загранпаспорт и поехать куда угодно, но я первую поездку сделал только в 99-м по работе.
2: Часть нашей беседы мы с Евгением Чичваркиным записали на улице, где торговец вином из Лондона снова доказал, что лучший способ говорить о мире – накормить людей. В Риге он в пятый раз раздал 1000 бургеров и 500 хот-догов в поддержку Украины и ее независимости. Без пафоса, но с хорошим аппетитом, потому что солидарность тоже должна быть вкусной. Мы манифестируем мир и желательно с кетчупом, считает Евгений.
3: Родилась идея абсолютно спонтанно. Мы сидели и думали, что сделать в поддержку. Была такая организация «Common Ground». Когда Латвия решила, что она примет 30 тысяч беженцев, и в самом начале 22-го приняла 55 тысяч. И в какой-то момент здесь были ситуации, когда приезжали украинцы вообще просто с сумкой. И мы тогда в Common Ground просто вот по большой машине, просто обычной утвари, еще чего-то. И столько было кошмара и горя, что хотелось, чтобы это было как бы как родное. И в День независимости решили вместе с Инессой Даблой, Муратом и Татьяной, вот сидели, ужинали, и спонтанно пришла в голову поддержать. И как пошло. Был целый протест на следующий год против нас.
1: От кого?
3: От украинских активистов.
1: Вас не влюбили?
3: Ну да, но мы же не можем праздновать День Украины, так как мы родились в России, у нас национальность русская.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
5: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане, и они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей. Те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
6: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании.
4: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. Конец света, которого пока еще нету, но для христиан конец света – это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «подставь щеку» и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку» и только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня, церкви адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие», буквально вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там, своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае это не конец света, а ну, восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Ну, концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 2014 года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Ну что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все. Это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века, вот, о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределений, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее, вот милосердие христианства в корне я вижу именно так, то, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наши сегодняшние гости уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
5: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, об отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд». Но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем. Праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей земли, это покажет бесконечную справедливость Божью, бесконечную премудрость Божью и бесконечную благость Божью в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше кризисов, которые каждый день умножаются. И уже разрешить их на уровне человеческих возможностей эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
6: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
7: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
8: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
6: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
6: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен папу римского, то это вот, значит, зверя антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
1: Вы хотите мое личное мнение?
6: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
1: Мое личное мнение – это то, что... В католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан, потому что когда вот этот самый момент настанет критический, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных, посещали ли вы заключенных, что именно конкретно вы сделали. И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
6: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
10: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света, ведь до второго пришествия Христа вначале должен антихрист прийти, а признак прихода антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут, и экологические, и климатологические, но самый главный последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
6: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки... Люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и... нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
5: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело – система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
6: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
11: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
6: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
5: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность. Потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет. Последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и будем говорить, как богоизбранного народа.
6: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такой ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видим, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения, конец света. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седьминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седьмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботятся о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио «Свобода» характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио «Свобода» обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и ни раз не участвовали в этих передачах ученые.
0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе

0: Вот перепись. Это признак конца света. Антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН. Вот невидимые отметки будут на лоб ставить. Это все тоже признаки конца света. Давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
1: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда, ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но на самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я, в общем-то, первое свое, что я сказала именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история, это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, или какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
0: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
0: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомая по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана,

0: Есть ведь этот мотив, что хорошо бы конец света для других. Вот там больные дети, там что-то такое. А у меня в семье все хорошо, поэтому в этом отношении Христос может и подождать. Между тем, я боюсь, что богословие многих христианских направлений говорит, в семье-то, может быть, оно кажется все хорошо, там и дети, и все. А все-таки и в самом сердце человеческого бытия, то есть именно в семье, там, где, казалось бы, опора, фундамент личности, созревающий, созревший, но и там все-таки таится зло и тьма. И Христос нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? А если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы, прежде всего, должны говорить о глобальных, экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
0: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
1: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
2: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
0: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помните, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое совсем непонятное. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день. Передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
0: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу.
4: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
0: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно. Как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
1: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. Скажи нам, когда это будет? Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидания второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
5: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровения, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство – это число 6. Это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
0: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит, не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
0: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд, если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
6: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о криптовалютах, о том, как они работают и почему их стоимость может превышать десятки тысяч долларов. Например, одна из первых криптовалют, биткоин, по состоянию на 25 августа 2025 года стоит больше 110 тысяч долларов за один биткоин. Причем в течение дня курс менялся на 2-3 тысячи. И сегодня на рынке десятки криптовалют, а власти разных стран пытаются включиться в игру. Год назад Россия, например, приняла законы, регулирующие майнинг, а сейчас собирается вводить цифровой рубль.
3: Ценности криптовалютам добавляют связанные с ними возможности. Люди майнят, приобретают и хранят, например, биткоины, чтобы использовать их для быстрых трансграничных переводов в обход международных санкций, для обмена на привычные валюты, для сбережений и для инвестиций. Но насколько вообще перспективны и надежны подобные вложения? Может ли криптовалюта обесцениться? И что нужно знать, прежде чем завести свой собственный криптокошелек? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, криптоэкспертом Алексом Спектором.
4: Про хранение денег или потенциальную надежду на то, что биткоин вырастет еще и можно будет заработать. Если вы посмотрите на график цены биткоина, вы увидите, что творится с его ценой настоящий хаос. Он может как вырасти на 80%, так и упасть на 80%. Да, вы можете на самом деле сейчас достаточно легко перевести свои деньги в биткоин, но нужно понимать, что это высоковолатильный актив, достаточно рисковый. Если вы готовы к тому, что после вашей покупки он упадет на 80%, и вы готовы будете лет 5 ждать, когда цикл вернет его хотя бы к той же цене, по которой вы купили, или он вырастет, вам нужно иметь крепкие нервы. Откуда сейчас вот эта завышенная стоимость? Не так давно институциональные инвесторы смогли вкладывать деньги в криптовалюты. Многие государства поняли, что у них не получится бороться с этим инструментом. Люди все равно при наличии интернета смогут отправлять друг другу средства в биткоине, эфириуме или других криптовалютах. И они были вынуждены только пытаться как-то регулировать с помощью законов оборот этой криптовалюты. И на самом деле большинство стран принимают этот способ и не применяют какие-то санкции к пользователям этих криптовалют. В России вы можете хранить криптовалюту, вы можете ее покупать, но у вас нет выбора, кроме как покупать ее на каких-то иностранных площадках. Но при этом вы не можете использовать криптовалюту для оплаты услуг, потому что это должна быть только национальная валюта. В других странах, например, в Швейцарии вы легко можете рассчитаться своим биткоином за Биг Мак в Макдональдсе. В Грузии есть техническая возможность даже в продуктовом магазине рассчитаться практически любой криптовалютой. Это делается через приложение посредника, которое конвертирует дальше это в грузинские лари. То есть мы видим именно тренд на то, что все финансовые институты, правительства разных стран смирились с тем, что такой инструмент существует, его невозможно победить, и нужно либо его поддерживать и как-то развивать, либо уже смириться с тем, что других вариантов у них нет.
3: А как бы вы объяснили, почему вот так получилось, что многие страны приняли криптовалюту как более-менее полноценную валюту, стали считаться с тем, что она теперь существует? Ну, то есть, почему, я не знаю, какой-то человек не мог сказать, что а вот теперь у нас будет во всем мире какая-нибудь валюта, как угодно названная, и это, конечно, не сработало бы. Почему сработал биткоин? Не биткоин, а почему сработала криптовалюта?
4: Преимущество от того же биткоина, эфириума в том, что есть доверие к этим криптовалютам, потому что они используют открытый исходный код в своих программах, любой может проверить, любой может подключиться к этой системе и стать ее оператором, майнить эти же самые биткоины, обеспечивать стабильность этой системы и получать за это награду. В случае с государственными криптовалютами такой возможности, скорее всего, не будет. Они, скорее всего, будут выглядеть именно так, как выглядит Tether, Tether USDT. То есть они будут выпускаться фиксированно из одного источника, сами будут регулировать то, сколько токенов будет находиться выпущено, сколько будет заблокировано, и, опять же, будут иметь доступ к чужим кошелькам и возможность заблокировать эти средства. Нужно очень трезво подходить к покупке любой криптовалюты. Для того, чтобы принять решение, нужно ли вам этим инструментом пользоваться, нужно ответить для себя на 5 вопросов. Понимаете ли вы, как работают адреса криптовалютных кошельков и чем они отличаются от счетов в банке? Как их можно создавать? Как их можно проверить, как проверить баланс на них. Второй момент. Знаете ли вы о способах доступа к этому вашему криптовалютному адресу? Как вы это делаете? Через приватные ли ключи, через логин, пароль. От этого уже зависит то, насколько безопасно уже хранение на том или ином сервисе или на том или ином криптовалютном кошельке. Дальше уже к третьему мы переходим. Понимаете ли вы то, как работают программы кошельков? Вы понимаете, что такое некастодиальные и кастодиальные кошельки? Это такой сложный технологический вопрос. Но, тем не менее, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, вы можете смело, как минимум, заходить на какую-то из платформ, создавать свои первые адреса, создавать свои первые криптовалютные кошельки и уже трезво оценивать, какой инструмент вы используете. Кошелек, либо вы используете криптовалютную биржу для покупки и хранения криптовалюты. И два пункта, которые тоже нужно иметь в виду. Вы знаете и понимаете, как устроены транзакции в блокчейне. Вы можете прочитать информацию о любом переводе через обозреватель блокчейна и понимаете, какие позиции там отражены и на что вам нужно смотреть. И пятое, вы знаете о том, как вы можете потерять ваши средства. Вы знаете механизмы мошенничества в этой сфере. Без ответа для себя на этот список вопросов не стоит вкладывать большие деньги в криптовалюту. Сначала нужно потренироваться на каких-то небольших суммах. Ответы на все эти вопросы уже в открытом доступе. Для этого не нужно покупать какие-то дорогостоящие курсы, искать менторов. Вся эта информация уже есть и в тексте, и на YouTube. Только после того, как вы теоретически разберетесь с этой информацией, разберетесь с тем, как работают адреса, как работают приватные ключи для доступа к адресам, какие бывают программы кошельков, как работают транзакции и какие бывают мошеннические схемы, вы уже переходите к созданию своих кошельков и покупке первой криптовалюты.
2: Для меня все это очень сложно. Я могу уверенно сейчас ответить только на пятый вопрос. Я знаю, как я все могу потерять. Просто на раз, два, три. Вот и весь ответ. Или не так все страшно? Ну, то есть вот все подробности, о которых вы нам сейчас говорили, вот то, что обязательно нужно знать, прежде чем вообще влезать на эту поляну, действительно очень сложно в этом разобраться? Или можно в этом разобраться самостоятельно?
4: На самом деле, на каждый вопрос можно найти ответ на YouTube, и это займет у вас минут 10, может быть, час, а может быть, несколько дней, если вы глубоко погрузитесь. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы пользуетесь Excel таблицами, и большинство пользователей ограничивается тем, что просто хранят в этих таблицах свои данные, умеют складывать данные в ячейках, и им этого достаточно. На самом деле в криптовалютах сейчас тоже большинство программ имеют достаточно понятный интерфейс и, возможно, даже легче для понимания, чем какое-нибудь банковское приложение. Да, мы пришли к тому, что у нас в криптокошельках сейчас есть при запуске кнопка «Создать» свой адрес криптокошелька, и после него появляется окно с тремя кнопками. Посмотреть адрес для получения криптовалюты, получить криптовалюту и отправить криптовалюту.
2: В какой момент решили привязывать цену криптовалюты к американскому доллару? И вообще это связано как-то с биржевыми курсами?
4: Все зависит от технических особенностей бирж. Вы, если зайдете на рынок акций, вы увидите график, например, Теслы по отношению к доллару, к японской иене, к евро. Это просто понятный курс, так скажем. То есть большинство бирж обслуживают именно пару биткоин-доллар, поэтому на него проще ориентироваться. Это просто удобный эквивалент.
2: А насколько легко или сложно сейчас монетизировать биткоины? Ну вот вы приводили примеры, где в странах можно уже рассчитываться непосредственно напрямую какими-то криптовалютами. То есть я, например, видела банкоматы, в которых можно снять с криптовалютного счета какую-то сумму в валюте того государства, где ты находишься. А помимо этого, есть ли возможности? И если так, то не пропадает ли история, связанная с анонимностью, если ты все равно получаешь обычные деньги в обмен на крипту?
4: Да, вот это два важных вопроса, и лучше ответить сначала на последний. Что касается анонимности. Любой из вас сейчас может в Гугле написать «обозреватель блокчейна биткоина», «обозреватель блокчейна эфириума». По первой ссылке вы попадете в приложение, которое показывает историю всех транзакций в этой сети, в этой криптовалюте. Вы можете посмотреть на любую транзакцию. У нее есть свой уникальный идентификационный номер, есть адрес, с которого была отправлена криптовалюта, есть адрес, на который она была отправлена, сколько было отправлено, какая комиссия, и когда сделка была эта совершена, и когда она была обработана майнерами или валидаторами. Есть ли здесь анонимность? Когда вы создаете ваш криптокошелек, вы не указывайте никаких персональных данных. Технически это просто не нужно. Криптокошелек не знает, и программа криптокошелька не должна знать ваших имен, телефонов, почт, паспортных данных. В блокчейне хранится только информация о том, сколько с одного кошелька, с одного адреса было отправлено на другой. И ничего, кроме набора букв и цифр того самого адреса, с которого отправлялось, блокчейн не знает. Как вы можете сделать этот перевод неанонимным? Ну, как минимум, вы можете опубликовать на своих соцсетях информацию о том, что я собираю деньги на свой криптокошелек, мне нужен донат, отправляйте, пожалуйста, вот мой адрес. Любой поисковик очень легко найдет ваш пост и сличит ваш адрес с вашей персоной. Привязать адрес к реальному человеку можно, как минимум, благодаря публичной информации, рассекречивания самим пользователем, либо если пользователь использует сервисы с необходимостью проходить какую-то верификацию. Это биржи, обменники и в том числе, кстати, те же банкоматы, о которых вы говорите. И мы постепенно как раз-таки переходим к вопросу, а как покупать и продавать криптовалюту? Наверное, самым популярным способом будет использование P2P-площадок. Это чаще всего биржи либо телеграм-боты, у которых есть функция безопасной сделки. С одной стороны, обладатель криптовалюты открывает ордер, объявление о том, что он хочет продать криптовалюту. Находится пользователь, который ищет эту криптовалюту по данной цене. После того, как второй пользователь принимает условия сделки, криптовалюта замораживается на этой площадке, будь то биржа или телеграм-бот. И пока вторая сторона не оплатит по выбранному способу, получатель не проверит, что деньги к нему поступили, криптовалюта не будет отпущена, она не будет продана. Опять же, у этих сервисов есть возможность привлечения арбитра. Это администратор этой площадки. Он может проанализировать доказательства одной стороны, например, квитанция об оплате и выписку со счета получателя, и проверить, действительно была ли проведена сделка, и решить спор. Но это происходит, на самом деле, сейчас уже достаточно редко. Пользователи понимают, что мошенничать именно вот в контексте безопасной сделки сложнее. Они используют гораздо более изощренные методы. P2P-сервисами сейчас пользуется подавляющее большинство пользователей. Чаще всего россияне, я думаю, используют биржу Bybit для нахождения нужных им сделок или размещения своих предложений по покупке или продаже.
2: То есть я правильно понимаю, условно говоря, совсем напрямую обменять токены на что-то другое не получится. Все равно будет площадка, которая возьмет себе комиссию. Это будет или биржа, или телеграм-бот, или еще что-то. Вот мы сидим с Наташей сейчас, условно говоря, в студии, и я не могу ей как наличные деньги передать из рук в руки с телефона мобильного скинуть или с компьютера на компьютер. Я не могу бросить напрямую ей что-то на кошелек. Это все равно через что-то пойдет, потому что по технологии блокчейн, и кто-то возьмет комиссию.
4: Нет, можете. Смотрите, P2P-площадка, она используется как сервис безопасной сделки, чтобы была какая-то третья сторона для решения спора. Безусловно, вы можете, если вы знаете человека, который готов у вас купить ваш биткоин, вы можете с ним встретиться, вам передадут наличку, а вы отправите криптовалюту. Но здесь вопрос, опять же, доверия второй стороне. Не получится ли, что, допустим, одна сторона отдала деньги, а вторая просто исчезла? Здесь вот эти риски берет на себя P2P-площадка. С точки зрения анонимности и даже поиска выгодных курсов, конечно, личные встречи гораздо лучше. На заре развития всех этих инструментов это был, наверное, самый популярный способ искать единомышленников по городам. Вы сейчас можете это сделать. Например, если вы в Телеграме напишите «обмен криптовалют Самара», скорее всего, появится чат на несколько тысяч пользователей, где люди будут постоянно размещать объявления. Здесь проблема заключается в том, что обычно нет достаточно ликвидности, нет достаточно предложения по покупке-продаже. И вот эту проблему, опять же, решает P2P-площадка, потому что объем сделок там уже исчисляется, по-моему, миллиардами рублей, если считать в рублях. Есть другой способ – онлайн-обменники. Это что-то вроде интернет-магазина. Чаще всего сразу люди, которые уже хоть раз таким способом пользовались, знают сайт BestChange. Это агрегатор онлайн-обменников, где можно посмотреть, что на что вы готовы поменять. Вы готовы поменять, условно, рубли на вашем Альфа-банке на криптодоллар USDT. У вас появится список из нескольких сайтов вот этих интернет-магазинов, и вы узнаете условия и курс для обмена. Какой нюанс работы с этими площадками? Они проводят проверку KYC, то есть они обязательно запрашивают ваши персональные данные. И, опять же, у BestChange было уже несколько блокировок и разблокировок Роскомнадзором. Совсем недавно его снова разблокировали, этот сервис. Скорее всего, это связано с тем, что информация о пользователях этого ресурса уже попадает, ну, как минимум, в Росфинмониторинг. И вы должны понимать, насколько вы готовы делиться этой информацией с российскими службами о своих обменах и о своих карточках, о своих криптокошельках. И, опять же, проблемой использования этих площадок является то, что вы должны в первую очередь отправить свои рубли или свою криптовалюту и только потом ожидать, что с вами рассчитаются. Нет какого-то арбитра или третьей стороны, которые могли бы повлиять на спор по такой сделке. А онлайн-обменники могут просто закрыться и прекратить свое существование, и вы уже не найдете ни свои рубли, ни свои криптовалюты. Другой способ – покупать криптовалюту, например, со своей кредитной карты. Раньше такое было возможно, например, граждане России могли со своего Тинькова купить на бирже Binance, да, с большой комиссией, но купить напрямую у понятного продавца или продать ее. Но опять же мы понимаем, что сейчас у нас санкции, Россия на многих биржах просто блокирует, многие подобные сервисы по покупке и продаже криптовалюты просто не готовы работать с гражданами России, даже если они используют иностранные карты. Но альтернатива, если у вас есть карта другой страны, вы можете тем или иным сервисом воспользоваться и купить таким образом или продать криптовалюту прямо с вашей визы или с вашего MasterCard. Возвращаясь к сделкам при личной встрече за наличные. Когда вы покупаете чужую криптовалюту, у вас есть риск попасть на человека, который получил ее, например, незаконным путем, либо она была ранее оплатой, например, за покупку и продажу наркотиков. И этот адрес уже засветился на каком-то из сайтов, и правоохранительные органы знают о том, что этот адрес связан с незаконными сделками. Что произойдет в этом случае? Скорее всего, вы купите криптовалюту достаточно выгодно, но при попытке ее обменять через P2P-сервис, через биржу, через какой-то из обменников, у которых есть способы проанализировать вашу транзакцию и ваш кошелек, вам либо откажут, либо ваши средства просто заблокируют до дальнейших разбирательств. Для того, чтобы проверить, насколько чистая криптовалюта, которую вам хотят продать, есть Telegram-бот, называется AML-бот, Anti-Money Laundering. Там вы можете проверить любой адрес, насколько чистая там криптовалюта. Когда вы покупаете криптовалюту, например, с биржи, выводите ее с биржи, то она чаще всего помечается зеленым маркером, и ее точно так же можно будет легко продать в дальнейшем. Когда вы получаете ее с обменников или от неизвестных лиц, есть, опять же, риски того, что там будет некая доля токсичных денег, и с этим уже ничего не сделать.
2: Да, то есть о полной анонимности все-таки речи не идет. И получается, что тогда и налоги надо платить с операцией с криптовалютами.
4: Налоги, если говорить о России, то вы должны будете платить только с дохода от этой криптовалюты. Сейчас, опять же, есть вот этот закон для майнеров, который обязывает их отчитываться о том, сколько они получили криптовалюты. Но для оплаты налогов важно, по какой цене вы эту криптовалюту продали. То есть, если вы ее продали в убыток, то никакие налоги вам платить не нужно. В каждой стране свои условия для обмена, условия по уплате налогов, где-то, может быть, нету никаких налогов на оборот криптовалюты, где-то могут быть высокие комиссии на обмен, если нужна лицензия для сервисов по обмену. Если вдруг вы планируете выводить свои деньги, например, из России через криптовалюту в другую страну, вам обязательно нужен бухгалтер, который разбирается с этим инструментом и понимает, какие налоги вы должны будете заплатить за свою операцию. То же самое и в обратную сторону. Вы должны понимать, если вы получаете и хотите реализовать криптовалюту в России, вам нужно подумать о механизмах, как вы поменяете их на наличные деньги или деньги на вашем счете в банке, и какую комиссию, какой налог вы заплатите с этого. Это очень опционально и очень часто меняется. Наверное, каждый месяц выходят какие-то обновления даже в российском законодательстве. Для того, чтобы просто попробовать криптовалюту, нужна она вам как инструмент или нет, вы можете прямо сегодня скачать, например, криптокошелек Trust Wallet. Там будет практически все криптовалюты, которые вам нужны. Вы создаете там свой первый адрес и, например, обращаетесь в биржу тот же самый Bybit для того, чтобы пройти там регистрацию и в разделе P2P посмотреть, как выглядит рынок обмена, покупки или продажи криптовалюты. Чаще всего пользователи первый раз идут именно по этому алгоритму. О том, как пользоваться тем или иным приложением, всегда вы можете найти информацию открытую в сети, она не стоит никаких денег. Отдельно, как пользоваться криптовалютным кошельком и отдельно, как совершать сделки на P2P-площадке.
2: Но я бы хотела все-таки понять, правильно ли, что сейчас все-таки в отношении криптовалюты в большинстве стран мира действует, ну, вот главный правовой принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. То есть даже если нету какого-то строгого регулирования и нету прямого запрета, то можно попробовать что-то делать с криптовалютой, и она каким-то образом работает.
4: Такой принцип действовал в России достаточно продолжительное время. Криптовалюту просто игнорировали. И для пользователей криптовалюты это идеальная страна, где в законе вообще не фигурирует криптовалюта как цифровой актив. В этом случае действительно вы фактически освобождены от какой-то необходимости декларировать эту криптовалюту, отчитываться о ней, платить чаще всего какие-то налоги. Например, если говорить о Грузии, то только недавно появилась процедура лицензирования обменников, тех самых офисов, где вы можете, например, физически прийти и поменять криптовалюту. В России это все еще достаточно серая зона. То есть, да, существуют обменники в Москва-Сити, все о них знают, но нету какого-то центрального инструмента, например, нету российской криптобиржи, где можно было бы совершать обмены. Никто не лицензирует эти обменники. Да, с одной стороны, чем меньше регулирования, тем меньше государство влезает в ваши дела и потом собирает с вас налоги. С другой стороны, там, где есть хоть какая-то регуляция, обращение с криптовалютой становится для вас безопаснее. Если брать, например, ситуацию с Грузией, это хороший шаг со стороны правительства, потому что многие обменники никаким образом не проверяли криптовалюты на токсичность. Люди могли сдать свои биткоины, USDT, эфириумы, добытые преступным путем, которые отмечены уже вот в этих антимани-лондеринг сервисах. И обычный пользователь мог случайно приобрести эту криптовалюту и уже не иметь возможности ее обменять в дальнейшем. Так что на этом уровне это достаточно хорошо.
2: А насколько высоки вообще существуют ли риски обнуления криптовалюты или полного запрета?
4: Полное обесценивание возможно в случае, если пропадет доверие к системе. Криптовалюта держится на, можно сказать, двух столпах. Первый – это алгоритм шифрования. Насколько сложный алгоритм шифрования, настолько и устойчива эта система для того, чтобы кто-то мог вносить какие-то корректировки вперед майнеров и ломать ее таким образом изнутри. Другой принцип, как чаще всего могут навредить блокчейну, это получение 51% прав, 51% мощности. Если говорить про биткоин, такой сценарий сейчас сложно себе представить в реальности, учитывая, сколько машин сейчас к ней подключено. И даже объединения, которые совместно добывают биткоины, объединяя свои мощности, они часто принимают решение о том, чтобы разделить эту мощность на несколько узлов и тем самым обеспечить больше доверия к этой системе. Что касается эфириума, они ушли от модели, когда мощность влияет на стабильность системы. Там появилась система так называемых валидаторов, которые зарезервировали, например, вот сейчас 32 эфира необходимо эфириума для того, чтобы стать таким лицом. Только они имеют право подтверждать транзакции. Насколько тот или иной метод эффективнее, сейчас идет много споров. Но если вдруг произойдет ситуация, когда у злоумышленника появится 51% прав, так скажем, на управление этой системой, то, конечно, цена будет падать. Но у криптовалюты есть способы уйти от такого злоумышленника, как, например, поменять алгоритм шифрования или поменять алгоритм консенсуса. Как только такая ситуация будет подходить к критической, есть решение, как ее стабилизировать. Это будет больно для большинства пользователей, ну, для тех, кто обслуживает эту систему, но таким образом система будет спасена. Атаки наподобие 51% раньше происходили на небольшие криптовалюты, например, Ethereum Classic, но эта проблема часто решалась тем, что получатели просто дольше проверяли свои транзакции. Это уже достаточно глубокий технический момент, который сейчас лучше не затрагивать. Но если говорить о том, что может ли криптовалюта обесцениться, да, легко. Как со стороны технической, так и со стороны недоверия к команде. Например, когда арестовали Павла Дурова, его криптовалюта Тонкоин упала в цене с $8 до $2, если я не ошибаюсь. Это не ноль, но тем не менее, если Разработчики криптовалюты задаются целью создать ее только ради того, чтобы собрать сливки на высокой цене и избавиться от нее полностью. Да, в этом случае криптовалюта не будет стоить ничего на рынке. Таких криптовалют очень много. Многие создавали свои проекты, набирали обороты. Криптовалюта начинала торговаться на биржах. Они проявляли интерес, но в какой-то момент команда просто продала свои выпущенные чуть ранее токены, потому что имели шанс получить их раньше остальных, и полностью забрасывали проект, и он, соответственно, обесценивался. Да, такой риск есть, но это, скорее всего, не будет касаться топ-10 криптовалют, которые вы можете посмотреть, например, на таком ресурсе, как CoinMarketCap или CoinGecko. Это обозреватели криптовалют. Вы можете посмотреть, сколько сейчас вообще циркулирует в мире любой криптовалюты, сколько она стоит, и посмотреть ее график цены.
3: Как вы видите, что будет происходить с криптовалютами дальше? Вот с точки зрения того, как они будут зарегулированы, как государство будет вмешиваться во все эти процессы, насколько массовыми и доступными для пользователей без хорошей технической подготовки станут криптовалюты? И что будет, например, когда будет выпущен весь лимит по биткоинам?
4: Ну, помимо биткоина у нас есть и другие криптовалюты, но, тем не менее, биткоин дальше и будет работать, просто награда уменьшится. Майнеры будут получать награду только с транзакций, вложенных в каждую операцию. Что касается дальнейшего возможного регулирования. Сейчас мы видим, что многие фонды и другие всевозможные институциональные инвесторы начинают вкладывать свои деньги в стартапы или в уже известные проекты, те же самые биткоин и эфириум. Мы видим, как растет цена. Есть государства, для которых биткоин стал чуть ли не золотым запасом, как, например, Сальвадор. Тренд пока что достаточно позитивный. Мы видим то, что президенты некоторых стран начинают играться с криптоинструментами. Мы видели и Трамп-коины, и другие проекты, которые на самом деле технически ничего себе не несут, нужны только для спекуляции. Если говорить про Россию, скорее всего, рано или поздно появится криптобиржа, на которой всех пользователей обяжут обменивать свои деньги. Что, например, сделала Беларусь? Вы не можете обменять в Беларуси нигде свои деньги, кроме как на государственных криптобиржах. Вы должны регистрироваться по паспорту, и в отличие от популярных бирж, вы не можете со стороны получить криптовалюту, не объяснив, кто вам ее отправил. То есть отправитель, по сути, тоже должен верифицироваться на этой бирже, иначе ваши деньги будут заморожены.
2: Гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста, криптоэксперт Алекс Спектор, не исключает, что Россия для работы с криптовалютами в итоге выберет белорусскую модель. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
15: Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
16: 24 февраля 2022 года в 5 часов утра по киевскому времени российские войска вторглись на территорию Украины. Началась война.
17: Мы точно знаем, нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица.
16: За первые 100 дней этой войны, по данным ООН, в Украине погибли не меньше 4,5 тысяч и были ранены почти 5,5 тысяч только мирных жителей. Во время непрекращающихся военных действий в России все чаще стали говорить о возможной военной мобилизации и введении военного положения. На этом фоне в разных регионах страны участились поджоги военкоматов. По подозрению в поджоге призывного пункта и военкомата в поселке Игра в Удмуртии был арестован бывший сельский учитель Илья Фарбер.
18: Первое время просыпаешься дома, смотришь, а ты в тюрьме. Время близкое к пробуждению, ты точно знаешь, ты откроешь глаза и увидишь то, что привык видеть, когда просыпаешься дома. И потом непонимание такое, и тогда ты думаешь, что ты где-то в гостях. Потому что есть же еще опыт, когда ты просыпаешься в гостях, думаешь, что ты дома. И потом вот этот стресс каждый раз, когда ты вспоминаешь так мучительно, что ты в тюрьме. Ой, это же не гости, и вообще все с утра с самого. Поэтому там с утра ты слышишь мат вместо «доброе утро».
16: Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Здравствуйте. Так же, как и предыдущий сезон подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Традиционно начнем с того, что предоставим слово режиссеру фильма Андрею Сильвестрову.
19: Все очень близко. Надо сделать только один шаг. Верный или неверный, и мир может поменяться, и к этому надо быть, мне кажется, внутренне готовым. И, возможно, вот какой-то экзистенциально мы пытаемся вот этот опыт сами пережить и каким-то образом передать нашему зрителю. И была знаменитая картина со Столыпинским вагоном «Всюду жизнь». По-моему, она была в учебниках литературы. Вот это вот «Всюду жизнь» – это в каком-то смысле может быть эпиграфом нашей истории. С одной стороны. С другой стороны, гравюра Пиранези. Да, потому что вот этот образ мира как тюрьмы, он не то чтобы очень современный. Мы видим его еще и в XVIII веке, в эпоху барокко. И вот эти гравюры, которые представляют большой мир наш, как вот такую одну большую тюрьму, они, кажется, ну, в каком-то смысле отвечают нашему высказыванию, как мы относимся к тем людям, которые находятся, казалось бы, вот по ту сторону.
16: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – сельский учитель Илья Фарбер. Первый раз он оказался в заключении задолго до войны с Украиной. В 2010 году. Тогда московский художник Фарбер вместе с семьей переехал в деревню Тверской области, где он учил местных детишек рисованию, музыке, литературе. А впоследствии стал директором местного дома культуры. Он вкладывал свои деньги в ремонт дома культуры, а когда пришло время подписывать акт о завершении работы, потребовал от субподрядчика некого Юрия Горохова 132 тысячи рублей, которые сам Фарбер давал ему в долг. Но Горохов деньги не вернул, а вместо этого написал заявление о вымогательстве. И при получении денег в офисе подрядчика Илья Фарбер был арестован.
18: Деньги у меня из сумки. Как раз они взяли и стали спрашивать меня, это что здесь? Я говорю, это деньги вот на работу, долг, который должен Юрий Горохов заплатить нашим рабочим за ремонт клуба. Сколько здесь? 132 600. Спрашивают тут же у Горохова, что здесь? Сколько денег и что за деньги? Он говорит, 100 тысяч – это взятка. Они пересчитывают при понятых. Там 132 600 ровно. И глядят на Горохова, он пожимает плечами. И я улыбаюсь, что все, теперь сейчас недоразумение это закончится. С меня снимут наручники, я уже в наручниках. Но ничего нет. В микроавтобус и потом допросы такие с пристрастием. И вопросы странные. Я должен был

0: общался с присяжными и советовал им не обращать внимания на слова подсудимого, а государственный обвинитель допускал во время заседаний откровенные антисемитские высказывания, говоря, а может ли человек по фамилии Фарбер бесплатно помогать деревне? Сам Илья рассказывает, что с момента его задержания в деле фигурировали также сотрудники ФСБ.
1: После меня отвезли на ИВС, изолятор временного содержания. Тоже я воспринимал все как недоразумение. Как будто это временно, вот сейчас все закончится. Ну, разные глупости бывают. Там при мне был скандал, что двое ребят молодых, которые меня привезли, они показали свои корочки, и был нагоняй, нельзя светить. Что, в общем, там в корочках было написано, что это сотрудники ФСБ. Тот, кто принимал на ИВС, куда-то позвонил, тут же был звонок им, при мне по телефону их громко отчитывали матом, что они неправильно себя ведут, нельзя показывать эти корочки. Они лежали у меня, эти удостоверения, перед носом на столе. Просто вот смотри, читай.
0: Будучи учителем, Илья Фарбер, даже находясь в заключении, рассматривал свой опыт с точки зрения гипотетической научной работы.
1: Я заметил, что все, кто ведет преступный образ жизни, у них у всех отсутствует воображение. Можно так сказать, оно почти не развито. Бедное очень воображение. В общем-то, вот это неразвитое воображение, я думаю, привело их в тюрьму. Ну, я так шучу, что если бы я 8 лет просидел, то я бы защитил диссертацию. У меня много писем приходило с тем, что почему бы вам не защитить диссертацию на какую-нибудь тему, пока вы в тюрьме. Я и говорил, что если диссертацию, то на тему того, как развитие воображения защищает ребенка от будущего неправильного выбора. Развитое воображение – это способность как раз выбирать, а неразвитое не дает такой возможности. Сначала неблагополучная семья, потом двор, плохая компания. И так куда вот несет течение, там и оказывается человек. Таким людям очень плохо. Это одна из пыток для них. Мне было сначала трудно понять, почему это так ужасно. Для меня это было замечательно. Остаться одному в камере. Это один заключенный попросил нарисовать обнаженную женщину в интересной позе. Это он с трудом выговорил под вечер. Он весь день ходил хмурый и молчал, потому что он ни матом разговаривать не умел вообще. И вот он вдруг произносит фразу, в которой нет ни одного матерного слова, да еще такие слова, как обнаженная. Вся камера была в шоке. И это очень серьезно было сказано, и это было очень важно для него. А я его, в свою очередь, спросил, зачем тебе рисунок, если можно просто представить. Вот тут он потерялся, потому что он не понимал, что такое представить вообще. Вот это был первый случай, когда я задумался о том, что у них не развито воображение. То есть мне было непонятно, почему он в ступоре. Я ему говорю, что женщина, которая нравится мне, она не обязательно понравится тебе. Он кивал, что понравится. Я ему говорю, что поза только одна, да, будет, если нарисуешь. А представить можно любую, и вообще движение можно представить. И тут у него в глазах было полное непонимание, потому что у него вообще отсутствовал такой опыт. Я вот, кстати, не представляю, если такой человек остается один, какая для него это боль. Поскольку у него вот это непонимание в глазах, которое я видел, на предложение представить, это как будто вот с размаху об стену его ударили, он вообще не понимает, что происходит, и вот как, я не знаю, что за тупик такой. Нет вариантов вообще, поэтому, может, они исходят с ума. А вот изображение на стене, вроде как на плоскости, но для него это какой-то мостик. Поэтому важно заниматься развитием воображения детей. Страна будет другая, в конце концов. Вот эти дома все безобразные, это тоже от отсутствия воображения.
0: Швейцарский психиатр и педагог, один из основоположников аналитической психологии Карл Густав Юнг, как-то давно написал, что сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь. Именно эту мысль очень ярко иллюстрирует тюремный опыт Ильи Фарбера. Более того, на основе увиденного наш герой делает неожиданный и отчасти парадоксальный вывод.
1: Двухметровый какой-нибудь грабитель, который всю жизнь сознательно работал над вот этим образом матерого такого преступника, которому все подвластно, для него никаких ограничений нет. Он циничен, груб, ничего не боится, как будто. А когда спит, то выглядит как младенец, и вот так у него, когда он бодрствует, губы зажаты, такие тонкие, а когда он спит, он вот так вытянет их трубочкой, да. Он посапывает, и мимика детская. Но там все это видишь, потому что пишешь письмо, письмо ночью, потому что днем на все времени не хватает ответить, а ночью горит луна, это так называют светильник над дверью, который горит постоянно, тоже как один из

0: видов пыток, потому что надо спать в темноте. Потом еще красный глаз такой в углу, это видеокамера, инфракрасные какие-то там огоньки. Но ты видишь, два огонька, два, как будто паук там в углу притаился. Такой свет, что, в общем, можно различить. Хорошо видно, в общем, лица заключенных, и все они спят как дети. Что-то бормотает, начинает уже совсем другим голосом, не как он разговаривает в обычной жизни, без мата, без напускного вот этого баса, вот, а что-то такое детское бормочет, что-то проживает тоже во сне. Да, и ты понимаешь, что тюрьма – это территория, где, в общем, издеваются-то над детьми. Хоть они и выглядят как взрослые, а это дети. Ну, поэтому и пытки такие детские, вот как в детском саду ставят в угол. Когда-то ставили на горох коленями, да. В тюрьме такое же воздействие, когда надо на ребенка еще какое-то влияние оказать, его избивают. Вот у нас одному заключенному сломали позвоночник. Это ему руки и ноги вытянули вверх, положив на живот. Как-то их связывают вместе и прыгают на спине, чтобы хорошо себя вел. Взрослый человек, опять же, он не будет совершать преступлений. Он же взрослый, это же ответственный. А если он в размерах увеличился с годами, а в душе остался ребенком, вот ему хочется, как в детстве, конфетку стянуть, только уже не конфетку, а что-то более существенное. Любая безответственность – это же прерогатива детей. Это они безответственные. Им можно. То есть размеры, вот этот галстук, костюм – это же не говорит о том, что ты взрослый. Если ты продолжаешь думать о том, как из пистолета пострелять, поиграть в войнушку, то ребенок, ты просто остался ребенком.
1: Невозможно анализировать психологический возраст человека в отрыве от его хронологического возраста. Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Илья Фарбер, рассказывая о разнице восприятия тюрьмы между 40-летними и 20-летними, процитировал фразу из фильма «Москва слезам не верит».
2: А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой.
3: Учителя хорошие были. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
0: Да, в 40 лет ты это понимаешь, да, что жизнь только начинается. Самые буйные заключенные 20-летние, они даже физически тяжелее всего переносят на заключение, вот это вот запирание в клетку. Они воют, как волки. Вот их, когда запирают, этих мальчишек, в камеру одиночную, они прям, ты слышишь вой, он весь коридор его слышит. Это пытка для всех. Он как зверь прям царапается в дверь, просит его оттуда вытащить или убить.
1: Несмотря на всю жестокость и бесчеловечность российской системы исполнения наказаний, Илье Фарберу и в тюрьме удалось увидеть не только садистов и маньяков.
0: Ну, там есть зато святые люди, которые, понимая, где они оказались, понимая то, как устроена эта система, своей добротой, своим вот этим служением свету, вселяют надежду вот тем, кому она нужна. Кто отчаивается, того поддерживают. Я не знаю, есть места, где таких людей нет, вот таких святых. Ну, вот там есть. Среди всеновцев, да. Причем не только среди женщин, среди мужчин. Там, правда, все сдержаннее, но ты по взгляду понимаешь. Даже потому, как этот дежурный открывает дверь. Там есть такое выражение «взорвать тормоза». Вот оно не случайно такое драматичное. Это тормоза – это дверь, а взорвать – это открыть. Такой лязг стоит. Это тоже бьет сильно по психике. Так открывается дверь, что все это. Каждый раз какой-то рок. Даже кормушка открывается с таким грохотом, с таким лязгом. Вот. И есть дежурные, и большинство из них делает это с оттяжкой такой, смачно. Чтобы каждый запор, их там несколько, чтобы он вот лязгнул, звякнул, железо об железо ударилось. Но есть те, кто делает это тихо. Старается это сделать легко и вот как-то так деликатно. Вот такие есть. И это бесценно. Вот заключенные это все понимают.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на стриминговых платформах. А пока герой этого эпизода подкаста Илья Фарбер отвечает на вопрос о том, бывают ли у заключенных мужчин любовные отношения с женщинами-дежурными.
0: С дежурными? Романы у заключенных, конечно. только воображаемые они все. Вот тут как раз воображение включается. У каждого заключенного со всеми дежурными романы. Но в СИЗО номер один настоящих романов, невоображаемых, о них только ходят легенды, как в пионерском лагере тебе расскажут там, что такую-то дежурную уволили, разжаловали там и так далее за то, что, за связь с заключенным из серии восточных сказок, что они, мол, там где-то в боксе встречались, и она его выводила из камеры, вот, влюбилась без памяти. Не. Туда идут только те вот дежурными работать, кто как-то так основательно думает о ближайшем будущем своем, вот об этой пенсии, какие там романы. Сразу все на смарку. Перспектив никаких, а они вот именно отличаются навязанным этим видением своими родителями. У многих родителей служат вот в этой системе, ну, вот у многих дежурных. Кто-то из заключенных рассказывает перед сном о том, какой у него был бы роман с той или иной дежурной.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
1: Страх – одна из самых сильных и мифологизированных эмоций человека. О природе страха тех, кто находится в неволе, размышляет Илья Фарбер, герой второго сезона подкаста «Азбука тюрьмы».
0: Любые слабости – это путь вниз, страх – это слабость тоже. И на это очень много проверок. То есть если ты хотя бы чего-то боишься, какой-нибудь маленький страх у тебя есть, тебя за него зацепят, как рыбу вот ловят на крючок. Вот попался, подсекают, и вот чем дальше, тем труднее сорваться с этого крючка. Если человек боится смерти, как правило, он боится боли. Если он боится боли, то можно с ним, как поется в песне, и делай с ним что хочешь.
10: На дурака не нужен нож. Ему скрипорова наврёшь.
11: И делай с ним, что хочешь.
0: Нельзя бояться. Вот здесь, если это поймут люди, то, в общем, тоже будет другая страна. Это не в тюрьме так, а вообще так в жизни. Нельзя бояться. И нет смысла бояться. Это так же глупо, как обижаться. Только, ну, надо преодолеть себя, преодолеть, вернее, страх. Обиженный – тот, кто боится, и он не он собой управляет, а им управляют его страхи. Все, он теряет себя как личность. Человек, которым управляют страхи, а значит, им можно управлять со стороны, и находятся те, кто берутся за это. Из там садистских побуждений, из-за своей слабости. Те, кто неуважительно обращается с обиженными, они, на мой взгляд, такие же обиженные. Вот это гораздо труднее объяснить. Там намного больше, потому что боли. И все, кто чувствует, что они имеют право относиться презрительно к другому человеку, неважно, какой у него статус, они делают это для того, чтобы как-то возвыситься и укрепиться в собственных чувствах, как-то в собственных мыслях. И, в общем, они себя считают крутыми. И вообще там вот этот взгляд на половые отношения, например, там обязательно кто-то кого-то имеет. Когда ты говоришь что-то, что меняет эту парадигму, долго звучит тишина. И потом никто не может это принять. Почти никто. То есть вот он рассказывает, как какой-нибудь заключенный рассказывает, как он имел какую-то женщину на воле. Вот именно он ее имел. И когда ты говоришь, может, она тебя имела, тут ступор такой. никак это у него не укладывается в голове. А может, никто из вас никого не имел, может, вы просто делали то, что вам нравилось вместе. Это тоже другая какая-то история, не из их жизни вообще. В их жизни половые отношения – это кто-то кого-то обязательно имеет, и тот, кто имеет, он сильный, могучий и вообще чистый. А тот, кого имеет, он уже какой-то испачканный, грязный, слабый, испорченный. Ну как же ты такой чистый вот с грязным связываешься? Ты же тоже, ну возьми в чистые руки грязь, ты же измажешь руки, ты же все, ты уже не чистый. Нет, это не работает. Логики там нет такой. Потому что там больше это не от осознанного, а от подсознания. Им нужно любым путем выйти из этой системы, в которой их постоянно унижают. Непрекращающееся унижение, оно их заставляет искать какие-то варианты для баланса. Вот везде он лузер, но вот он хоть кого-то имеет.
1: И как продолжение разговора о доминировании, в том числе и сексуальном, Илья Фарбер рассказывает о том, чем, по его мнению, является для заключенных любовь.
0: А что такое любовь? А любовь – это платоническое чувство. В общем-то, оно не связано никак ни с чем телесным у заключенных. У многих заключенных настолько чистое влечение. Вот какой-нибудь дежурный, какой-нибудь девушке фотографию он увидел в газете. И все. И вот он во сне, вот, и он ей дарит цветы, делает какие-то подарки. Они гуляют вместе, держась за руку. И все это с придыханием. И никто никого не имеет там. Он может писать письма. Он может ходить с мечтательным лицом. Все что угодно представлять, но не физические отношения. Физические отношения – это вот использовать кого-то. Это справлять нужду. Вот это грязь. Да. И в этом опять что-то детское ведь есть. Относясь так к любви, они же вообще... Тут же нет мысли о детях совсем. Как это может быть грязью? Это продолжение рода, да? Об этом нет мыслей. Как у ребенка нет мысли о продолжении рода. Это дети. Психологически это дети. Поэтому вот для них это вот черное, это белое. И вот детям, им же тоже, у них платоническая любовь только может быть. Вот и у них только платоническая. Вот, и потом вы говорите средневековье, а когда заключенный зубами пытается открыть железную дверь, скребется ногтями, сдирает ногти сам себе, воет, это что? Это уже не средневековье, это уже каменный век. То есть если система работает так, чтобы превратить человека в зверя, низвести его до животного состояния, то она и становится похожа на систему любую другую, которая вот делала то же самое. При Иване Грозном, да всегда это было.
1: Отношение к заключенным как к детям с одной стороны и педагогический опыт с другой стороны позволяли Илье Фарберу не только устанавливать свои правила в тюремной камере, но и добиваться соблюдения этих правил своими сокамерниками.
0: В моей камере нельзя было курить, материться, нужно было гулять. И, в общем, это для многих заключенных, как я потом узнал, это была такая пресс-хата. То есть это так называлось, пресс-хата. Вот у Фарбера там пресс-хата, только к нему не попасть. Такие ходили слухи. Но бросали курить добровольно. С большинством просто побеседуешь, и как с ребенком, часто от противного. Ну, например, человек курил, он говорил, от переживания, от стресса. Просто мне наплевать, кто там на воле. У меня, видимо, нет никого, раз я не волнуюсь. А вот у него там жена и ребенок, дочка. Поэтому есть из-за кого переживать. И я ему говорю, так вот как раз тебе-то и наплевать на них. Он чуть вот не в драку сразу. Как я могу такое вообще говорить? А я говорю, смотри, сколько бы ты здесь времени не провел, если ты будешь курить все это время, ты же выйдешь хуже, у тебя же будет хуже здоровье. Ты же меньше двигаешься, да, травишь себе легкие. И что, ты выйдешь инвалидом и на шею сядешь своей жене и дочке? Каким ты хочешь выйти? Если ты о них заботишься, если ты их любишь, как ты говоришь, если ты о них думаешь, то ты тогда, наоборот, должен здесь искать любую возможность стать сильнее, здоровье потерять не так, как все, да, и что-то изучить новое. Ты должен выйти-то локомотивом таким для них. И он, да, и он на следующий день бросает курить, он начинает отжиматься. В общем, меняется у него отношение вообще к ситуации. Это же как соска. Сигарета. Это как младенец что-то держать во рту и как-то успокаивает, как напоминает материнскую грудь. Как только нервничают о чем-то, говорят-то, что сильно тревожит. вспоминают что-то неприятное. Вот я видел, автоматически тянутся за сигареты, да, неосознанно. Нет сигареты, что-нибудь в рот, какую-нибудь ручку, там, карандаш погрызть. Курят во всех камерах. Сейчас не знаю, как, но я выходил, когда, то уже были камеры для некурящих. Потому что я не уставал говорить о том, что как так? Вам это зачем? Курящих с некурящими сажать? Вам что, нужны конфликты? А конфликты, вот, ну, про них говорить не принято. Потому как выпендриваться не комильфо. Отставишь свои позиции. Так-то ты стараешься обойти конфликт любым способом. Это никому не надо. А бывает, когда ты в тупике, если ты настаиваешь на своем, и другая сторона также не сдается, и, например, в твой адрес звучит оскорбление, то тут нет вариантов, ты должен ударить. Либо тебе потом придется очень много конфликтов пережить, чтобы к тебе относились как к человеку уважительно. Ты потеряешь уважение сразу всех. Наедине с кем-то можно больше проявить дипломатии, чем если это происходит, вот конфликт с кем-то происходит, какая-то конфликтная ситуация происходит при других заключенных. Там меньше вариантов как-то уйти. Всем там приходится драться, кроме тех, кто их участь незавидная, кроме тех, кто боится боли, боится смерти. Там первое, самое главное, что понимаешь, и здесь это также в жизни, но там это все концентрирование. Ты понимаешь, что нельзя бояться вообще. Ничего нельзя бояться.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет гражданский активист Константин Котов.
12: Первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
13: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
15: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
16: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
17: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
18: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
19: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
20: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Права человека — это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
22: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
23: и Наталья Джампаладова.
22: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
24: Мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать.
25: Новые задержания перед выборами. Кто остался в игре и есть ли в ней еще смысл?
2: большинство на стороне того, что нужно прекращать.
3: Рейтинги власти падают, но растет запрос на завершение войны. Чем Кремль ответит на вызов?
5: Какая интрига на выборах, где даже участники не приходят на дебаты? Вы наверняка уже смеялись над роликами с пустыми студиями регионального телевидения. Но так в чем же интрига? А интрига в том, что системные партии в воюющей стране борются за антивоенные голоса. И об этом говорят социологи. Об этом парадоксе и о том, как Кремль отвечает на подобный вызов, говорим и мы сегодня в программе. Здравствуйте.
6: За один день 7 сентября в Свердловской области полиция задержала 6 кандидатов от партии «Яблоко». 5 из них оформили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики, а наказание по ней автоматически лишает человека права избираться на год.
7: Это от лукавого, это мы с вами понимаем. Поэтому все, кто за мир и свободу, за мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать, то есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста.
6: Первыми забрали председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской государственной думе Константина Киселева, который идет в Госдуму по одномандатному округу. Причем задержали его на выходе из дома, когда он выезжал на предвыборные дебаты. И до студии он так и не доехал. А поводом для протокола стала его фотография 2020 года, на которой, по версии полиции, на заднем плане видна большая буква «Н» – символика кампании Навального 2018 года. Дальше задержали кандидата в Государственную думу Владимира Собянина, депутата Думы Сухого Лога Владимира Севастьянова, который идет сразу и в Госдуму, и в областное заксобрание, кандидатов в заксобрание Александра Куделькина и Шану Огней, а также бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Холодарева, идущим 3-м номером в региональном списке. Севастьянову протокол выписали за репост, сделанный еще в 2020 году в одной из запрещенных в России соцсетей, сообщает региональная пресс-служба «Яблоко». Куделькину за публикации в Фейсбуке 23-го, 24-го и 25-го годов с логотипом признанного террористическим фонда борьбы с коррупцией и изображениями Гитлера и свастики. А Шане Огни экстремистской символикой сочли пентаграмму, нарисованной нейросетью картинки с персонажем фантастического мира, причем пост был опубликован в социальной сети X еще в 24-м году. 3 днями раньше то же самое началось в Москве, где задержали 3 кандидатов в Госдуму от «Яблока» – Анну Шатуновскую-Бюрно, зампредседателя подмосковного отделения партии Григория Гришина, а также Артема Снеговского. Первым 2 вменили тут же экстремистскую символику, а Снеговскому – другую статью о дискредитации армии за публикацию 2022 года.
23: Мы видим это в том числе и по давлению на наших кандидатов ежедневно. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что наша позиция, она известна, она неизменна. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вернулся мир, чтобы перестали гибнуть люди. И мы очень благодарны вам за то, что вы нас в этом поддерживаете.
6: Все это происходит уже после того, как партия потеряла главное – федеральный список, снятый решением Верховного суда. Региональные списки «Яблока» сняли в 6 регионах, а по одномандатным округам кандидатов сняли в 7. Иски при этом подавали не власти, а другие партии – ЛДПР в Свердловской области и Коммунисты России в Калининградской.
26: Заключение прокурора звучало не более 5 минут, и то по бумажке, что означает, что наши аргументы он даже не слушал и не хотел что-то сделать. Судья совещалась в совещательной комнате примерно 10 минут. При этом дрожащим голосом потом объявила решение, которое даже нам не сказало, что понятно, непонятно, и не объяснило, как его обжаловать.
6: Поводами для снятия также становились агитация в запрещенных соцсетях, цитаты советских авторов, чужие логотипы и превышение сметы. В Татарстане, в Туле кандидатов сняли за иностранные ценные бумаги, от которых те, утверждают, в партии физически не могли избавиться. В самой партии считают, что из 137 выдвинутых по округам кандидатов до дня голосования дойдут около 108. И это в лучшем случае, потому что 9 сентября истекает срок подачи новых исков о снятии. Статья демонстрации экстремистской символики применяется и против кандидатов от других партий. Самое громкое снятие этой предвыборной кампании произошло в тот же день, 7 сентября, когда Центр Измерком отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко. Ему 41 год, он секретарь Саратовского обкома КПРФ и бывший депутат областной думы. На его YouTube-канале более 2 миллиона подписчиков.
27: Важные новости, друзья. Сегодня мы обжаловали решение суда, по которому мне вменили якобы распространение экстремистских материалов. баллов, впаяли штраф, и это основание для того, чтобы лишить меня статуса кандидата на предстоящие выборы в Государственную Думу. По закону на обжалование давалось 10 дней, вот сегодня, собственно, последний день, и через Почту России мы эту жалобу отправили, сдали.
0: На этих выборах Бондаренко вел территориальную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, а поводом для снятия стал штраф 1000 рублей за фотографию Алексея Навального в телеграм-канале, который, как настаивает сам Бондаренко, ему даже не принадлежит. В КПРФ претензии назвали необоснованными и надуманными. Готовят кассационную жалобу и обещают все равно ввести Бондаренко в кампанию, сделав его доверенным лицом партии.
5: Еще до последних задержаний политолог Александр Кынев отмечал, что больше всех кандидатов в этом году сняли у партии «Яблоко» и партии «Родина». С «Родиной» все гораздо проще, она просто не сдавала подписи вовремя. А «Яблоко»? «Яблоко» страдает за антивоенную кампанию? Ну почему? Ведь призывы к остановке войны в программе партии были и в прошлом году. И в прошлом году, да, выборы были не такого масштаба, но проблем подобного масштаба не было. Политолог Маргарита Завадская полагает, что давление на «Яблоко» связано с политическим климатом в стране, а не с действием самой партии.
1: Ситуация сложная, то есть это действительно беспрецедентный, как бы, следующий виток давления уже на те партии, которые считали системными. «Яблоко» – партия, которая партия «Старожил», ведет свою давнюю историю и в целом всегда считалась не камильфо атаковать «Яблоко». Но сейчас, учитывая, что поле политической конкуренции, поле возможного настолько сузилось, что уже «Яблоко» теперь абсолютно практически идентичной программой, с которой она выступала на прошлых выборах, теперь становится неудобной. То есть парадокс, ирония даже не парадокс, а ситуация заключается в том, что изменилось атмосферное давление, погодные условия. «Яблоко» осталось тем же. Ну, за исключением того, что оно еще блестящую кампанию, оно стартовало с блестящей избирательной кампанией, очень яркой, с новыми лицами, и это действительно было что-то новое. Но содержательно в отношении к войне и в отношении к тому, что они требовали до того, никаких принципиальных отличий нет. Изменилась атмосфера.
5: И в новой атмосфере главная интрига в том, сможет ли «Яблоко» выиграть хотя бы одно место в Думу или законодательное собрание в любом регионе. Если сможет, партия не потеряет так называемую льготу на регистрацию своих политиков. Если не сможет, то будущим кандидатам придется собирать подписи. Статистически это означает, что их просто не зарегистрируют. Но что тогда остается их избирателям?
1: Печальная судьба «Яблока», то я бы не стала бы хоронить, мне кажется, хоронить живых вообще плохая привычка, и надо перестать это делать. «Яблоко», безусловно, герой этой избирательной кампании, чтобы о них мы прежде, многие, да, из наших зрителей, экспертов, уважаемых, не думали и не говорили. Это первый момент. И те больше 1000 заявок, да, по-моему, там какие-то огромные суммы, цифры говорили коллеги, да, о том, сколько людей решило вступить в ряды партии. Такого успеха не было, кажется, никогда. Это говорит о том, что действительно, ну, вот обрыдла эта ситуация, всем вот уже осточертела, да, простите мне за бытовые выражения. И это уже эмоциональная реакция. Она никуда не денется. Эмоции нельзя просто так взять и как бы проигнорировать. Они накопились, это уже социальный факт. Куда они уйдут? Они уйдут в протестное голосование, они уйдут в испорченные бюллетени, кто-то будет слушать, каждый будет слушать своих пасторов, и, соответственно, мы увидим бюллетени за новых людей, мы увидим прирост голосов просто математически, механически от КПРФ. КПРФ – давний бенефициар как умного голосования, так и других техник, которым призывали, начиная с кампании за честный выбор 2011-2012 года. Поэтому, ну, как бы КПРФ дальше остается вот этим удивительным бенефициаром протестного голосования. Мы просто увидим, как эти голоса разбредутся. Ну и давайте напомним, у нас много фальсификата в выборах, поэтому как бы мы цифры увидим, но эти цифры будут очень консервативными оценками. «Яблоко», кажется, электоральная история в том виде, в котором мы ее знали, как системная партия, она закончилась. Это, ну, не побоюсь слова, историческое событие.
5: Ну и подробнее об электоральной истории, точнее, как она развивается, какое у нее будущее, мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
8: Добрый день.
5: Андрей, как вы объясняете давление на системные партии?
8: Ну, если «Яблоко» системные партии, то, наверное, здесь все очень понятно. Это единственная партия, которая выступает против войны. Единственная партия, на точке которой собрались практически все оппозиционные силы. То есть мы понимаем, что сама партия «Яблоко» представляет собой не такое большое количество избирателей. Но ее повестка объединяет огромное число людей. По некоторым оценкам, это порядка 10 миллионов активных избирателей. Может быть, раньше они даже не знали про яблоко, не поддерживая там саму структуру. Но повестка «За мир», она очень востребована. Если сравнивать с прошлым годом, все-таки это федеральные выборы, которым больше внимания. И если там на региональных выборах это можно было как-то пропустить, и, в общем, особого внимания не было, да и ярких кандидатов не было, то сейчас это стало точкой сборки. И вот именно это стало причиной того, что яблоко сняли.
5: Что означает выпадение яблока из числа системных партий? Понятное дело, что оно не выпало, у яблока еще есть шансы, но если представить негативный сценарий, что это может означать?
8: Ну, я думаю, что для самой партии это, конечно, очень болезненно, потому что, в принципе, партию уже лишили финансирования, теперь у них не будет возможности выдвигать, если никто не победит. В целом, это, конечно, большой удар, но надо понимать, что в нынешней системе, вот нам, вы сами рассказали в своем репортаже, что снимать можно практически кого угодно. Яблоко сняли списки в тех регионах, где они имели шансы. Это Петербург, это Новгородская область, это Карелия. Это, если бы удар по Екатеринбургу, это традиционно люди, голосующие за демократов. И в этих регионах партия, если была в бюллетене, в подавляющем числе она прошла. Поэтому их снимают везде, где это возможно, где-то, конечно, останутся, но там, где по оценкам администрации президента шансов у них нет. Поэтому вопрос регистрации сейчас не вопрос закона, то, что вы можете подать там, в список и вас зарегистрируют. Это вопрос решения, там, грубо говоря, уровня либо регионального, либо федерального, если список, грубо говоря, будет зарегистрирован там. Поэтому как только яблоко будет представлять риск или риск, какую-то угрозу, любая партия, ее снимут. Поэтому это болезненно, но в любом случае вопрос регистрации – это не вопрос качества сбора подписей, как уже давно в нашей стране.
5: Мы видим по примерам членов партии «Яблоко», и даже не только «Яблоко», Николай Бондаренко от КПРФ, его снимают с выборов, вменяя ему административную статью о демонстрации так называемой экстремистской символики. Да, за эту статью всего 2000 рублей штраф положен, но для политика это страшно, поскольку целый год человек не сможет выдвигаться. Отсюда вопрос, а есть ли смысл в таких условиях, когда очевидно, что популярного политика, человека, который станет популярным политиком во время кампании, есть ли смысл выдвигать кого-то, кто потенциально может собрать вокруг себя людей, если этого человека обвинят, он получит административку и больше не сможет избираться?
8: Я вам приведу пример, который, наверное, некорректно назвать имя, поэтому я приведу просто пример человека. В одной из партий человек, соответственно, занял место выбывшего. То есть человек не смог даже продать свои полномочия, и ему оставалось буквально несколько месяцев, и на его место пришел другой человек. И по рассказам он коллегам транслировал такую позицию, что он не очень доволен этим. То есть, казалось бы, ты берешь мандат, у тебя появляется статус, пускай несколько месяцев, ты становишься там очень крупной персоной, депутатом одного из там региональных парламентов. Но этот человек был не рад этому, потому что такое внимание автоматически повышает сильно риски. То есть ты становишься, грубо говоря, объектом внимания там и полицейских органов, и администрации президента. И вариант того, что станешь иноагентом, который сильно поразит тебя в правах или там, положим, даже экстремистом, что там еще больше поразит в правах, очень высок. И люди не радуются такой известности. Поэтому, на мой взгляд, выдвигаться, конечно же, нужно и важно, потому что это как бы такая позиция, которая, ну, позволяет легально свою позицию заявить. Но надо понимать, что эти люди герои, которые идут сейчас, по крайней мере, по спискам яблока. Это люди, которые фактически рискуют своей свободой. Мы видим там в тюрьме Шолотберга и Круглова и многих других. И это такой героический путь. Но выдвигаться, конечно, нужно, потому что это оставшийся легальный способ борьбы. Вы сказали про Бондаренко, я немножко оговорился бы, все-таки по коммунисту у меня другая позиция. Безусловно, это яркий лидер. Но если посмотреть внимательно, у КПРФ сносят тех, кто неудобен Геннадию Зюганову. Это Бондаренко, это Махраев, это Морозов в Коми. Вот это люди, которые для КПРФ немножко нестандартны. Ни одного там действующего соратника Геннадия Андреевича не вынесли, ни одного из людей, кто купил себе место в списке, тоже не тронули. То есть трогают тех, кто, в общем-то, для КПРФ, ну, неудобен, что ли, так скажем, своей популярностью.
5: Да, вроде бы из Коми, я так по своим запискам и конспектам смотрю, Олег Михайлов вроде бы там ведет кампанию. Но тут еще интересен вот какой момент, что социологи, которые проводят опросы в России, фиксируют, что действительно растут антивоенные настроения. И получается так, что эти антивоенные настроения представлены не только в партии «Яблоко». В партии «Яблоко», понятно, там за 80% зашкаливает, надо уточнять цифры, но
23: под половины, под 50% даже в других системных партиях. И я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет об этом. И с вами Андрей продолжит разговор о том, как же власть это использует или противостоит этому.
9: Ну, если бы не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет, у меня дочь страдает.
10: До выборов в российский парламент меньше 2 недель. В межпартийную борьбу включился Владимир Путин. Вместе с политтехнологами он пытается поднять падающий рейтинг «Единой России», утверждают источники издания «Медуза». Социологические службы ФОМ и ВЦИОМ к началу сентября оценивают рейтинг правящей партии в диапазоне от 33 до 37%. Чиновники жалуются, после того, как Путин начал активнее поддерживать партию власти, администрация президента подняла ожидаемые показатели в среднем до 50% по регионам. То есть в Кремле хотят, чтобы за «Единую Россию» проголосовал каждый второй избиратель.
11: Как издеваются. Когда сообщали о повышении, говорили еще и о легитимности, чтобы результаты воспринимались как правдоподобные. А это взаимоисключающие вещи.
10: Это первые выборы в Госдуму, которые пройдут с начала полномасштабной войны. При этом на 5-й год так называемой СВО российское общество уже нельзя назвать консолидированным вокруг поддержки боевых действий. Согласно социологическому исследованию проекта Extreme Scan, даже электорат «Единой России» уже на 47% состоит из людей, стремящихся прекратить боевые действия и заключить мир с Украиной. 23% сторонников партии власти затруднились с ответом или отказались говорить на эту тему. Мобилизацию хочет лишь треть электората «Единой России». С другими партиями ситуация для Путина хуже. Сторонники ЛДПР, КПРФ, «Новых людей» и «Яблоко» хотят мира еще больше, а мобилизации меньше.
12: Это сколько людей-то страдает? Матерей, жен, детей? От этой поганой войны.
10: После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов, россияне с антивоенными взглядами имеют все меньше шансов получить представительство в Думе. При этом запрос на мир, судя по исследованию Extreme Scan и взлетевших рейтингов «Яблоко», растет. Парламентским партиям предстоит борьба за антивоенный электорат. Так, в Бурятии кандидат депутата от КПРФ Баир Циренов запустил по ТВ агитационный ролик, в котором упоминаются ключевые, по его мнению, вопросы к властям.
13: Когда закончится СВО?
14: Зачем блокировать интернет?
15: Как жить с такими налогами?
16: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру, мир.
10: Во время дебатов на региональном телеканале Циренов повторил лозунг «Миру, мир», однако войну напрямую не осуждал.
28: Иначе мы не сможем выбраться из этой трясины, иначе мы не сможем помочь нашим тысячам бойцов, которые находятся на передовой, и их семьям.
10: Исследователи Extreme Scan описали электорат каждой партии, заявившей своих кандидатов на предстоящие выборы. Например, КПРФ описана как партия канализированного социального недовольства, «Единая Россия» как партия бенефициаров войны и защищенного статуса, а «Новые люди» как партия модернизационного среднего класса, которому мешает война. Несмотря на рост запроса на мир, только за «Яблоко», по мнению исследователей Extreme Scan, было готово проголосовать антивоенное меньшинство, для которого война против Украины изначально вступала в ценностное противоречие, а не превратилась в неудобство со временем.
23: Ну и как же власть работает с антивоенными настроениями, мы тоже перед эфиром спросили у политолога Маргариты Завадской.
1: Власти стараются придумать разные механизмы, как это новое формирующееся большинство можно разбить. Вообще природа общественного мнения такова, что каждая страна пытается сконструировать свое большинство. Это работает таким образом, что каждый отдельный избиратель, гражданин, знает, что мой сосед или большинство, или там люди вокруг меня думают так, и это либо облегчает, либо затрудняет то или иное решение, то или иное выражение тех или иных политических предпочтений, включая голосование. Поэтому Кремль, Единая Россия, ну, Кремль в первую очередь, всегда стремился создавать иллюзию большинства. Исследовательские опросы вроде Extreme Scan, они всегда подчеркивают и пытаются разбивать на нюансы вот это самое пресловутое большинство. И мы видим, что на самом деле большинства единений вокруг СВО, так называемого, особенно нет. Весь черт в деталях, да, все кроется в нюансах. Но в целом большинство на стороне того, что нужно прекращать. Вы совершенно правы в том, что условия, на которых люди согласны, разнятся. Но, с другой стороны, российский режим россиян не спрашивают уже много-много лет. И почему сейчас это становится становится политически важным, что там на каких условиях россияне согласны. Мне кажется, тоже вопрос, как ни странно, вторичный. Первичная задача для нас и вопрос, это же ответ, здесь никакого вопроса нету. В России сформировалось фактически антивоенное большинство с вот этими 50 оттенками вот белого цвета, наверное, да, или синего, явно не провоенного. И, очевидно, яблоко просто идеально было спозиционировано, чтобы канализировать вот эти все настроения. Теперь эти настроения будут разбредаться по разным каналам. Понятно, что Кремль, скорее всего, будет стараться канализировать эти настроения через так называемые системные другие партии. И у нас есть целая дискуссия вокруг новых людей, например. Новые люди брендируют себя как такая партия тоже системных либералов, партия, которые вот вроде не такие все адекватные, стильные, модные, молодежные, многие даже известные эксперты включились в кампанию за новых людей. Мы знаем, что Даванков получил протестные голоса на президентские голосования в 2024 году во время полной против Путина. В Финляндии, например, Даванков победил. Был параллельный подсчет голосов, и, судя по всему, именно вбросов вот в финском, да, вот зарубежном участке практически не было. Это было сложно, поскольку фактически было установлено внешнее наблюдение за процессом. Но это, к сожалению, возможно на территории России в том виде, в котором это иногда бывает возможно за рубежом. Поэтому, да, теперь такая вот тактика дробления – это то, к чему сейчас будет прибегать Кремль. То есть первая тактика – пересушить явку. Чем меньше людей придет, меньше людей – меньше проблем. Приходит много людей, даже заряженных политически, даже с патриотическими лозунгами, уже проблема, потому что любая политизация – это уже как бы то, с чем нужно, каким-то образом это нужно менеджерить, с этим нужно что-то делать. Поэтому видим такую вот тактику дробления электората. Ну, уже осталось совсем немного времени, поэтому каких-то принципиальных подвижек со стороны Кремля мы наблюдать уже не можем. Слишком много сюрпризов, в том числе неприятных для Кремля, случилось во время этой думской кампании. И сейчас уже вот по-тихому в идеальном штиле провести вот эти выборы уже не получится.
5: Ну и какие же возможности формирования антивоенного большинства открывает для политиков, а может быть какие-то вызовы? Мы спросим у политика Андрея Пивоварова. Андрей, а надо ли Кремлю вообще это большинство, если оно существует, как-то дробить? Оно хоть какую-то угрозу представляет?
8: Угрозу представляет, для Кремля угрозу представляет активная часть. Поэтому я вот здесь, может, с экспертом Маргаритой не соглашусь. Я думаю, что стратегия Кремля будет сейчас это максимально сушить явку. Максимально выбрасывать, что, в общем-то, яблоко сняли, и голосовать не за кого, может даже подтопить тех же новых людей, которые могут стать точкой консолидации. На мой взгляд, вероятность того, что они станут точкой консолидации, очень высокая. Потому что у людей, которые занимают антивоенную позицию, есть потребность проявить себя. Вы не можете выйти на улицу, вам стараются, там, грубо говоря, законтролировать социальные сети, а проголосовать за кого-то можно. Поэтому востребованность голосования есть, и я думаю, сейчас это будет та точка сбора несистемной оппозиции, которая как-то формирует свое понимание этих выборов, и именно в точке новых людей они могут это сделать. Стратегия же Кремля, она будет несколько иной. У них сейчас, как по официальным данным, которые даже транслирует Кремль, есть порядка 35% за Единую Россию. Указание, которое спущено вниз, это там 45%. Я думаю, за счет того, что будет много перерисовано, за счет ДЭГа, за счет, там, грубо говоря, красных регионов, все это можно будет сделать и дотянуть в среднем до 45%. Но называть это победой, это, ну, некая такая пиар-история, потому что мы забываем о том, что у нас есть голосование по спискам, где может быть там 45 или там даже 40%, а есть округа. И победить в округе на 500 000 человек, ну, если у тебя нет ресурса, если ты был зарегистрирован, а регистрируют только тех, кто допустим, и тех, у кого банально нет денег, просто невозможно. Поэтому я думаю, что кроме округов, которые заранее зарезервированы за оппозиции системные, там за Бабаковым, там за коммунистами, которые нужны за ЛДПР, все остальные округа будут четко за Единую Россию. И вот таким образом, я думаю, что ядро получит просто конституционное большинство. Это не означает, что выборы тебе не нужно. Это значит, надо, наоборот, идти и голосовать. Идти голосовать за те партии, которые кажутся вам более приемлемы, где вы видите антивоенных кандидатов, потому что люди на участках – это как раз проблема для Кремля. Если участки будут пустыми, нарисовать любые цифры намного проще.
5: Но вот я себе представляю такую ситуацию, что человек не может решиться, пойти ему или не пойти, и от Кремля или как-то из пропаганды он слышит, что вот яблоко сняли, голосовать не за кого, не идите на выборы. А действительно, как человеку выбрать, за кого проголосовать, если даже кандидат, у которого в агитации миру мир, у которого в агитации когда же закончится война, который критикует своего оппонента, но этот кандидат критикует своего оппонента за то, что тот недостаточно помогает военным. Вот как людям голосовать в подобных условиях?
8: Вы знаете, я просто не понимаю, что сейчас, вот до момента того, как наступает, по-моему, 9 сентября или 10 сентября, любого кандидата еще можно снять. Именно поэтому, если вы заметили, что практически все силы сейчас взяли некоторую паузу. То есть никто не называет конкретно списков для голосования, какие-то общие фразы. Но я предполагаю, что к дате голосования практически по каждому региону и по каждому округу будет достаточно хорошая картина. Где не будет указаний, за кого надо голосовать, а будет указана линейка, где есть люди антивоенные, есть более антивоенные, есть люди, которые имеют шансы. И эта картинка можно будет найти практически, я думаю, что во всех телеграм-каналах, в оппозиционных медиа, и тем самым у людей будет шанс сделать выбор, потому что в каждом регионе, конечно, ситуация разная. Например, в Петербурге я там практически всю жизнь прожил там, я вижу, что есть партии, которые, например, на федеральном уровне, ну, просто вызывают, ну, смех, а на региональном уровне там собрались достаточно порядочные политики. И выбирать придется не из хороших, да, а из наименее, как бы, худших, наименее провоенных. И, как ни странно, такая опция остается. Потому что, конечно, очень удобно сказать, там, я порву бюллетень, я не пойду на голосование, но это стратегия, которая максимально удобна властям. Мне кажется, здесь правильно все-таки там скрыть пренебрежение, там, понимая, что ты делаешь выбор не из лучшего. Было бы яблоко, было бы по-другому. Вот. Но если кандидата от яблока в списке нет, проголосовать за тех, кто наименее антивоенным, наименее провоенный, и тем самым показать, что вот эти вот 10 или более миллионов человек существуют, и это будет такая не выборы, но наша акция протеста.
5: Вы упомянули, что в планах властей действительно были некоторые утечки из Кремля, или, может быть, сами специально сливали, что 35-45, ну, в общем, нужно половину хотя бы голосов Единой России получить. Но придется, возможно, эти голоса рисовать. Вот это рисование, при том, что если люди действительно пойдут на участки и будут голосовать, это создаст какое-то напряжение? И где вообще красные линии для этого напряжения?
8: Конечно, то есть если мы предположим по практике прошлых лет, перерисовать безболезненно можно до 10%. С учетом того, что сейчас есть ДЭГ в Москве, с учетом того, что остаются голосования на Северном Кавказе, на Красном поясе, там люди в основном привыкли голосовать, привыкли перерисовывать, что они могут сделать. Но тотально перерисовать будет болезненно. Есть банальный пример, который у всех на устах, это выборы Лукашенко против Тихановской. Цифры, которые были нарисованы в итоге в протоколах, не имели ничего общего с тем, что было на участках. И, конечно, если в ДЭК ты можешь там галочку нажать и переписать результаты, тоже в Петербурге, где главы и замглавы комиссии это просто административные чиновники, которые сделают любой результат, у вас остаются учительницы, остаются какие-то люди, которые оказались в этих комиссиях там формально. И они будут видеть эти цифры. И эти слухи пойдут. Да, и мы увидим просто флуктуации, которые невозможно будет объяснить, когда будут дорисовывать цифры. И вот это, вот, знаете, плохое слово легитимность, но доверие к этим выборам не будет. То есть получается, что у тебя ты снял яблоко, у тебя огромная машина пропаганды, ты кричишь, что все верят в войну, а ты все равно не можешь нарисовать результат на выборах, даже нет оппозиции. Поэтому, на мой взгляд, самое ценное – приходить, участвовать, приходить, чтобы в 12 в последний день все-таки, чтобы они не
5: ждали. Ну и посмотрим, как действительно люди отнесутся. Кто нас смотрит, пожалуйста, вернитесь потом к этому ролику и напишите, как вы отреагировали на итоги выборов. Спасибо, до свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
1: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
2: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
1: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
2: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич. Литература о самой героине. Роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер. А также литература как часть жизни. Прочитанные книги и размышления о них. Параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
1: «Москва Иржевейля», «Москва иностранцев, которые приехали сюда работать», «Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев», мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую

0: С этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хелой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хеле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, ну что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
1: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
0: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, дослушав передачу до конца, я сразу

0: накопила себе воспоминания о Тамаре Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва. Граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
0: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она... Ну, она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске ну, там, своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
0: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, ну, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
1: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
0: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни. Да. Это единственное как бы упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные. Да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
1: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза, или все-таки это художественное произведение?
0: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень, как бы, большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что, помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы... Я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого... рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня «Хелла» — это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
1: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
0: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хелла Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И Для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хели, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фрейшер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах, но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность, и если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя, но как бы это могло быть и другое имя, для меня это не настолько важно, вот это не моя цель, это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
1: И вы к этому героическому поступку относитесь то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. Но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фрейшер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешско-немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья. Люди вокруг нее, да, без относительно как бы, государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела, и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось, и кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
7: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
6: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 8 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска возобновили ракетные обстрелы Киева после трехдневной паузы, связанной с приездом спецпосланников президента США. Генеральный прокурор Украины подал в отставку на фоне обвинений в адрес сотрудников его ведомства в так называемом «крышевании мошеннических колл-центров». Продолжается отстранение под разными предлогами представителей партии «Яблоко» от сентябрьских выборов разных уровней. Несколько активистов партии были задержаны по статье о демонстрации экстремистской символики. Также сегодня.
1: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи.
0: Вернувшиеся в Великобританию принц Гарри и его супруга Меган сохраняют титул герцога и герцогини Сассекских, но обращение «Ваше королевское высочество» к ним применяться не будет, пояснил король Карл III.
2: Сначала мы спускались в бомбоубежище, когда начинались бомбежки. Там были синие лампочки, я помню, синий свет, плохо дышалось. И довольно скоро мама перестала спускаться с нами в бомбоубежище, а нас с сестрой загоняли на полки стенного шкафа, потому что это была капитальная стена, и при бомбежке стены обычно оставались. И поэтому мы там лежали с сестрой в темноте на полках и обсуждали только что прочтенную нами книгу «Мифы Древней Греции». Это было очень интересно. Не было игрушек, и главной радостью это было чтение. Такая отдушина, когда темно, холодно, голодно, и вот ты читаешь про великолепные путешествия за Золотым Руном. Но потом все становится хуже, хуже, все голоднее и голоднее. Мама говорит, что мы все время клянчили. А когда будет обед? А скоро мы поедим? Очень важно, что мы не ощущали тогда что-то, что-то необычное. Когда 3 года бомбежки, когда 3 года холодно, темно, ты думаешь, нормальная жизнь.
3: У нас была еще старая дровяная плита, еще к нам приходили все наши соседи, и мы им выдавали кипяток. У нас был кипяток, у нас была кофейная гуща. Бабушка не терпела безделья. Это называлось протирание времени. Поэтому нас голодных выгоняли в 40-градусный мороз на улице с маленькими лопаточками, чтобы мы расчищали дорожку между сугробами, а снег был выше нашей головы. Моя сестра должна была записывать показания барометра, показания градусника и строить графики, потому что ей сказали, что если мы эвакуируемся, то она сможет идти работать лаборанткой на завод. А дедушка сидел и книгу писал о механике материалов и писал, что когда мозг чем-то занят, то меньше хочется есть. И вот он написал целую книгу, а в 43-м году получил за это сталинскую премию. Я до сих пор помню свой голос, который кричит: «Ребята, в 61-й снаряд взорвался, бежим осколки собирать!» И мы бежали, и у нас был победитель, кто принесет самый горячий осколок. Сталин не знал, что будет война, а моя мама знала, что будет война. Она работала в технологическом институте, и все корки, которые сотрудники не доедали, подбирала и сушила в сушильном шкафу. И у нее был мешочек с беленькими корочками, сухариками, а у меня был кровавый понос от голода. Я была 4 года. Мама рыдала, и когда она мне протянула последний сухарик, она думала, что она со мной распрощается. Но с последнего сухарика меня закрепило, и я выжила.
0: Это воспоминание о начавшейся ровно 85 лет назад блокаде Ленинграда, выживших в те страшные 900 дней блокадников Леонида Романкова и Любови Мясниковой, брата и сестры, которым в 1941 году было всего по 4 года. Особенно щемящими сердце для меня лично в этих воспоминаниях о детстве – это рассказ о детской привычке к бомбежкам, голоде, о таких детских развлечениях, как поиск горячих осколков от снарядов, выпущенных, чтобы этих детей убить. В Украине дети, которым сейчас по 4 года, не знают мирного времени, бомбежки им, скорее всего, тоже уже привычны. Непривычно, скорее, спокойствие, отсутствие сирен, которое в Киеве продолжалось последние 3 дня – 5, 6 и 7 сентября, пока в Москву и Киев приезжали специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и вели переговоры, осязаемых результатов которых пока, по крайней мере, не видно. Зато по истечении трехдневного перемирия в сторону Киева практически немедленно полетели российские дроны и ракеты, включая гиперзвуковые цирконы. Не менее 3 человек погибли, около 20 ранены, повреждены складские помещения и жилые постройки. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в интервью изданию «Аксиос», для возобновления серьезных переговоров сейчас существует окно возможностей сроком в 2 месяца до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Россия по-прежнему настаивает на своих успехах на поле боя, включающих, если верить словам Владимира Путина, захват города Светогорск в Донецкой области. Но, как я уже рассказывал, эти слова были уже многократно опровергнуты. Как выяснилось, в город проникала диверсионная группа, которая была уничтожена, а видео с российским солдатом в центре Светогорска, разошедшееся по социальным сетям, оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, причем довольно топорно сгенерированным. Вот что об этом говорит побывавший в Светогорске фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
4: Важко сказать, что коится в голове у...
5: Трудно сказать, что творится в головах у россиян. Возможно, они сознательно хотели подставить Владимира Путина. А возможно, кто-то из его окружения решил сознательно и публично показать президента России лжецом. Есть и другой вариант. Возможно, перед выходом Путина к прессе была поставлена задача: давайте набросаем каких-нибудь достижений. Хочу напомнить, что 1 сентября российские войска бомбами разрушили центр внешкольной работы. Но, конечно, об этом они не расскажут, как о достижении, о том, что разбомбили центр внешкольной работы. Возможно, решили просто набросать какие-то населенные пункты. Ну, хорошо, пусть будет Светогорск. Все помнят Светогорск с лета 2022 года, когда благодаря Северскому Донцу город оказался фактически разделен пополам, и часть его действительно была оккупирована российской армией. Еще с 2022 года все помнят рассуждения военных экспертов о том, что Светогорск — это также ворота к Славянску. Светогорск расположен неподалеку от важной трассы, которая является значимой артерией, связывающей Славянск и Харьков. То есть Светогорск запомнили еще в 2022 году, и, возможно, упоминанием его в этих победных реляциях Владимира Путина хотели придать больший вес его выступлению. Если сравнивать Светогорск со Славянском и Краматорском, то ситуация выглядит следующим образом. Сейчас в Славянске и Краматорске ситуация критическая, если говорить о безопасности. Российские войска 4 раза в сутки в течение часа-полутора забрасывают КАБами Славянск и Краматорск и населенные пункты вокруг них. Иногда в небе одновременно находится до 12 российских бомбардировщиков. Это чтобы вы понимали масштаб. Кроме того, FPV-дроны уже поражают цели в центре и Славянска, и Краматорска. А когда я гулял по Светогорску в поисках российских военных, там стояла абсолютная тишина. Я не слышал ни взрывов, ни FPV-дронов. Где-то вдали жужжали молнии, это ударные дроны самолетного типа. Но по сравнению со Славянском и Краматорском, Светогорск сейчас, и хотелось бы, чтобы так было и дальше, действительно остается курортным городом.
4: Хотелось бы, чтобы так было и надалее, это справді курортное место.
0: Это был фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. В Украине, между тем, вспыхнул очередной скандал. Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко написал прошение об отставке на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры НАБУ и САП, которые ранее обвинили в покровительстве работе мошеннических колл-центров одного из высокопоставленных сотрудников прокуратуры. Как написал Кравченко вечером 7 сентября в мессенджере Telegram, он принял, цитата, «политическое решение уйти в отставку, поскольку не хочет, чтобы», еще одна цитата, «должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния». Украинские средства массовой информации пишут, что перед заявлением Кравченко об отставке с ним встречался президент Украины Владимир Зеленский. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
6: По версии независимых антикоррупционных органов, начальник одного из департаментов Генпрокуратуры Украины возглавлял преступную организацию. В материалах расследования, которое следователи назвали операцией «Карфаген», Сергей Крапива фигурирует под псевдонимом «Канцлер». На выходных детективы опубликовали ролик с кадрами видеонаблюдения и, как утверждается, записями прослушанных разговоров.
7: Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить, там, жить, чтобы жить. Ну, если идет, то все будет, наверное, лучше. И королеву вырвать так миллион, знаешь.
6: По данным Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники группировки якобы покрывали мошенников. Речь о колл-центрах, которые звонят людям в разных странах и, представляясь, например, сотрудниками банков, выманивают деньги. НАБУ также обнародовала фото набитого деньгами сейфа после обысков в здании офиса генпрокурора. На записях разговоров главный подозреваемый часто говорит о каком-то шефе.
8: Возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что захочу.
6: Сергея Крапиву взяли под стражу с альтернативой залога 120 миллионов гривен. Это больше 2,5 миллионов долларов. Сам он заявил, что не все опубликованные записи разговоров соответствуют действительности. На суде стало известно, что подозреваемый был доверенным лицом генпрокурора. По данным следствия, он руководил ремонтом дома Руслана Кравченко в элитном поселке под Киевом, помогал его жене получить визу в США и организовывал день рождения своего руководителя в Мадриде. Генпрокурор говорит, что дом под Киевом просто арендует, а всех прокуроров, которые занимаются делами колл-центров, уже поручил проверить на полиграфе. Следствие считает, что участники преступной группы отмывали деньги через разные схемы, покупали жилье, дорогие машины и драгоценности, а также размещали крупные суммы на счетах своих родных. Речь о десятках миллионов гривен. В деле под псевдонимом «Муза» фигурирует 24-летняя Елизавета Ивахненко. По версии следователей, близкое лицо Сергея Крапивы, которую он просил удалить из Инстаграма фото роскошной жизни, поняв, что им интересуются правоохранители.
9: Если сейчас поудалять это все, то мне вообще все надо поудалять. Понимаешь? У меня тут Порше, Лорпиано, Мими, в конце концов, цветы.
8: Ту-ту-ту.
9: Ну? Часы, браслеты, сумки. Ну, мне все надо удалять. Понимаешь? История может управить.
6: На судебном заседании задержанная утверждала, что о преступной организации и отмывании денег ничего не знала. Публично говорить о своих отношениях с Сергеем Крапивой не захотела. А еще сказала, что ее слова на записях НАБУ были вырваны из контекста. Елизавету Ивахненко суд взял под стражу с альтернативой выйти под залог в 20 миллионов гривен. Это почти полмиллиона долларов. При этом адвокаты утверждают, что годовой доход подозреваемой составляет почти в 7 раз меньше назначенного залога.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды». Буквально неделю назад Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие более суровые наказания для организаторов мошеннических колл-центров и за злоупотребление с банковскими счетами. По оценкам издания «Украинская правда», в Украине сотни таких колл-центров, их чаще называют офисы, в каждом из которых может работать от нескольких десятков до 200 человек. Базовая зарплата там $600, но средняя составляет несколько тысяч. Закрышевание в правоохранительных органах, по данным источников «Украинской правды», каждый такой центр платит $7000 в месяц. Однако в последнее время вместо рекламы работы в этих самых офисах в социальных сетях чаще можно встретить жалобы на то, что эти офисы закрываются. О том, почему так происходит, говорит Владимир Фомичев, корреспондент «Украинской правды». Это фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода».
10: Они звонили по российскому рынку, и тут неожиданно оказалось, что россияне начали довольно неплохо защищаться. Да, они установили хорошие телефонные системы, и все эти звонки просто уже не проходили, до людей не дозванивались, а сами россияне уже разобрались, как работает эта схема. Я так понимаю, что началась работа больше по европейскому рынку, по гражданам Европы, то есть стали обманывать граждан Европейского Союза. Это очень не понравилось нашим международным партнерам, и Украину попросили эту историю прекратить. У меня есть еще такое предположение. Возможно, все это связано, помимо прочего, с историей Ермолаева. Сын Вадима Ермолаева, Артур, занимался офисами. Насколько я понимаю, по соглашению со следствием, он вышел на свободу в Эстонии. Но он занимался именно колл-центрами. Я думаю, что если покушение на Ермолаева в Монако действительно было связано с работой колл-центров, а мы этого точно не знаем, то это тоже могло стать одной из причин. Потому что покушаться на людей в Монако нельзя. Это очень плохо. Не знаю, как это назвать. Моветон, красная линия, не по понятиям, как хотите. Но в цивилизованных странах, особенно в Монако, людей убивать нельзя.
11: Монако людей взрывать не можно.
0: Это был корреспондент издания «Украинская правда» Владимир Фомичев, фрагмент эфира Украинской службы «Радио Свобода». Напомню, что 29 июня у дома украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако взорвалась бомба, спрятанная в рюкзаке. Тогда пострадали сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина, ей оторвало обе ноги, и их 13-летний сын. Ермолаев впоследствии заявил, что считает организаторами покушения сотрудников Главного управления разведки Украины. Подозреваемая в покушении на Ермолаева, украинка Анастасия Березовская, была через несколько дней убита. В убийстве признался сотрудник украинского ГУР Владислав Риот. Вместе с ним был задержан бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Ермолаев категорически отрицает причастность к организации мошеннических колл-центров. Сын Ермолаева, Артур, в 2025 году был задержан по запросу Эстонии, и по версии эстонского следствия он был связан с организацией схем, в которых у людей из разных стран выманивали деньги. Речь шла примерно о 100 миллионах евро, из которых около 5 миллионов у жителей Эстонии. В мае дело закончилось соглашением с эстонскими властями. Артур Ермолаев вину не признал, получил условное наказание и обязанность выплатить в качестве компенсации около 8,5 миллионов евро. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Челябинский областной суд снял с выборов в Государственную Думу кандидата от партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Как в большинстве подобных случаев, жалобу в суд подал конкурент Щербакова на выборах, кандидат от партии «Зеленые» Артем Кунгурцев. Он обвинил представителя «Яблока» в незаконной агитации и нарушении авторских прав. А поводом для этого стало, в частности, появление в видеоролике Щербакова работы художника Бэнкси «Девочка с шариком» и цитат правозащитника, но Нобелевского лауреата Андрея Сахарова «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью» и советского дипломата Андрея Громыко «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Вот что говорил в этом ролике Ярослав Щербаков. Работа Бэнкси и портрет Сахарова висели на стене у него за спиной.
12: «Нашей стране нужен мир. Люди хотят жить и жить без страха. Заключение соглашения о прекращении огня – первый шаг к миру. Его задача – сохранить жизни и создать условия для мирных переговоров. Советский дипломат Андрей Громыко говорил: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Один день ядерной войны, который допускают некоторые, будет последним для всех».
0: Это был уже бывший кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Сегодня же Нижегородский областной суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблоко» по автозаводскому мандатному округу номер 133 рок-музыканта Дмитрия Смирнова. Суд удовлетворил иск кандидата от партии «Пенсионеров» Алексея Резоватого. Поводом для иска стала фотография основателя и лидера британской рок-группы Motorhead Леми Килмистера, которую Смирнов опубликовал в социальной сети ВКонтакте. Претензии вызвал немецкий крест на шее музыканта. Представленный в деле эксперт заявил, что он похож на нацистскую награду до степени смешения. Это цитата. Хотя в реальности этот крест, конечно, не является нацистской символикой. А вчера в Екатеринбурге задержали сразу 6 кандидатов в депутаты разных уровней от партии «Яблоко». Всех их обвинили в демонстрации экстремистской символики, что грозит им снятием с выборов. Первым на выходе из дома задержали председателя фракции партии «Яблоко» в городской думе Екатеринбурга Константина Киселева. Вот что он рассказывает.
13: За мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать. То есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста. А мир и свобода — вот такие слова, которые вдруг оказалось поперек горла стоят. я связываю это с выборами. Хочу, кстати, отметить то, что полицейские были корректны. То есть и те, которые доставляли, за исключением вот этого силовой поддержки человека в маске, и здесь, и те, которые меня доставляли. То есть все абсолютно корректно, вежливо. Никаких претензий у меня к ним в этом плане нет.
0: Это был представитель партии «Яблоко» Константин Киселев. В отношении Киселева составлен протокол о демонстрации экстремистской символики из-за публикации пятилетней давности, в которой на заднем плане была видна большая буква «Н». Это один из символов кампании Алексея Навального, штабы которого признаны в России экстремистской организацией. После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов в Думу в кампании продолжают участвовать кандидаты по одномандатным округам, однако более 10 из них уже сняты с выборов под разными предлогами из-за исков конкурентов или административных протоколов о демонстрации экстремистской символики. И еще одно громкое снятие с выборов в Думу. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Его исключат из бюллетеня в территориальной группе, включающей Удмуртию и Пермский край. Основанием для аннулирования регистрации стало решение суда по административному делу и опять о демонстрации экстремистской символики. В августе Бондаренко, бывшего депутата Саратовской областной думы, оштрафовали на 1000 рублей за публикации с фотографией все того же Алексея Навального. Бондаренко известен критическими выступлениями в адрес Кремля во время работы в Саратовской думе. Вот фрагмент одного из них.
14: Я понесу уголовную ответственность как коррупционер, а владельцы дворцов в Геленджике останутся чистенькие. В смысле, все равны перед законом? Вы думаете, что вы говорите? Мы все-таки в России живем. Какой к черту матери все равны? Да, все равны, но некоторые равнее. Те, у кого денег больше, те, у кого прихват лучше, да, тем и законы, как говорится, не писаны. Оппозиционный депутат, который высказывает правду, которая власти не нравится, его привлекают к ответственности как коррупционера, учитывая, что они имеют доступа к бюджетным деньгам. И вообще для меня это в принципе абсурдно, как для оппозиционного депутата. Насколько я видел, руководство «Единой России» меня бесплатно ненавидит. Но если вы знаете, что им кто-то заплатил, и все это спланировано, что в это вовлечены сотрудники правоохранительных органов, то нужно было сейчас об этом заявить. Когда вы говорите, обвиняете меня в походе на полицию, вы знаете, несколько человек, 8 человек, которые...
15: Судья не говорил и не обвинял вас.
14: 8 человек, которые на табель задержаны, них двое живут на вашем округе. То есть это граждане, ваши избиратели. Вы где были, когда их задерживали?
0: КПРФ утверждает, что аккаунт, где появилась фотография Навального, из-за которой Бондаренко сняли с выборов, Бондаренко не принадлежит. Ранее в социальных сетях широко разошелся диалог Бондаренко с вице-спикером Думы Петром Толстым. Давайте послушаем.
14: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически помогли бы.
16: Закона,
14: да, боролись с бедностью.
16: Значит, налоговая система.
14: Это что за закон?
16: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
14: Увеличение НДС, например, до 20%. Значит, это людям помогло?
16: Конечно, это помогло стране. Потому что люди от этих налогов получают восстановленные школы, пожарные части, машины скорой помощи. Оно все берется не...
14: Ладно, налог на прибыль тоже то, что увеличили с 20 до 25, тоже получается на пользу?
16: Налог на прибыль?
14: Давайте бюджеты.
16: В бюджеты куда? В бюджеты чего?
14: Региональные.
16: Региональные, правильно. Значит, это что? Это возможность для регионов строить дороги, например. Без этого они не построятся. Без денег, без налогов. Значит, реформа здравоохранения. Сейчас в стране медицина, она на 20 лет догоняет то, что было отставанием в советский период. То есть, если у нас советский период, она лет на 40 отставала от европейской, то сегодня, ну, на 10.
14: Вот так. Она недоступна. Узких специалистов нет.
16: Она доступна.
14: И третья?
16: Ну, третья, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все, значит, вывески, все названия должны быть на русском языке.
14: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
16: Мы перестали ощущать себя как колонии.
0: Это был диалог теперь уже бывшего кандидата в депутаты Государственной Думы от партии КПРФ Николая Бондаренко с вице-спикером Государственной Думы, единороссом Петром Толстым. Кто из них убедительнее, я думаю, вы выберете сами. Время свободы. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что замена иностранных двигателей на самолетах «Сухой Суперджет-100», принадлежащих российским авиакомпаниям, невозможно без финансовой поддержки «Аэрофлот». со стороны государства. Если субсидий от правительства не будет, все компании, владеющие этими самолетами, будут их постепенно списывать. О том, почему российские авиакомпании не готовы вкладываться в установку российских импортозамещенных двигателей, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
17: Глава Аэрофлота Сергей Александровский заявил на Восточном экономическом форуме корреспонденту издания «Коммерсант» о том, что ремоторизация, то есть замена двигателей, самолетов «Сухой Суперджет-100» возможна только при мерах государственной поддержки. Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100, цитирует гендиректор Аэрофлота «Коммерсант». Сейчас у российских авиакомпаний летает около 160 суперджетов, которые изначально позиционировались как российские самолеты. Примерно на треть в ближайшие годы потребуется замена двигателей. Ну, или они будут списаны. Российские авиаперевозчики в начале войны постоянно пребывают в состоянии серьезного стресса, в том числе финансового. А в этом году, когда налеты украинских беспилотников радикально расширили свою географию и стали залетать за Урал, ситуация еще ухудшилась. Постоянные задержки и отмены рейсов финансовое состояние отнюдь не улучшает. Однако это далеко не единственная причина, по которой авиакомпании, а у нас нет никаких оснований ставить под сомнение слова главы Аэрофлота, не готовы тратиться на замену двигателей с французских на импортозамещенные российские. Все дело в том, что российские моторы для суперджетов получились, мягко говоря, дороговаты. Стоимость одного двигателя перевалила за миллиард, а комплект из двух обойдется в 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Плюс доставка, работы, ну и так далее. Сумма в 2,3 миллиарда, которую называют в качестве цены ремоторизации одного борта, выглядит заниженной. С одной стороны, заплатить 2 миллиарда 300 миллионов – это дешевле, чем покупать новый импортозамещенный суперджет за 5,5 миллиардов. Вот только стоит напомнить, что изначально сухой суперджет 100 стоил несколько дешевле. В том числе для российских авиакомпаний, которые продолжают перевозить этими самолетами пассажиров. Каталожная цена 2012 года, а именно тогда заключались основные контракты на поставку российского самолета, колебалась около 35 миллионов долларов. Даже по нынешнему курсу это меньше 3 миллиардов рублей. Но в 2012 году доллар стоил порядка 30 рублей. Так что российские авиакомпании платили за суперджеты около миллиарда. Причем не сразу, а постепенно, поскольку покупались самолеты, как правило, в лизинг. А теперь тот же миллиард нужно выложить за один двигатель. Причем сразу. Тут, думаю, даже самому патриотически настроенному руководителю авиакомпании от цен станет немножко не по себе. Что до государства, то 115-120 миллиардов на ремоторизацию 50 самолетов выглядят суммой не катастрофичной. Вот только таких субсидий по 100-200 миллиардов требуется не одна и даже не 10. А бюджет, в конце концов, не резиновый. По крайней мере, для гражданской авиации.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Ну и последняя тема. Король Великобритании Карл III направил послание, в котором разъясняется нынешний статус принца Гарри и его супруги Меган, вернувшихся в Британию из Калифорнии вместе с детьми Арчи и Лилибет. Супруги прожили в США около 5 лет. Письмо от имени короля Карла III было отправлено лордом Камергером, одним из высших должностных лиц королевского дворца. В нем, в частности, говорится...
1: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи. Этот статус отличает их от работающих членов королевской семьи, выполняющих государственные и королевские обязанности. Им предоставлена свобода действий в отношении финансовой независимости, их пожелания, касающиеся защиты их частной жизни, будут по-прежнему в полной мере соблюдаться. Их нынешний титул герцога и герцогини Сассекских не изменяется. Обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество» в отношении герцога и герцогини по-прежнему не используются. Благотворительная деятельность является их личным делом и осуществляется ими в частном порядке. Таким образом, статус герцога и герцогини соответствует статусу частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы.
0: В послании короля Карла III также отмечается, что любые вопросы от организации относительно приемов, устраиваемых для герцога и герцогини Сассекских, особенно в тех случаях, когда может потребоваться использование государственных средств, следует направлять в Букингемский дворец. Это цитата по сайту BBC. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что несколько удивлены содержанием письма короля. Однако, как пишет BBC, источники в королевской семье утверждают, что Гарри и Меган все-таки были проинформированы о содержании письма до его обнародования. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
18: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
19: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
20: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
19: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
21: –
2: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
21: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
2: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга прекрасная. Спасибо. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
21: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот, ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
2: Ну, а возвращение – это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
21: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
2: Это вот ты о возвращении последний 15-й год, когда ты уже уехал.
21: 15-й год, да, 11 лет назад.
2: А
21: да.
2: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
21: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
2: помню
21: была.
2: Помню твой прекрасный
21: Ты
2: дом,
21: помнишь,
2: конечно. Да, да, да, да.
21: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла вот такое ощущение, что становится невыносимым.
2: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
21: Да,
2: ну, если не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то

0: поколение, которое даже, по-моему, она вынесла заголовок, что вашему поколению было западло бояться, вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? А вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
1: Мы были, мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
0: Открыты какие-то шлюзы.
1: Да, шлюзы да, открыты, да. И все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
0: да, или за
1: жёлто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
0: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх. Живить уже на каком-то
1: вот там, этот страх
0: ДНК
1: уже такой.
0: Там, да,
1: так сказать. У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли, в 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
0: С 70-го, если мать.
1: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
0: А сейчас система, как ты считаешь?
1: А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. И дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
1: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. скромная, ужасная, как это застечь, она совершенно не...

0: не любила, ну, внимания, что ли.
1: Она была правозащитницей, то есть она же...
0: Она была зоологом, она была биологом.
1: Ну да, профессионально,
0: конечно.
1: Да?
0: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот угу. Как-то стала просто по велению сердца, что угу. Ли. Угу. Она очень такой человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да. Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе. Mm-hmm.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
3: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша. Так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился. Ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в «Ардис», он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
2: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
1: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой, в общем, знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
0: Новые тихие,
1: да. А тебе кто ближе? Я понял, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
0: группа? Ну, это трудно.
1: Групп?
0: Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг.
1: Угу.
0: Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что на стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
1: Угу, печенки.
0: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
1: Ну да, да? Риторика. Да, да.
0: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
1: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету? Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
0: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
1: Песен, сонграйтер.
0: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас
1: общество,
0: мне кажется,
1: да?
0: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
1: Это говорит о многом.
0: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
1: Да,
0: люди уехали, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
1: А ты как к этому относишься?
0: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирование, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
1: Лишены. Конечно. Да. Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
0: да, и все равно,
1: и конечно, все это блокируется, все
0: да.
1: Это
0: да. Вот, мне кажется, вот роль мигрантов или вырастаете в эту жизнь, или живите этой жизнью,
1: ну, частный
0: вы уехали
1: уже,
0: частный,
1: да. Угу.
0: Вот очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
1: Угу.
0: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда.
1: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там, это был правильный ход вернуться? Потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
0: Да.
1: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
0: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза. Чудесный, достойный, умный человек.
1: Ну, на наш коллега, бывший, собственно,
0: да, и наш коллега. Ну, конечно, другой масштаб, потому что, действительно, Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
1: Да.
0: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет. Но абсолютно точно, у него не было никаких особых иллюзий.
1: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
0: Конечно. Да вот та же самая история. Они оказались, ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну, да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
1: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
0: Жень собирались, построил,
1: которые да. Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
0: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливо. Качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
1: Не цепляться за эту ностальгию. Которую...
0: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях. Впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
1: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
0: они
1: драгоценности.
0: Со мной,
1: пусть они светят, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
0: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
1: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
0: Тебе спасибо. За...
2: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Они на свободу нельзя, как говорится, агитировать.
1: Новые задержания перед выборами. Кто остался в игре и есть ли в ней еще смысл?
2: Большинство на стороне того, что нужно прекращать.
1: Рейтинги власти падают, но растет запрос на завершение войны. Чем Кремль ответит на вызов? Какая интрига на выборах, где даже участники не приходят на дебаты? Вы наверняка уже смеялись над роликами с пустыми студиями регионального телевидения. Но так в чем же интрига? А интрига в том, что системные партии в воюющей стране борются за антивоенные голоса. И об этом говорят социологи. Об этом парадоксе и о том, как Кремль отвечает на подобный вызов, говорим и мы сегодня в программе. Здравствуйте.
3: За один день 7 сентября в Свердловской области полиция задержала 6 кандидатов от партии «Яблоко». 5 из них оформили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики, а наказание по ней автоматически лишает человека права избираться на год.
4: Это от лукавого, это мы с вами понимаем. Поэтому все, кто за мир и свободу, за мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать. То есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста.
3: Первыми забрали председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской государственной думе Константина Киселева, который идет в Госдуму по одномандатному округу. Причем задержали его на выходе из дома, когда он выезжал на предвыборные дебаты. И до студии он так и не доехал. А поводом для протокола стала его фотография 2020 года, на которой, по версии полиции, на заднем плане видна большая буква «Н» – символика кампании Навального 2018 года. Дальше задержали кандидата в Государственную думу Владимира Собянина, депутата Думы Сухого Лога Владимира Севастьянова, который идет сразу и в Госдуму, и в областное заксобрание, кандидатов в заксобрание Александра Куделькина и Шану Огней, а также бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Холодарева, идущим 3-м номером в региональном списке. Севастьянову протокол выписали за репост, сделанный еще в 2020 году в одной из запрещенных в России соцсетей, сообщает региональная пресс-служба «Яблоко». Куделькину за публикации в Фейсбуке 23-го, 24-го и 25-го годов с логотипом признанного террористическим фонда борьбы с коррупцией и изображениями Гитлера и свастики. А Шане Огни экстремистской символикой сочли пентаграмму, нарисованной нейросетью картинки с персонажем фантастического мира, причем пост был опубликован в социальной сети X еще в 24-м году. 3 днями раньше то же самое началось в Москве, где задержали 3 кандидатов в Госдуму от «Яблока» – Анну Шатуновскую-Бюрно, зампредседателя подмосковного отделения партии Григория Гришина, а также Артема Снеговского. Первым 2 вменили тут же экстремистскую символику, а Снеговскому – другую статью о дискредитации армии за публикацию 2022 года.
5: Мы видим это в том числе и по давлению на наших кандидатов ежедневно. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что наша позиция, она известна, она неизменна. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вернулся мир, чтобы перестали гибнуть люди. И мы очень благодарны вам за то, что вы нас в этом поддерживаете.
3: Все это происходит уже после того, как партия потеряла главное – федеральный список, снятый решением Верховного суда. Региональные списки «Яблока» сняли в 6 регионах, а по одномандатным округам кандидатов сняли в 7. Иски при этом подавали не власти, а другие партии – ЛДПР в Свердловской области и Коммунисты России в Калининградской.
6: Заключение прокурора звучало не более 5 минут, и то по бумажке, что означает, что наши аргументы он даже не слушал и не хотел что-то сделать. Судья совещалась в совещательной комнате примерно 10 минут. При этом дрожащим голосом потом объявила решение, которое даже нам не сказало, что понятно, непонятно, и не объяснило, как его обжаловать.
3: Поводами для снятия также становились агитация в запрещенных соцсетях, цитаты советских авторов, чужие логотипы и превышение сметы. В Татарстане, в Туле кандидатов сняли за иностранные ценные бумаги, от которых те, утверждают в партии, физически не могли избавиться. В самой партии считают, что из 137 выдвинутых по округам кандидатов до дня голосования дойдут около 108. И это в лучшем случае, потому что 9 сентября истекает срок подачи новых исков о снятии. Статья демонстрации экстремистской символики применяется и против кандидатов от других партий. Самое громкое снятие этой предвыборной кампании произошло в тот же день, 7 сентября, когда Центр Измерком отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко. Ему 41 год, он секретарь Саратовского обкома КПРФ и бывший депутат областной думы. На его YouTube-канале более 2 миллионов подписчиков.
7: Важные новости, друзья. Сегодня мы обжаловали решение суда, по которому мне вменили якобы распространение экстремистских материалов, паяли штраф, и это основание для того, чтобы лишить меня статуса кандидата на предстоящие выборы в Государственную Думу. По закону на обжалование давалось 10 дней, вот сегодня, собственно, последний день, и через Почту России мы эту жалобу отправили, сдали.
3: На этих выборах Бондаренко вел территориальную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, а поводом для снятия стал штраф 1000 рублей за фотографию Алексея Навального в телеграм-канале, который, как настаивает сам Бондаренко, ему даже не принадлежит. В КПРФ претензии назвали необоснованными и надуманными. Готовят кассационную жалобу и обещают все равно ввести Бондаренко в кампанию, сделав его доверенным лицом партии.
1: Еще до последних задержаний политолог Александр Кынев отмечал, что больше всех кандидатов в этом году сняли у партии «Яблоко» и партии «Родина». С «Родиной» все гораздо проще, она просто не сдавала подписи вовремя. А «Яблоко»? «Яблоко» страдает за антивоенную кампанию? Ну почему? Ведь призывы к остановке войны в программе партии были и в прошлом году. И в прошлом году, да, выборы были не такого масштаба, но проблем подобного масштаба не было. Политолог Маргарита Завадская полагает, что давление на «Яблоко» связано с политическим климатом в стране, а не с действием самой партии.
2: Ситуация сложная, то есть это действительно беспрецедентный, как бы, следующий виток давления уже на те партии, которые считали системными. «Яблоко» – партия, которая партия сторожил, ведет свою давнюю историю и в целом всегда считалась не камильфо атаковать «Яблоко». Но сейчас, учитывая, что поле политической конкуренции, поле возможного настолько сузилось, что уже «Яблоко» теперь абсолютно практически идентичной программой, с которой оно выступало на прошлых выборах, теперь становится неудобной. То есть парадокс, ирония даже не парадокс, ситуация заключается в том, что изменилось атмосферное давление, погодные условия. «Яблоко» осталось тем же. Ну, за исключением того, что оно еще блестящую кампанию, оно стартовало с блестящей избирательной кампанией, очень яркой, с новыми лицами, и это действительно было что-то новое. Но содержательно в отношении к войне и в отношении к тому, что они требовали до того, никаких принципиальных отличий нет. Изменилась атмосфера.
1: И в новой атмосфере главная интрига в том, сможет ли «Яблоко» выиграть хотя бы одно место в Думу или законодательное собрание в любом регионе. Если сможет, партия не потеряет так называемую льготу на регистрацию своих политиков. Если не сможет, то будущим кандидатам придется собирать подписи. Статистически это означает, что их просто не зарегистрируют. Но что тогда остается их избирателям?
2: Печальная судьба «Яблока», то я бы не стала бы хоронить, мне кажется, хоронить живых вообще плохая привычка, и надо перестать это делать. «Яблоко», безусловно, герой этой избирательной кампании, чтобы о них мы прежде, и многие, да, из наших зрителей, экспертов, уважаемых, не думали и не говорили. Это первый момент. И те больше 1000 заявок, да, по-моему, там какие-то огромные суммы, цифры говорили коллеги, да, о том, сколько людей решило вступить в ряды партии. Такого успеха не было, кажется, никогда. Это говорит о том, что действительно, ну, вот обрыдла эта ситуация, всем вот уже осточертела, да, простите мне за бытовые выражения. И это уже эмоциональная реакция. Она никуда не денется. Эмоции нельзя просто так взять и как бы проигнорировать. Они накопились, это уже социальный факт. Куда они уйдут? Они уйдут в протестное голосование, они уйдут в испорченные бюллетени, кто-то будет слушать, каждый будет слушать своих пасторов, и, соответственно, мы увидим бюллетени за новых людей, мы увидим прирост голосов просто математически, механически от КПРФ. КПРФ – давний бенефициар как умного голосования, так и других техник, которым призывали, начиная с кампании за честный выбор 2011-2012 года. Поэтому КПРФ дальше остается вот этим удивительным бенефициаром протестного голосования. Мы просто увидим, как эти голоса разбредутся. Ну и давайте напомним, у нас много фальсификата в выборах, поэтому мы цифры увидим, но эти цифры будут очень консервативными оценками. «Яблоко», их, кажется, электоральная история в том виде, в котором мы ее знали, как системная партия, она закончилась. Это, не побоюсь слова, историческое событие.
1: Ну и подробнее об электоральной истории, точнее, как она развивается, какое у нее будущее, мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Андрей, как вы объясняете давление на системные партии?
8: Ну, если это яблоко системными партиями, то, наверное, здесь очень понятно. Это единственная партия, которая выступает против войны. Единственная партия, на точке которой собрались практически все оппозиционные силы. То есть мы понимаем, что сама партия «Яблоко» представляет собой не такое большое количество избирателей. Но ее повестка объединяет огромное число людей. По некоторым оценкам, это порядка 10 миллионов активных избирателей. Может быть, раньше они даже не знали про «Яблоко», не поддерживали там саму структуру. Но повестка «За мир», она очень востребована. Если сравнивать с прошлым годом, все-таки это федеральные выборы, которым больше внимания. И если там на региональных выборах это можно было как-то пропустить, и, в общем, особого внимания не было, да и ярких кандидатов не было, то сейчас это стало точкой сборки. И вот именно это стало причиной того, что «Яблоко» сняли.
1: Что означает выпадение «Яблока» из числа системных партий? Понятное дело, что оно не выпало, у «Яблока» еще есть шансы, но если представить негативный сценарий, что это может означать?
8: Ну, я думаю, что для самой партии это, конечно, очень болезненно, потому что, в принципе, партию уже лишили финансирования, теперь у них не будет возможности выдвигать, если никто не победит. В целом, это, конечно, большой удар, но надо понимать, что в нынешней системе, вот нам, вы сами рассказали в своем репортаже, что снимать можно практически кого угодно. «Яблоко» сняли списки в тех регионах, где они действительно имели шансы. Это Петербург, это Новгородская область, это Карелия. Это, если бы удар по Екатеринбургу, это традиционно люди, голосующие за демократию. И в этих регионах партия, если была в бюллетене, в подавляющем числе она прошла. Поэтому их снимают везде, где это возможно, где-то, конечно, останутся, но там, где по оценкам администрации президента шансов у них нет. Поэтому вопрос регистрации сейчас не вопрос закона, то, что вы можете подать там список и вас зарегистрируют. Это вопрос решения, там, грубо говоря, уровня либо регионального, либо федерального, если список, грубо говоря, будет зарегистрирован там. Поэтому как только «Яблоко» будет представлять риск или риск, какую-то угрозу, любая партия, ее снимут. Поэтому это болезненно, но в любом случае вопрос регистрации – это не вопрос качества сбора подписей уже давно в нашей стране.
1: Мы видим по примерам членов партии «Яблоко» и даже не только «Яблоко». Николай Бондаренко от КПРФ, его снимают с выборов, вменяя ему административную статью о демонстрации так называемой экстремистской символики. Да, за эту статью всего 2000 рублей штраф положен, но для политика это страшно, поскольку целый год человек не сможет выдвигаться. Отсюда вопрос, а есть ли смысл в таких условиях, когда очевидно, что популярного политика, человека, который станет популярным политиком во время кампании, есть ли смысл выдвигать кого-то, кто потенциально может собрать вокруг себя людей, если этого человека обвинят, он получит административку и больше не сможет избираться?
8: Я вам приведу пример, который, наверное, некорректно назвать имя, поэтому я приведу просто пример человека. В одной из партий человек, соответственно, занял место выбывшего. То есть человек не смог даже продать свои полномочия, и ему оставалось буквально несколько месяцев, и на его место пришел другой человек. И по рассказам он коллегам транслировал такую позицию, что он не очень доволен этим. То есть, казалось бы, ты берешь мандат, у тебя появляется статус пускай несколько месяцев, ты становишься там очень крупной персоной, депутатом одного из там региональных парламентов. Но этот человек был не рад этому, потому что такое внимание автоматически повышает сильно риски. То есть ты становишься, грубо говоря, объектом внимания там и полицейских органов, и администрации президента. И вариант того, что станешь иноагентом, который сильно поразит тебя в правах или там, положим так, экстремистом, что там еще больше в правах, очень высок. И люди не радуются такой известности. Поэтому, на мой взгляд, выдвигаться, конечно же, нужно и важно, потому что это как бы такая позиция, которая, ну, позволяет легально свою позицию заявить. Но надо понимать, что эти люди герои, которые идут сейчас, по крайней мере, по спискам «Яблока», это люди, которые фактически рискуют своей свободой. Мы видим там в тюрьме Шолтберга и Круглова и многих других. И это такой героический путь. Но выдвигаться, конечно, нужно, потому что это оставшийся легальный способ борьбы. Вы сказали про Бондаренко, я немножко оговорился бы, все-таки по коммунисту у меня другая позиция. Безусловно, это яркий лидер. Но если посмотреть внимательно, у КПРФ сносят тех, кто неудобен Геннадию Зюганову. Это Бондаренко, это Махраев, это Морозов в Коми. Вот это люди, которые для КПРФ немножко нестандартны. Ни одного там действующего соратника Геннадия Андреевича не вынесли, ни одного из людей, который купил себе место в списке, тоже не тронули. То есть трогают тех, кто, в общем-то, для КПРФ, ну, неудобен, что ли, так скажем, своей популярностью.
1: Да, вроде бы из Коми, я так по своим запискам и конспектам смотрю, Олег Михайлов вроде бы там ведет кампанию. Но тут еще интересен вот какой момент, что социологи, которые проводят опросы в России, фиксируют, что действительно растут антивоенные настроения. И получается, что получается так, что эти антивоенные настроения представлены не только в партии «Яблоко». В партии «Яблоко», понятно, там за 80% зашкаливает, надо уточнять цифры, но под половины, под 50% даже в других системных партиях. И я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет об этом. И с вами Андрей продолжит разговор о том, как же власть это использует или противостоит этому.
9: Ну, если бы не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет, у меня дочь страдает.
10: До выборов в российский парламент меньше 2 недель. В межпартийную борьбу включился Владимир Путин. Вместе с политтехнологами он пытается поднять падающий рейтинг «Единой России», утверждают источники издания «Медуза». Социологические службы ФОМ и ВЦИОМ к началу сентября оценивают рейтинг правящей партии в диапазоне от 33 до 37%. Чиновники жалуются, после того, как Путин начал активнее поддерживать партию власти, администрация президента подняла ожидаемые показатели в среднем до 50% по регионам. То есть в Кремле хотят, чтобы за «Единую Россию» проголосовал каждый второй избиратель.
11: Как издеваются. Когда сообщали о повышении, говорили еще и о легитимности, чтобы результаты воспринимались как правдоподобные, а это взаимоисключающие вещи.
10: Это первые выборы в Госдуму, которые пройдут с начала полномасштабной войны. При этом на 5-й год так называемой СВО российское общество уже нельзя назвать консолидированным вокруг поддержки боевых действий. Согласно социологическому исследованию проекта Extreme Scan, даже электорат «Единой России» уже на 47% состоит из людей, стремящихся прекратить боевые действия и заключить мир с Украиной. 23% сторонников партии власти затруднились с ответом или отказались говорить на эту тему. Провести мобилизацию хочет лишь треть электората «Единой России». С другими партиями ситуация для Путина хуже. Сторонники ЛДПР, КПРФ, «Новых людей» и «Яблоко» хотят мира еще больше, а мобилизации меньше.
12: Это сколько людей-то страдает? Матерей, жен, детей? От этой поганой войны?
10: После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов, россияне с антивоенными взглядами имеют все меньше шансов получить представительство в Думе. При этом запрос на мир, судя по исследованию Extreme Scan и взлетевших рейтингов «Яблоко», растет. Парламентским партиям предстоит борьба за антивоенный электорат. Так, в Бурятии кандидат депутата от КПРФ Баир Циренов запустил по ТВ агитационный ролик, в котором упоминаются ключевые, по его мнению, вопросы к властям.
13: Когда закончится СВО?
14: Зачем блокировать интернет?
15: Как жить с такими налогами?
16: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру, мир.
10: Во время дебатов на региональном телеканале Циренов повторил лозунг «Миру, мир», однако войну напрямую не осуждал.
17: Иначе мы не сможем выбраться из этой трясины, иначе мы не сможем помочь нашим тысячам бойцов, которые находятся на передовой, и их семьям.
10: Исследователи Extreme Scan описали электорат каждой партии, заявившей своих кандидатов на предстоящие выборы. Например, КПРФ описана как партия канализированного социального недовольства, «Единая Россия» как партия бенефициаров войны и защищенного статуса, а «Новые люди» как партия модернизационного среднего класса, которому мешает война. Несмотря на рост запроса на мир, только за «Яблоко», по мнению исследователей Extreme Scan, было готово проголосовать антивоенное меньшинство, для которого война против Украины изначально вступало в ценностное противоречие, а не превратилось в неудобство со временем.
1: Ну и как же власть работает с антивоенными настроениями, мы тоже перед эфиром спросили у политолога Маргариты Завадской.
2: Власти стараются придумать разные механизмы, как это новое формирующееся большинство можно разбить. Вообще природа общественного мнения такова, что каждая сторона пытается сконструировать свое большинство. Это работает таким образом, что каждый отдельный избиратель, гражданин, знает, что мой сосед или большинство, или там люди вокруг меня думают так, и это либо облегчает, либо затрудняет то или иное решение, то или иное выражение тех или иных политических предпочтений, включая голосование. Поэтому Кремль, «Единая Россия», Кремль в первую очередь, всегда стремился создавать иллюзию большинства. исследовательские опросы вроде ExtremeScan, они всегда подчеркивают и пытаются разбивать на нюансы вот это самое пресловутое большинство, и мы видим, что на самом деле большинства единений вокруг СВО так называемого особенно нет. Весь черт в деталях, да, все кроется в нюансах, но в целом большинство на стороне того, что нужно прекращать. Вы совершенно правы в том, что условия, на которых люди согласны, разнятся, но с другой стороны, российский режим россиян не спрашивают уже много-много лет. И почему сейчас это становится политически важным, что там на каких условиях россияне согласны. Мне кажется, тоже вопрос, как ни странно, вторичный. Первичная задача для нас и вопрос, это же ответ, здесь никакого вопроса нету. В России сформировалось фактически антивоенное большинство с вот этими 50 оттенками вот белого цвета, наверное, да, или синего, явно не провоенного. И, очевидно, яблоко просто идеально было спозиционировано, чтобы канализировать вот эти все настроения. Теперь эти настроения будут разбредаться по разным каналам. Понятно, что Кремль, скорее всего, будет стараться канализировать эти настроения через так называемые системные другие партии. И у нас есть целая дискуссия вокруг новых людей, например. Новые люди брендируют себя как такая партия тоже системных либералов, партия, которые вот вроде не такие все адекватные, стильные, модные, молодежные, многие даже известные эксперты, включились в кампанию за новых людей. Мы знаем, что Даванков получил протестные голоса на президентские голосования в 2024 году во время полной против Путина. В Финляндии, например, Даванков победил. Был параллельный подсчет голосов, и, судя по всему, именно вбросов вот в финском, да, вот в зарубежном участке практически не было. Это было сложно, поскольку практически было установлено внешнее наблюдение за процессом. Но это, к сожалению, невозможно на территории России в том виде, в котором это иногда бывает возможно за рубежом. Поэтому, да, теперь такая вот тактика дробления – это то, к чему сейчас будет прибегать Кремль. То есть первая тактика – пересушить явку. Чем меньше людей придет, меньше людей – меньше проблем. Приходит много людей, даже заряженных политически, даже с патриотическими лозунгами, уже проблема, потому что любая политизация – это уже как бы то, с чем нужно, каким-то образом это нужно менеджерить, с этим нужно что-то делать. Поэтому видим такую вот тактику дробления электората. Ну, уже осталось совсем немного времени, поэтому каких-то принципиальных подвижек со стороны Кремля мы наблюдать уже не можем. Слишком много сюрпризов, в том числе неприятных для Кремля, случилось во время этой думской кампании. И сейчас уже вот по-тихому, в идеальном штиле провести вот эти выборы уже не получится.
1: Ну и какие же возможности формирования антивоенного большинства открывает для политиков, а может быть какие-то вызовы, мы спросим у политика Андрея Пивоварова. Андрей, а надо ли Кремлю вообще это большинство, если оно существует, как-то дробить? Оно хоть какую-то угрозу представляет?
8: Угрозу представляет, для Кремля угрозу представляет активная часть. Поэтому я вот здесь, может, с экспертом Маргаритой не соглашусь. Я думаю, что стратегия Кремля будет сейчас это максимально сушить явку. Максимально вбрасывать, что, в общем-то, яблоко сняли, и голосовать не за кого, может даже подтопить тех же новых людей, которые могут стать точкой консолидации. На мой взгляд, вероятность того, что они станут точкой консолидации, очень высокая. Потому что у людей, которые занимают антивоенную позицию, есть потребность проявить себя. Вы не можете выйти на улицу, вам стараются, там, грубо говоря, законтролировать социальные сети, а проголосовать за кого-то можно. Поэтому востребованность голосования есть, и я думаю, сейчас это будет та точка сбора несистемной оппозиции, которая как-то формирует свое понимание этих выборов, и именно в точке новых людей они могут это сделать. Стратегия же Кремля, она будет несколько иной. У них сейчас, как по официальным данным, которые даже транслируют Кремль, есть порядка 35% за Единую Россию. Указания, которые спущены вниз, это там 45%. Я думаю, за счет того, что будет много перерисовано, за счет ДЭГа, за счет, там, грубо говоря, красных регионов, все это можно будет сделать и дотянуть в среднем до 45%. Но называть это победой, это, ну, некая такая пиар-история, потому что мы забываем о том, что у нас есть голосование по спискам, где может быть там 45 или там даже 40%, а есть округа. И победить в округе на 500 000 человек, ну, если у тебя нет ресурса, если ты был зарегистрирован, а регистрируют только тех, кто допустим, и тех, у кого банально нет денег, просто невозможно. Поэтому я думаю, что кроме округов, которые заранее зарезервированы за оппозиции системные, там за Бабаковым, там за коммунистами, которые нужны за ЛДПР, все остальные округа будут четко за Единую Россию. И вот таким образом, я думаю, что ядро получит просто конституционное большинство. Это не означает, что на выборы тебе не нужно. Это значит, надо, наоборот, идти и голосовать. Идти голосовать за те партии, которые кажутся вам более приемлемы, где вы видите антивоенных кандидатов, потому что люди на участках – это как раз проблема для Кремля. Если участки будут пустыми, нарисовать любые цифры намного проще.
1: Но вот я себе представляю такую ситуацию, что человек не может решиться, пойти ему или не пойти, и от Кремля или как-то из пропаганды он слышит, что вот яблоко сняли, голосовать не за кого, не идите на выборы. А действительно, как человеку выбрать, за кого проголосовать, если даже кандидат, у которого в агитации миру мир, у которого в агитации, когда же закончится война, который критикует своего оппонента, но этот кандидат критикует своего оппонента за то, что тот недостаточно помогает военным. Вот как людям голосовать в подобных условиях?
8: Вы знаете, я просто не понимаю, что сейчас, вот до момента того, как наступает, по-моему, 9 сентября или 10 сентября, любого кандидата еще можно снять. Именно поэтому, если вы заметили, что практически все силы сейчас взяли некоторую паузу. То есть никто не называет конкретных списков для голосования, какие-то общие фразы. Но я предполагаю, что к дате голосования практически по каждому региону и по каждому округу будет достаточно хорошая картина. Где не будет указаний, за кого надо голосовать, а будет указана линейка, где есть люди антивоенные, есть более антивоенные, есть люди, которые имеют шансы. И эта картинка можно будет найти практически, я думаю, что во всех телеграм-каналах, в оппозиционных медиа. И тем самым у людей будет шанс сделать выбор. Потому что в каждом регионе, конечно, ситуация разная. Например, в Петербурге я там практически всю жизнь прожил там. Я вижу, что есть партии, которые, например, на федеральном уровне, ну, просто вызывают, ну, смех. А на региональном уровне там все достаточно порядочные политики. И выбирать придется не из хороших, да, а из наименее, как бы, худших, наименее провоенных. И, как ни странно, такая опция остается. Потому что, конечно, очень удобно сказать, там, я порву бюллетень, я не подам на голосование, но это стратегия, которая максимально удобна властям. Мне кажется, здесь правильно все-таки там скрыть пренебрежение, там, понимая, что ты делаешь выбор не из лучшего. Было бы яблоко, было бы по-другому. Вот. Но если на кандидата от яблока в списке нет, проголосовать за тех, кто наименее антивоенным, наименее провоенный, и тем самым показать, что вот эти вот 10 или более миллионов человек существуют, и это будет такая не выборы, но наша акция протеста.
1: Вы упомянули, что в планах властей действительно были некоторые утечки из Кремля, или, может быть, сами специально сливали, что 35-45, ну, в общем, нужно половину хотя бы голосов «Единой России» получить. Но придется, возможно, эти голоса рисовать. Вот это рисование, при том, что если люди действительно пойдут на участки и будут голосовать, это создаст какое-то напряжение? И где вообще красные линии для этого напряжения?
8: Конечно, то есть если мы предположим по практике прошлых лет, перерисовать безболезненно можно до 10%. С учетом того, что сейчас есть ДЭГ в Москве, с учетом того, что остаются голосования на Северном Кавказе, на Красном поясе, там люди в основном привыкли голосовать, привыкли перерисовывать, что они могут сделать. Но тотально перерисовать будет болезненно. Есть банальный пример, который у всех на устах, это выборы Лукашенко против Тихановской. Цифры, которые были нарисованы в итоговых протоколах, не имели ничего общего с тем, что было на участках. И, конечно, если в ДЭК ты можешь там галочку нажать и переписать результаты, даже в Петербурге, где главы и замглавы комиссии – это просто административные чиновники, которые сделают любой результат, у вас остаются учительницы, остаются какие-то люди, которые оказались в этих комиссиях там формально. И они будут видеть эти цифры. И эти слухи пойдут. Да? И мы увидим просто флуктуации, которые невозможно будет объяснить, когда будут дорисовывать цифры. И вот это, вот, знаете, плохое слово «легитимность», но доверие к этим выборам не будет. То есть получается, что у тебя ты снял яблоко, у тебя огромная машина пропаганды, ты кричишь, что все верят в войну, а ты все равно не можешь нарисовать результат на выборах, даже нет оппозиции. Поэтому, на мой взгляд, самое ценное – приходить, участвовать. Приходить, что в 12 последний день, все-таки, чтобы они не...
1: Ну и посмотрим, как действительно люди отнесутся. Кто нас смотрит, пожалуйста, вернитесь потом к этому ролику и напишите, как вы отреагировали на итоги выборов. Спасибо, до свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 8 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска возобновили ракетные обстрелы Киева после трехдневной паузы, связанной с приездом спецпосланников президента США. Генеральный прокурор Украины подал в отставку на фоне обвинений в адрес сотрудников его ведомства в так называемом «крышевании мошеннических колл-центров». Продолжается отстранение под разными предлогами представителей партии «Яблоко» от сентябрьских выборов разных уровней. Несколько активистов партии были задержаны по статье о демонстрации экстремистской символики. Также сегодня.
1: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи.
0: Вернувшиеся в Великобританию принц Гарри и его супруга Меган сохраняют титул герцога и герцогини Сассекских, но обращение «Ваше королевское высочество» к ним применяться не будет, пояснил король Карл III.
2: Сначала мы спускались в бомбоубежище, когда начинались бомбежки. Там были синие лампочки, я помню, синий свет, плохо дышалось. И довольно скоро мама перестала спускаться с нами в бомбоубежище, а нас с сестрой загоняли на полки стенного шкафа, потому что это была капитальная стена, и при бомбежке стены обычно оставались. И поэтому мы там лежали с сестрой в темноте на полках и обсуждали только что прочтенную нами книгу «Мифы Древней Греции». Это было очень интересно. Не было игрушек, и главной радостью это было чтение. Такая отдушина, когда темно, холодно, голодно, и вот ты читаешь про великолепные путешествия за Золотым Руном. Но потом все становится хуже, хуже, все голоднее и голоднее. Мама говорит, что мы все время клянчили. А когда будет обед? А скоро мы поедим? Очень важно, что мы не ощущали тогда что-то, что-то необычное. Когда 3 года бомбежки, когда 3 года холодно, темно, ты думаешь, нормальная жизнь.
3: У нас была еще старая дровяная плита, еще к нам приходили все наши соседи, и мы им выдавали кипяток. У нас был кипяток, у нас была кофейная гуща. Бабушка не терпела безделья. Это называлось протирание времени. Поэтому нас, голодных, выгоняли в 40-градусный мороз на улице с маленькими лопаточками, чтобы мы расчищали дорожку между сугробами. А снег был выше нашей головы. Моя сестра должна была записывать показания барометра, показания градусника и строить графики, потому что ей сказали, что если мы эвакуируемся, то она сможет идти работать лаборанткой на завод. А дедушка сидел и книгу писал про механики материалов и писал, что когда мозг чем-то занят, то меньше хочется есть. И вот он написал целую книгу, а в 43-м году получил за это сталинскую премию. Я до сих пор помню свой голос, который кричит: «Ребята, в 61-й снаряд взорвался, бежим осколки собирать!» И мы бежали, и у нас был победитель, кто принесет самый горячий осколок. Сталин не знал, что будет война, а моя мама знала, что будет война. Она работала в технологическом институте. И все корки, которые сотрудники не доедали, подбирала и сушила в сушильном шкафу. И у нее был мешочек с беленькими корочками, сухариками. А у меня был кровавый понос от голода. Мне было 4 года. Мама рыдала, и когда она мне протянула последний сухарик, она думала, что она со мной распрощается. Но с последнего сухарика меня закрепило. И я выжила.
0: Это воспоминание, начавшееся ровно 85 лет назад, блокаде Ленинграда, выживших в те страшные 900 дней блокадников Леонида Романкова и Любови Мясниковой, брата и сестры, которым в 1941 году было всего по 4 года. Особенно щемящими сердце для меня лично в этих воспоминаниях о детстве – это рассказ о детской привычке к бомбежкам, голоде, о таких детских развлечениях, как поиск горячих осколков от снарядов, выпущенных, чтобы этих детей убить. В Украине дети, которым сейчас по 4 года, не знают мирного времени, бомбежки им, скорее всего, тоже уже привычны. Непривычно, скорее, спокойствие, отсутствие сирен, которое в Киеве продолжалось последние 3 дня, 5, 6 и 7 сентября, пока в Москву и Киев приезжали специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и вели переговоры, осязаемых результатов которых пока, по крайней мере, не видно. Зато по истечении трехдневного перемирия в сторону Киева практически немедленно полетели российские дроны и ракеты, включая гиперзвуковые цирконы. Не менее 3 человек погибли, около 20 ранены, повреждены складские помещения и жилые постройки. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в интервью изданию «Axios», для возобновления серьезных переговоров сейчас существует окно возможностей сроком в 2 месяца до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Россия по-прежнему настаивает на своих успехах на поле боя, включающих, если верить словам Владимира Путина, захват города Светогорск в Донецкой области. Но, как я уже рассказывал, эти слова были уже многократно опровергнуты. Как выяснилось, в город проникала диверсионная группа, которая была уничтожена, а видео с российским солдатом в центре Светогорска, разошедшееся по социальным сетям, оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, причем довольно топорно сгенерированным. Вот что об этом говорит побывавший в Светогорске фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
4: Важко сказать, что коится в голове у...
5: Трудно сказать, что творится в головах у россиян. Возможно, они сознательно хотели подставить Владимира Путина. А возможно, кто-то из его окружения решил сознательно и публично показать президента России лжецом. Есть и другой вариант. Возможно, перед выходом Путина к прессе была поставлена задача: давайте набросаем каких-нибудь достижений. Хочу напомнить, что 1 сентября российские войска бомбами разрушили центр внешкольной работы. Но, конечно, об этом они не расскажут, как о достижении, о том, что разбомбили центр внешкольной работы. Возможно, решили просто набросать какие-то населенные пункты. Ну, хорошо, пусть будет Светогорск. Все помнят,

0: Владимира Путина хотели придать больший вес его выступлению. Если сравнивать Светогорск со Славянском и Краматорском, то ситуация выглядит следующим образом. Сейчас в Славянске и Краматорске ситуация критическая. Если говорить о безопасности, российские войска 4 раза в сутки в течение часа-полутора забрасывают КАБами Славянск и Краматорск и населенные пункты вокруг них. Иногда в небе одновременно находится до 12 российских бомбардировщиков. Это чтобы вы понимали масштаб. Кроме того, FPV-дроны уже поражают цели в центре, и Славянска, и Краматорска. А когда я гулял по Светогорску в поисках российских военных, там стояла абсолютная тишина. Я не слышал ни взрывов, ни FPV-дронов. Где-то вдали жужжали молнии, это ударные дроны самолетного типа. Но по сравнению со Славянском и Краматорском, Светогорск сейчас, и хотелось бы, чтобы так было и дальше, действительно остается курортным городом.
1: Хотелось бы, чтобы так было и надалі, це справді курортне місто.
0: Это был фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. В Украине, между тем, вспыхнул очередной скандал. Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко написал прошение об отставке на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры НАБУ и САП, которые ранее обвинили в покровительстве работе мошеннических колл-центров одного из высокопоставленных сотрудников прокуратуры. Как написал Кравченко вечером 7 сентября в мессенджере Telegram, он принял, цитата, «политическое решение уйти в отставку, поскольку не хочет, чтобы», еще одна цитата, «должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния». Украинские средства массовой информации пишут, что перед заявлением Кравченко об отставке с ним встречался президент Украины Владимир Зеленский. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
2: По версии независимых антикоррупционных органов, начальник одного из департаментов Генпрокуратуры Украины возглавлял преступную организацию. В материалах расследования, которое следователи назвали «Операцией Карфаген», Сергей Крапива фигурирует под псевдонимом «Канцлер». На выходных детективы опубликовали ролик с кадрами видеонаблюдения и, как утверждается, записями прослушанных разговоров.
3: Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить. Там, жить, чтобы жить. Но если идет, все будет, ну, я люблю лучше. Ебать королеву. Вроде так миллион, знаешь.
2: По данным Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники группировки якобы покрывали мошенников. Речь о колл-центрах, которые звонят людям в разных странах и, представляясь, например, сотрудниками банков, выманивают деньги. НАБУ также обнародовала фото набитого деньгами сейфа после обысков в здании офиса генпрокурора. На записях разговоров главный подозреваемый часто говорит о каком-то шефе.
4: Возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что захочу.
2: Сергея Крапиву взяли под стражу с альтернативой залога 120 миллионов гривен. Это больше 2,5 миллионов долларов. Сам он заявил, что не все опубликованные записи разговоров соответствуют действительности. На суде стало известно, что подозреваемый был доверенным лицом генпрокурора. По данным следствия, он руководил ремонтом дома Руслана Кравченко в элитном поселке под Киевом, помогал его жене получить визу в США и организовывал день рождения своего руководителя в Мадриде. Генпрокурор говорит, что дом под Киевом просто арендует, а всех прокуроров, которые занимаются делами колл-центров, уже поручил проверить на полиграфе. Следствие считает, что участники преступной группы отмывали деньги через разные схемы. Покупали жилье, дорогие машины и драгоценности, а также размещали крупные суммы на счетах своих родных. Речь о десятках миллионов гривен. В деле под псевдонимом «Муза» фигурирует 24-летняя Елизавета Ивахненко. По версии следователей, близкое лицо Сергея Крапивы, которую он просил удалить из Инстаграма фото роскошной жизни, поняв, что им интересуются правоохранители.
5: Если сейчас поудалять это все, то мне вообще все надо поудалять. Понимаешь? У меня тут Порше, Ларпиано, Мими, в конце концов, цветы.
4: Ту-ту-ту.
5: Часы, браслеты, сумки. Мне все надо удалять. Понимаешь? Историю может убрать.
2: На судебном заседании задержанная утверждала, что о преступной организации и отмывании денег ничего не знала. Публично говорить о своих отношениях с Сергеем Крапивой не захотела. А еще сказала, что ее слова на записях НАБУ были вырваны из контекста. Елизавету Ивахненко суд взял под стражу с альтернативой выйти под залог в 20 миллионов гривен. Это почти

0: полмиллиона долларов. При этом адвокаты утверждают, что годовой доход подозреваемой составляет почти в 7 раз меньше назначенного залога.
1: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Буквально неделю назад Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие более суровые наказания для организаторов мошеннических колл-центров и за злоупотребление с банковскими счетами. По оценкам издания «Украинская правда», в Украине сотни таких колл-центров, их чаще называют офисы, в каждом из которых может работать от нескольких десятков до 200 человек. Базовая зарплата там $600, но средняя составляет несколько тысяч. Закрышевание в правоохранительных органах, по данным источников «Украинской правды», каждый такой центр платит $7000 в месяц. Однако в последнее время вместо рекламы работы в этих самых офисах в социальных сетях чаще можно встретить жалобы на то, что эти офисы закрываются. О том, почему так происходит, говорит Владимир Фомичев, корреспондент «Украинской правды». Это фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода».
2: Они звонили по российскому рынку, и тут неожиданно оказалось, что россияне начали довольно неплохо защищаться. Да, они установили хорошие телефонные системы, и все эти звонки просто уже не проходили, до людей не дозванивались, а сами россияне уже разобрались, как работает эта схема. Я так понимаю, что началась работа больше по европейскому рынку, по гражданам Европы, то есть стали обманывать граждан Европейского Союза. Это очень не понравилось нашим международным партнерам, и Украину попросили эту историю прикрыть. У меня есть еще такое предположение. Возможно, все это связано, помимо прочего, с историей Ермолаева. Сын Вадима Ермолаева, Артур, занимался офисами. Насколько я понимаю, по соглашению со следствием, он вышел на свободу в Эстонии. Но он занимался именно колл-центрами. Я думаю, что если покушение на Ермолаева в Монако действительно было связано с работой колл-центров, а мы этого точно не знаем, то это тоже могло стать одной из причин. Потому что покушаться на людей в Монако нельзя. Это очень плохо. Не знаю, как это назвать. Моветон, красная линия, не по понятиям, как хотите. Но в цивилизованных странах, особенно в Монако, людей убивать нельзя.
3: Монако людей взрывать не можно.
1: Это был корреспондент издания «Украинская правда» Владимир Фомичев, фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Напомню, что 29 июня у дома украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако взорвалась бомба, спрятанная в рюкзаке. Тогда пострадали сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина, ей оторвало обе ноги, и их 13-летний сын. Ермолаев впоследствии заявил, что считает организаторами покушения сотрудников Главного управления разведки Украины. Подозреваемая в покушении на Ермолаева, украинка Анастасия Березовская, была через несколько дней убита. В убийстве признался сотрудник украинского ГУР Владислав Риот. Вместе с ним был задержан бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Ермолаев категорически отрицает причастность к организации мошеннических колл-центров. Сын Ермолаева, Артур, в 2025 году был задержан по запросу Эстонии, и по версии эстонского следствия он был связан с организацией схем, в которых у людей из разных стран выманивали деньги. Речь шла примерно о 100 миллионах евро, из которых около 5 миллионов у жителей Эстонии. В мае дело закончилось соглашением с эстонскими властями. Артур Ермолаев вину не признал, получил условное наказание и обязанность выплатить в качестве компенсации около 8,5 миллионов евро. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Челябинский областной суд снял с выборов в Государственную Думу кандидата от партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Как в большинстве подобных случаев, жалобу в суд подал конкурент Щербакова на выборах, кандидат от партии «Зеленые» Артем Кунгурцев. Он обвинил представителя «Яблока» в незаконной агитации и нарушении авторских прав. А поводом для этого стало, в частности, появление в видеоролике Щербакова работы художника Бэнкси «Девочка с шариком» и цитат правозащитника Нобелевского лауреата Андрея Сахарова «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью» и советского дипломата Андрея Громыка «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Вот что говорил в этом ролике Ярослав Щербаков. Работа Бэнкси и портрет Сахарова висели на стене у него за спиной.
4: «Нашей стране нужен мир. Люди хотят жить и жить без страха. Заключение соглашения о прекращении огня – первый шаг к миру. Его задача – сохранить жизни и создать условия для мирных переговоров. Советский дипломат Андрей Громыко говорил, лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Один день ядерной войны, который, допускают некоторые, будет последним для всех.
1: Это был уже бывший кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Сегодня же Нижегородский областной суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблоко» по автозаводскому мандатному округу номер 133 рок-музыканта Дмитрия Смирнова. Суд удовлетворил иск кандидата от партии «Пенсионеров» Алексея Резоватого. Поводом для иска стала фотография основателя и лидера британской рок-группы Motorhead Лемми Килмистера, которую Смирнов опубликовал в социальной сети ВКонтакте. Претензии вызвал немецкий крест на шее музыканта. Представленный в деле эксперт заявил, что он похож на нацистскую награду до степени смешения. Это цитата. Хотя в реальности этот крест, конечно, не является нацистской символикой. А вчера в Екатеринбурге задержали сразу шестерых кандидатов в депутаты разных уровней от партии «Яблоко». Всех их обвинили в демонстрации экстремистской символики, что грозит им снятием с выборов. Первым на выходе из дома задержали председателя фракции партии «Яблоко» в городской думе Екатеринбурга Константина Киселева. Вот что он рассказывает.
5: За мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать. То есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста. А мир и свобода — вот такие слова, которые вдруг оказалось поперек горла стоят. Я связываю это с выборами. Хочу, кстати, отметить то, что полицейские были корректны. То есть и те, которые доставляли, за исключением вот этого силовой поддержки человека в маске и здесь, и те, которые меня доставляли. То есть все абсолютно корректно, вежливо. Но никаких претензий у меня к ним в этом плане нет.
1: Это был представитель партии «Яблоко» Константин Киселев. В отношении Киселева составлен протокол о демонстрации экстремистской символики из-за публикации 5-летней давности, в которой на заднем плане была видна большая буква «Н». Это один из символов кампании Алексея Навального, штабы которого признаны в России экстремистской организацией. После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов в Думу в кампании продолжают участвовать кандидаты по одномандатным округам, однако более 10 из них уже сняты с выборов под разными предлогами из-за исков конкурентов или административных протоколов о демонстрации экстремистской символики. И еще одно громкое снятие с выборов в Думу. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Его исключат из бюллетеня в территориальной группе, включающей Удмуртию и Пермский край. Основанием для аннулирования регистрации стало решение суда по административному делу и опять о демонстрации экстремистской символики. В августе Бондаренко, бывшего депутата Саратовской областной думы, оштрафовали на 1000 рублей за публикации с фотографией все того же Алексея Навального. Бондаренко известен критическими выступлениями в адрес Кремля во время работы в Саратовской думе. Вот фрагмент одного из них.
6: Я понесу уголовную ответственность как коррупционер, а владельцы дворцов в Геленджике останутся чистенькие. В смысле, все равны перед законом? Вы думаете, что вы говорите? Мы все-таки в России живем. Какой к черту матери все равны? Да, все равны, но некоторые равнее. Те, у кого денег больше, те, у кого прихват лучше, да, тем и законы, как говорится, не писаны. Оппозиционный депутат, который высказывает правду, которая власти не нравится, его привлекают к ответственности как коррупционера, учитывая, что они имеют доступа к бюджетным деньгам. И вообще для меня это в принципе абсурдно, как для оппозиционного депутата. Насколько я видел, руководство «Единой России» меня бесплатно ненавидит. Но если вы знаете, что им кто-то заплатил, и все это спланировано, что в это вовлечены сотрудники правоохранительных органов, то нужно было сейчас об этом заявить. Когда вы говорите, обвиняете меня в походе на полицию, вы знаете, несколько человек, 8 человек, которые
7: там были задержаны. Судья не говорил и не обвинял вас.
6: 8 человек, которые там были задержаны, них двое живут на вашем округе. То есть это граждане, ваши избиратели. Вы где были, когда их задерживали?
1: КПРФ утверждает, что аккаунт, где появилась фотография Навального, из-за которой Бондаренко сняли с выборов, Бондаренко не принадлежит. Ранее в социальных сетях широко разошелся диалог Бондаренко с вице-спикером Думы Петром Толстым. Давайте послушаем.
6: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически помогли бы.
8: Закона,
6: да, боролись с бедностью.
8: Значит, налоговая система.
6: Это что за закон?
8: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
6: Увеличение НДС, например, до 20%. Значит, это людям помогло?
8: Конечно, это помогло стране. Потому что люди от этих налогов получают восстановленные школы, пожарные части, машины скорой помощи. Оно все берется не из...
9: Ладно, налог на прибыль, это тоже то, что увеличили с 20 до 25, тоже получается на пользу?
8: Куда идет налог на прибыль?
9: В бюджеты.
8: В бюджеты куда? В бюджеты чего?
9: Региональные.
8: В региональные, правильно. Значит, это что? Это возможность для регионов строить дороги, например. Без этого они не построятся, без денег, без налогов. Значит, реформа здравоохранения. Сейчас в стране медицина, она на 20 лет догоняет то, что было отставанием в советский период. То есть, если у нас советский период, она лет на 40 отставала от европейской, то сегодня, ну, на 10. Вот
9: она недоступна, узких специалистов
8: она,
9: нет.
8: Она доступна.
9: И третья?
8: Ну, третья, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все, значит, вырезки, все названия должны быть на русском языке.
9: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
8: Мы перестали ощущать себя как колонии.
1: Это был диалог теперь уже бывшего кандидата в депутаты Государственной Думы от партии КПРФ Николая Бондаренко с вице-спикером Государственной Думы единороссом Петром Толстым. Кто из них убедительнее, я думаю, вы выберете сами. Время свободы. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что замена иностранных двигателей на самолетах с сухой «Суперджет-100», принадлежащих российским авиакомпаниям, невозможно без финансовой поддержки со стороны государства. Если субсидий от правительства не будет, все компании, владеющие этими самолетами, будут их постепенно списывать. О том, почему российские авиакомпании не готовы вкладываться в установку российских импортозамещенных двигателей, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
10: Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на Восточном экономическом форуме корреспонденту издания «Коммерсант» о том, что ремоторизация, то есть замена двигателей самолетов сухой «Суперджет-100», возможно только при мерах государственной поддержки. Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100, цитирует гендиректор «Аэрофлота» «Коммерсант». Сейчас у российских авиакомпаний летает около 160 суперджетов, которые изначально позиционировались как российские самолеты. Примерно на треть в ближайшие годы потребуется замена двигателей. Ну, или они будут списаны. Российские авиаперевозчики в начале войны постоянно пребывают в состоянии серьезного стресса, в том числе финансового. А в этом году, когда налеты украинских беспилотников радикально расширили свою географию и стали залетать за Урал, ситуация еще ухудшилась. Постоянные задержки и отмены рейсов финансовое состояние отнюдь не улучшает. Однако это далеко не единственная причина, по которой авиакомпании, а у нас нет никаких оснований ставить под сомнение слова главы «Аэрофлота», не готовы тратиться на замену двигателей с французских на импортозамещенные российские. Все дело в том, что российские моторы для суперджетов получились, мягко говоря, дороговаты. Стоимость одного двигателя перевалила за миллиард, а комплект из двух обойдется в 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Плюс доставка, работы, ну и так далее. Сумма в 2,3 миллиарда, которую называют в качестве цены ремоторизации одного борта, выглядит заниженной. С одной стороны, заплатить 2 миллиарда 300 миллионов – это дешевле, чем покупать новый импортозамещенный суперджет за 5,5 миллиардов. Вот только стоит напомнить, что изначально сухой суперджет 100 стоил несколько дешевле. В том числе для российских авиакомпаний, которые продолжают перевозить этими самолетами пассажиров. Каталожная цена 2012 года, а именно тогда заключались основные контракты на поставку российского самолета, колебалась около 35 миллионов долларов. Даже по нынешнему курсу это меньше 3 миллиардов рублей. Но в 2012 году доллар стоил порядка 30 рублей. Так что российские авиакомпании платили за суперджеты около миллиарда. Причем не сразу, а постепенно, поскольку покупались самолеты, как правило, в лизинг. А теперь тот же миллиард нужно выложить за один двигатель. Причем сразу. Тут, думаю, даже самому патриотически настроенному руководителю авиакомпании от цен станет немножко не по себе. Что до государства, то 115-120 миллиардов на ремоторизацию 50 самолетов выглядят суммой не катастрофичной. Вот только таких субсидий по 100-200 миллиардов требуется не одна и даже не 10. А бюджет, в конце концов, не резиновый. По крайней мере, для гражданской авиации.
1: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Ну и последняя тема. Король Великобритании Карл III направил послание, в котором разъясняется нынешний статус принца Гарри и его супруги Меган, вернувшихся в Британию из Калифорнии вместе с детьми Арчи и Лилибет. Супруги прожили в США около 5 лет. Письмо от имени короля Карла III было отправлено лордом-камергером, одним из высших должностных лиц королевского дворца. В нем, в частности, говорится...
11: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи. Этот статус отличает их от работающих членов королевской семьи, выполняющих государственные и королевские обязанности. Им предоставлена свобода действий в отношении финансовой независимости, их пожелания, касающиеся защиты их частной жизни, будут по-прежнему в полной мере соблюдаться. Их нынешний титул герцога и герцогини Сассекских не изменяется. Обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество» в отношении герцога и герцогини по-прежнему не используются. Благотворительная деятельность является их личным делом и осуществляется ими в частном порядке. Таким образом, статус герцога и герцогини соответствует статусу частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы.
1: В послании короля Карла III также отмечается, что любые вопросы от организации относительно приемов, устраиваемых для герцога и герцогини Сассекских, особенно в тех случаях, когда может потребоваться использование государственных средств, следует направлять в Букингемский дворец. Это цитата по сайту BBC. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что несколько удивлены содержанием письма короля. Однако, как пишет BBC, источники в королевской семье утверждают, что Гарри и Меган все-таки были проинформированы о содержании письма до его обнародования. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: На мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать.
15: Новые задержания перед выборами. Кто остался в игре и есть ли в ней еще смысл?
16: Большинство на стороне того, что нужно прекращать.
15: Рейтинги власти падают, но растет запрос на завершение войны. Чем Кремль ответит на вызов?
17: Какая интрига на выборах, где даже участники не приходят на дебаты? Вы наверняка уже смеялись над роликами с пустыми студиями регионального телевидения. Но так в чем же интрига? А интрига в том, что системные партии в воюющей стране борются за антивоенные голоса. И об этом говорят социологи. Об этом парадоксе и о том, как Кремль отвечает на подобный вызов, говорим и мы сегодня в программе. Здравствуйте.
18: За один день 7 сентября в Свердловской области полиция задержала 6 кандидатов от партии «Яблоко». 5 из них оформили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики, а наказание по ней автоматически лишает человека права избираться на год.
19: Это от лукавого, это мы с вами понимаем. Поэтому все, кто за мир и свободу, за мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать, то есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста.
18: Первыми забрали председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской государственной думе Константина Киселева, который идет в Госдуму по одномандатному округу. Причем задержали его на выходе из дома, когда он выезжал на предвыборные дебаты. И до студии он так и не доехал. А поводом для протокола стала его фотография 2020 года, на которой, по версии полиции, на заднем плане видна большая буква «Н» – символика кампании Навального 2018 года. Дальше задержали кандидата в Государственную думу Владимира Собянина, депутата депутата Думы Сухого Лога Владимира Севастьянова, который идет сразу и в Госдуму, и в областное заксобрание, кандидатов в заксобрание Александра Куделькина и Шану Огней, а также бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Холодарева, идущим третьим номером в региональном списке. Севастьянову протокол выписали за репост, сделанный еще в 2020 году в одной из запрещенных в России соцсетей, сообщает региональная пресс-служба «Яблоко». Куделькину за публикации в Фейсбуке 23, 24 и 25 годов с логотипом признанного террористическим фонда борьбы с коррупцией и изображениями Гитлера и свастики. А Шане Огни экстремистской символикой сочли пентаграмму, нарисованной нейросетью картинки с персонажем фантастического мира, причем пост был опубликован в социальной сети X еще в 24 году. Тремя днями раньше то же самое началось в Москве, где задержали трех кандидатов в Госдуму от «Яблока» – Анну Шатуновскую-Бюрно, зампредседателя подмосковного отделения партии Григория Гришина, а также Артема Снеговского. Первым двум вменили тут же экстремистскую символику, а Снеговскому – другую статью о дискредитации армии за публикацию 22 года.
20: Мы видим это в том числе и по давлению на наших кандидатов ежедневно. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что наша позиция, она известна, она неизменна. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вернулся мир, чтобы перестали гибнуть люди. И мы очень благодарны вам за то, что вы нас в этом поддерживаете.
18: Все это происходит уже после того, как партия потеряла главное – федеральный список, снятый решением Верховного суда. Региональные списки «Яблока» сняли в 6 регионах, а по одномандатным округам кандидатов сняли в 7. Иски при этом подавали не власти, а другие партии – ЛДПР в Свердловской области и Коммунисты России в Калининградской.
21: Заключение прокурора звучало не более 5 минут, и то по бумажке, что означает, что наши аргументы он даже не слушал и не хотел что-то сделать. Судья совещался в своей совещательной комнате примерно 10 минут. При этом дрожащим голосом потом объявила решение, которое даже нам не сказало, что понятно, непонятно, и не объяснило, как его обжаловать.
18: Поводами для снятия также становились агитация в запрещенных соцсетях, цитаты советских авторов, чужие логотипы и превышение сметы. В Татарстане и в Туле кандидатов сняли за иностранные ценные бумаги, от которых те, утверждают в партии, физически не могли избавиться. В самой партии считают, что из 137 выдвинутых по округам кандидатов до дня голосования дойдут около 108. И это в лучшем случае, потому что 9 сентября истекает срок подачи новых исков о снятии. Статья о демонстрации экстремистской символики применяется и против кандидатов от других партий. Самое громкое снятие этой предвыборной кампании произошло в тот же день, 7 сентября, когда Центр Избирком отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко. Ему 41 год, он секретарь Саратовского обкома КПРФ и бывший депутат областной думы. На его YouTube-канале более 2 миллионов подписчиков.
22: Важные новости, друзья. Сегодня мы обжаловали решение суда, по которому мне вменили якобы распространение экстремистских материалов, впаяли штраф, и это основание для того, чтобы лишить меня статуса кандидата на предстоящие выборы в Государственную Думу. По закону на обжалование давалось 10 дней, вот сегодня, собственно, последний день, и через Почту России мы эту жалобу отправили, сдали.
18: На этих выборах Бондаренко вел территориальную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, а поводом для снятия стал штраф 1000 рублей за фотографию Алексея Навального в телеграм-канале, который, как настаивает сам Бондаренко, ему даже не принадлежит. В КПРФ претензии назвали необоснованными и надуманными. Готовят кассационную жалобу и обещают все равно ввести Бондаренко в кампанию, сделав его доверенным лицом партии.
17: Еще до последних задержаний политолог Александр Кынев отмечал, что больше всех кандидатов в этом году сняли у партии «Яблоко» и партии «Родина». С «Родиной» все гораздо проще, она просто не сдавала подписи вовремя. А «Яблоко»? «Яблоко» страдает за антивоенную кампанию? Ну почему? Ведь призывы к остановке войны в программе партии были и в прошлом году. И в прошлом году, да, выборы были не такого масштаба, но проблем подобного масштаба не было. Политолог Маргарита Завадская полагает, что давление на «Яблоко» связано с политическим климатом в стране, а не с действием самой партии.
23: Ситуация сложная, то есть это действительно беспрецедентный как бы следующий виток давления уже на те партии, которые считали системными. «Яблоко» – партия, которая партия сторожил, ведет свою давнюю историю и в целом всегда считалась не камильфо, атаковать яблоко, но сейчас, учитывая, что поле политической конкуренции, поле возможного настолько сузилось, что уже яблоко теперь абсолютно практически идентичной программой, с которой оно выступало на прошлых выборах, теперь становится неудобной. То есть парадокс, ирония даже не парадокс, ситуация заключается в том, что изменилось атмосферное давление, погодные условия, яблоко осталось тем же. Ну, за исключением того, что оно еще блестящую кампанию, оно стартовало с блестящей избирательной кампанией, очень яркой, с новыми лицами, и это действительно было что-то новое. Но содержательно в отношении к войне и в отношении к тому, что они требовали до того, никаких принципиальных отличий нет. Изменилась атмосфера.
17: И в новой атмосфере главная интрига в том, сможет ли яблоко выиграть хотя бы одно место в Думу или законодательное собрание в любом регионе. Если сможет, партия не потеряет так называемую льготу на регистрацию своих политиков. Если не сможет, то будущим кандидатам придется собирать подписи. Статистически это означает, что их просто не зарегистрируют. Но что тогда остается их избирателям?
23: Печальная судьба яблока, то я бы не стала бы хоронить, мне кажется, хоронить живых вообще плохая привычка, и надо перестать это делать. Яблоко, безусловно, герой этой избирательной кампании, чтобы о них мы прежде, многие да, из наших зрителей, экспертов, уважаемых, не думали и не говорили. Это первый момент. И те больше тысячи заявок, да, по-моему, там какие-то огромные суммы, цифры говорили коллеги, да, о том, сколько людей решило вступить в ряды партии. Такого успеха не было, кажется, никогда. Это говорит о том, что действительно, ну, вот обрыдла эта ситуация, всем вот уже осточертела, да, простите мне за бытовые выражения. И это уже эмоциональная реакция. Она никуда не денется. Эмоции нельзя просто так взять и как бы проигнорировать. Они накопились, это уже социальный факт. Куда они уйдут? Они уйдут в протестное голосование, они уйдут в испорченные бюллетени, кто-то будет слушать, каждый будет слушать своих пасторов, и, соответственно, мы увидим бюллетени за новых людей, мы увидим прирост голосов просто математически, механически КПРФ. КПРФ – давний бенефициар как умного голосования, так и других техник, которым призывали, начиная с кампании за честный выбор 2011-2012 года. Поэтому ну, как бы КПРФ дальше остается вот этим удивительным бенефициаром протестного голосования. Мы просто увидим, как эти голоса разбредутся. Ну и давайте напомним, у нас много фальсификата в выборах, поэтому как бы, мы цифры увидим, но эти цифры будут очень консервативными оценками. Яблоко, кажется, электоральная история в том виде, в котором мы ее знали, как системная партия, она закончилась. Это, ну, не побоюсь слова, историческое событие.
17: Ну и подробнее об электоральной истории, точнее, как она развивается, какое у нее будущее, мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день.
17: Андрей, как вы объясняете давление на системные партии?
0: Ну, если яблоко системными партиями, то, наверное, здесь все очень понятно. Это единственная партия, которая выступает против войны. Единственная партия, на точке которой собрались практически все оппозиционные силы. То есть мы понимаем, что сама партия «Яблоко» представляет собой не такое большое количество избирателей. Но ее повестка объединяет огромное число людей. По некоторым оценкам, это порядка 10 миллионов активных избирателей. Может быть, раньше они даже не знали про яблоко, не поддерживали там саму структуру. Но повестка «За мир», она очень востребована. Если сравнивать с прошлым годом, все-таки это федеральные выборы, которым больше внимания. И если там на региональных выборах это можно было как-то пропустить, и, в общем, особого внимания не было, да и ярких кандидатов не было. Но сейчас это стало точкой сборки. И вот именно это стало причиной того, что яблоко сняли.
17: Что означает выпадение яблока из числа системных партий? Понятное дело, что оно не выпало, у яблока еще есть шансы, но если представить негативный сценарий, что это может означать?
0: Ну, я думаю, что для самой партии это, конечно, очень болезненно, потому что, в принципе, партию уже лишили финансирования, теперь у них не будет возможности выдвигать, если никто не победит. В целом, это, конечно, большой удар, но надо понимать, что в нынешней системе, вот нам, вы сами рассказали в своем репортаже, что снимать можно практически кого угодно. Яблоко сняли списки в тех регионах, где они действительно имели шансы. Это Петербург, это Новгородская область, это Карелия, это, если бы удар по Екатеринбургу, это традиционно люди, голосующие за демократов. И в этих регионах партия, если была в бюллетене, в подавляющем числе она прошла. Поэтому их снимают везде, где это возможно, где-то, конечно, останутся, но там, где по оценкам администрации президента шансов у них нет. Поэтому вопрос регистрации сейчас не вопрос закона, то, что вы можете подать там, в список и вас зарегистрируют. Это вопрос решения, там, грубо говоря, уровня либо регионального, либо федерального, если список, грубо говоря, будет зарегистрирован там. Поэтому как только Яблоко будет представлять риск или риск, какую-то угрозу, любая партия, ее снимут. Поэтому это болезненно, но в любом случае вопрос регистрации – это не вопрос качества сбора подписей уже давно в нашей стране.
2: Мы видим по примерам членов партии «Яблоко», и даже не только «Яблоко», Николай Бондаренко от КПРФ, его снимают с выборов, вменяя ему административную статью о демонстрации так называемой экстремистской символики. Да, за эту статью всего 2000 рублей штраф положен, но для политика это страшно, поскольку целый год человек не сможет выдвигаться. Отсюда вопрос, а есть ли смысл в таких условиях, когда очевидно, что популярного политика, человека, который станет популярным политиком во время кампании, есть ли смысл выдвигать кого-то, кто потенциально может собрать вокруг себя людей, если этого человека обвинят, он получит административку и больше не сможет избираться?
0: Я вам приведу пример, который, наверное, некорректно назвать имя, поэтому я приведу просто пример человека. В одной из партий человек, соответственно, занял место выбывшего. То есть человек не смог даже продать свои полномочия, и ему оставалось буквально несколько месяцев, и на его место пришел другой человек. И по рассказам он коллегам транслировал такую позицию, что он не очень доволен этим. То есть, казалось бы, ты берешь мандат, у тебя появляется статус пускай несколько месяцев, ты становишься там очень крупной персоной, никто там одного из там региональных парламентов. Но этот человек был не рад этому, потому что такое внимание автоматически повышает сильно риски. То есть ты становишься, грубо говоря, объектом внимания там и полицейских органов, и администрации президента. И вариант того, что станешь иноагентом, который сильно поразит тебя в правах или там, предположим, даже экстремизм, что там еще больше в правах, очень высок. И люди не радуются такой известности. Поэтому, на мой взгляд, выдвигаться, конечно же, нужно и важно, потому что это как бы такая позиция, которая ну, позволяет легально свою позицию заявить. Но надо понимать, что эти люди-герои, которые идут сейчас, по крайней мере, по спискам Яблока, это люди, которые фактически рискуют своей свободой. Мы видим там в тюрьме Шолотберга и Круглова и многих других. И это такой героический путь. Но выдвигаться, конечно, нужно, потому что это оставшийся легальный способ борьбы. Вы сказали про Бондаренко, я немножко оговорился бы, все-таки по коммунисту у меня другая позиция. Безусловно, это яркий лидер. Но если посмотреть внимательно, у КПРФ сносят тех, кто неудобен Геннадию Зюганову. Это Бондаренко, это Махраев, это Морозов в Коми. Вот это люди, которые для КПРФ немножко нестандартны. Ни одного там, действующего соратника Геннадия Андреевича не вынесли, ни одного из людей, который купил себе место в списке, тоже не тронули. То есть трогают тех, кто, в общем-то, для КПРФ ну, неудобен, что ли, так скажем, своей популярностью.
2: Да, вроде бы из Коми, я так по своим запискам и конспектам смотрю, Олег Михайлов вроде бы там ведет кампанию, но тут еще интересен вот какой момент, что социологи, которые проводят опросы в России, фиксируют, что действительно растут антивоенные настроения, и получается так, что эти антивоенные настроения представлены не только в партии Яблоко. В партии Яблоко, понятно, там за 80% зашкаливает, надо уточнять цифры, но под половины, под 50% даже в других системных партиях. И я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет об этом. И с вами, Андрей, продолжить разговор о том, как же власть это использует или противостоит этому.
3: Ну, если бы не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет, у меня дочь страдает.
4: До выборов в российский парламент меньше 2 недель. В межпартийную борьбу включился Владимир Путин. Вместе с политтехнологами он пытается поднять падающий рейтинг «Единой России», утверждают источники издания «Медуза». Социологические службы ФОМ и ВЦИОМ к началу сентября оценивают рейтинг правящей партии в диапазоне от 33 до 37%. Чиновники жалуются, после того, как Путин начал активнее поддерживать партию власти, администрация президента подняла ожидаемые показатели в среднем до 50% по регионам. То есть в Кремле хотят, чтобы за «Единую Россию» проголосовал каждый второй избиратель.
5: Как издеваются. Когда сообщали о повышении, говорили еще и о легитимности, чтобы результаты воспринимались как правдоподобные. А это взаимоисключающие вещи.
4: Это первые выборы в Госдуму, которые пройдут с начала полномасштабной войны. При этом на пятый год так называемой СВО российское общество уже нельзя назвать консолидированным вокруг поддержки боевых действий. Согласно социологическому исследованию проекта Extreme Scan, даже электорат «Единой России» уже на 47% состоит из людей, стремящихся прекратить боевые действия и заключить мир с Украиной. 23% сторонников партии власти затруднились с ответом или отказались говорить на эту тему. Провести мобилизацию хочет лишь треть электората «Единой России». С другими партиями ситуация для Путина хуже. Сторонники ЛДПР, КПРФ, «Новых людей» и «Яблоко» хотят мира еще больше, а мобилизации меньше.
6: Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны?
4: После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов, россияне с антивоенными взглядами имеют все меньше шансов получить представительство в Думе. При этом запрос на мир, судя по исследованию Extreme Scan и взлетевших рейтингов «Яблоко», растет. Парламентским партиям предстоит борьба за антивоенный электорат. Так, в Бурятии кандидат депутата от КПРФ Баир Циренов запустил по ТВ агитационный ролик, в котором упоминаются ключевые, по его мнению, вопросы к властям.
7: Когда закончится СВО?
8: Зачем блокировать интернет?
9: Как жить с такими налогами?
24: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру, мир.
4: Во время дебатов на региональном телеканале Циренов повторил лозунг «Миру, мир», однако войну напрямую не осуждал.
25: Иначе мы не сможем выбраться из этой трясины, иначе мы не сможем помочь нашим тысячам бойцов, которые находятся на передовой, и их семьям.
4: Исследователи Extreme Scan описали электорат каждой партии, заявившей своих кандидатов на предстоящие выборы. Например, КПРФ описана как партия канализированного социального недовольства, «Единая Россия» как партия бенефициаров войны и защищенного статуса, а «Новые люди» как партия модернизационного среднего класса, которому мешает война. Несмотря на рост запроса на мир, только за «Яблоко», по мнению исследователей Extreme Scan, было готово проголосовать антивоенное меньшинство, для которого война против Украины изначально вступала в ценностное противоречие, а не превратилась в неудобство со временем.
2: Ну и как же власть работает с антивоенными настроениями, мы тоже перед эфиром спросили у политолога Маргариты Завадской.
23: Власти стараются придумать разные механизмы, как это новое формирующееся большинство можно разбить. Вообще природа общественного мнения такова, что каждая сторона пытается сконструировать свое большинство. Это работает таким образом, что каждый отдельный избиратель, гражданин, знает, что мой сосед или большинство, или там люди вокруг меня думают так, и это либо облегчает, либо затрудняет то или иное решение, то или иное выражение тех или иных политических предпочтений, включая голосование. Поэтому Кремль, Единая Россия, ну, Кремль в первую очередь, всегда стремился создавать иллюзию большинства. Исследовательские опросы вроде Extreme Scan, они всегда подчеркивают и пытаются разбивать на нюансы вот это самое пресловутое большинство. И мы видим, что на самом деле большинства единений вокруг СВО, так называемого, особенно нет. Весь черт в деталях, да, все кроется в нюансах. Но в целом большинство на стороне того, что войну нужно прекращать. Вы совершенно правы в том, что условия, на которых люди согласны, разнятся. Но, с другой стороны, российский режим россиян не спрашивают уже много-много лет. И почему сейчас это становится политически важным, что там на каких условиях россияне согласны. Мне кажется, тоже вопрос, как ни странно, вторичный. Первичная задача для нас и вопрос, это же ответ, здесь никакого вопроса нету. В России сформировалось фактически антивоенное большинство с вот этими 50 оттенками вот белого цвета, наверное, да, или синего, явно не провоенного. И, очевидно, «Яблоко» просто идеально было спозиционировано, чтобы канализировать вот эти все настроения. Теперь эти настроения будут разбредаться по разным каналам. Понятно, что Кремль, скорее всего, будет стараться канализировать эти настроения через так называемые системные другие партии. И у нас есть целая дискуссия вокруг «Новых людей», например. «Новые люди» брендируют себя как такая партия тоже системных либералов, партия, которые вот вроде не такие все адекватные, стильные, модные, молодежные, многие даже известные эксперты, включились в кампанию за «Новых людей». Мы знаем, что Дованков получил протестные голоса на президентские голосования в 2024 году во время полной против Путина. В Финляндии, например, Дованков победил. Был параллельный подсчет голосов, и, судя по всему, именно вбросов вот в финском, да, вот зарубежном участке практически не было. Это было сложно, поскольку фактически было установлено внешнее наблюдение за процессом. Но это, к сожалению, невозможно на территории России в том виде, в котором это иногда бывает возможно за рубежом. Поэтому, да, теперь такая вот тактика дробления – это то, к чему сейчас будет прибегать Кремль. То есть первая тактика – пересушить явку. Чем меньше людей придет, меньше людей – меньше проблем. Приходит много людей, даже заряженных политически, даже с патриотическими лозунгами, уже проблема, потому что любая политизация – это уже как бы то, с чем нужно, каким-то образом это нужно менеджерить, с этим нужно что-то делать. Поэтому видим такую вот тактику дробления электората. Ну, уже осталось совсем немного времени, поэтому каких-то принципиальных подвижек со стороны Кремля мы наблюдать уже не можем. Слишком много сюрпризов, в том числе неприятных для Кремля, случилось во время этой думской кампании. И сейчас уже вот по-тихому в идеальном штиле провести вот эти выборы уже не получится.
2: Ну и какие же возможности формирования антивоенного большинства открывает для политиков, а может быть какие-то вызовы, мы спросим у политика Андрея Пивоварова. Андрей, а надо ли Кремлю вообще это большинство, если оно существует, как-то дробить? Оно хоть какую-то угрозу представляет?
0: Угрозу представляет, для Кремля угрозу представляет активная часть. Поэтому я вот здесь, может, с экспертом Маргаритой не соглашусь. Я думаю, что стратегия Кремля будет сейчас это максимально сушить явку. Максимально вбрасывать, что, в общем-то, яблоко сняли, и голосовать не за кого, может даже подтопить тех же новых людей, которые могут стать точкой консолидации. На мой взгляд, вероятность того, что они станут точкой консолидации, очень высокая. Потому что у людей, которые занимают антивоенную позицию, есть потребность проявить себя. Вы не можете выйти на улицу, вам стараются, там, грубо говоря, законтролировать социальные сети, а проголосовать за кого-то можно. Поэтому востребованность голосования есть, и я думаю, сейчас это будет та точка сбора несистемной оппозиции, которая как-то формирует свое понимание этих выборов, и именно в точке новых людей они могут это сделать. Стратегия же Кремля, она будет несколько иной. У них сейчас, как по официальным данным, которые даже транслируют Кремль, есть порядка 35% за Единую Россию. Указание, которое спущено вниз, это там 45%. Я думаю, за счет того, что будет много перерисов, за счет ДЭГа, за счет, там, грубо говоря, красных регионов, все это можно будет сделать и дотянуть в среднем до 45%. Но называть это победой, это, ну, некая такая пиар-история, потому что мы забываем о том, что у нас есть голосование по спискам, где может быть там 45 или там даже 40%, а есть округа. И победить в округе на 500 000 человек, ну, если у тебя нет ресурса, если ты был зарегистрирован, а регистрируют только тех, кто допустим, и тех, у кого банально нет денег, просто невозможно. Поэтому я думаю, что кроме округов, которые заранее зарезервированы за оппозиции системные, там за Бабаковым, там за коммунистами, которые нужны за ЛДПР, все остальные округа будут четко за Единую Россию. И вот таким образом, я думаю, что ядро получит просто конституционное большинство. Это не означает, что выборы тебе не нужно. Это значит, надо, наоборот, идти и голосовать. Идти голосовать за те партии, которые кажутся вам более приемлемы, где вы видите антивоенных кандидатов, потому что люди на участках – это как раз проблема для Кремля. Если участки будут пустыми, нарисовать любые цифры намного проще.
2: Но вот я себе представляю такую ситуацию, что человек не может решиться, пойти ему или не пойти, и от Кремля или как-то из пропаганды он слышит, что вот яблоко сняли, голосовать не за кого, не идите на выборы. А действительно, как человеку выбрать, за кого проголосовать, если даже кандидат, у которого в агитации миру мир, у которого в агитации когда же закончится война, который критикует своего оппонента, но этот кандидат критикует своего оппонента за то, что тот недостаточно помогает военным. Вот как людям голосовать в подобных условиях?
0: Вы знаете, я просто не понимаю, что сейчас, вот до момента того, как наступает, по-моему, 9 сентября или 10 сентября, любого кандидата еще можно снять. Именно поэтому, если вы заметили, что практически все силы сейчас взяли некоторую паузу. То есть никто не называет конкретно списков для голосования, какие-то общие фразы. Но я предполагаю, что к дате голосования практически по каждому региону и по каждому округу будет достаточно хорошая картина, где не будет указаний, за кого надо голосовать, а будет указана линейка, где есть люди антивоенные, есть более антивоенные, есть люди, которые имеют шансы. И эта картинка можно будет найти практически, я думаю, что во всех телеграм-каналах, в оппозиционных медиа. И тем самым у людей будет шанс сделать выбор, потому что в каждом регионе, конечно, ситуация разная. Например, в Петербурге я там практически всю жизнь прожил там, я вижу, что есть партии, которые, например, на федеральном уровне, ну, просто вызывают, ну, смех. А на региональном уровне там собрались достаточно порядочные политики. И выбирать придется не из хороших да, а из наименее как бы худших, наименее провоенных. И, как ни странно, такая опция остается. Потому что, конечно, очень удобно сказать, там, я порву бюллетень, я не подам на голосование, но это стратегия, которая максимально удобна властям. Мне кажется, здесь правильно все-таки там скрыть пренебрежение, там, понимая, что ты делаешь выбор не из лучшего. Было бы яблоко, было бы по-другому. Вот. Но если на кандидата от яблока в списке нет, проголосовать за тех, кто наименее антивоенным, наименее провоенный, и тем самым показать, что вот эти вот 10 или более миллионов человек существуют, и это будет такая не выборы, но наша акция протеста.
2: Вы упомянули, что в планах властей действительно были некоторые утечки из Кремля, или, может быть, сами специально сливали, что 35-45, ну, в общем, нужно половину хотя бы голосов Единой России получить. Но придется, возможно, эти голоса рисовать. Вот это рисование, при том, что если люди действительно пойдут на участки и будут голосовать, это создаст какое-то напряжение? И где вообще красные линии для этого напряжения?
0: Конечно, то есть если мы предположим по практике прошлых лет, перерисовать безболезненно можно до 10%. С учетом того, что сейчас есть ДЭК в Москве, с учетом того, что остаются голосования на Северном Кавказе, на Красном поясе, там люди в основном привыкли голосовать, привыкли перерисовывать, что они могут сделать. Но тотально перерисовать будет болезненно. Есть банальный пример, который у всех на устах, это выборы Лукашенко против Тихановской. Цифры, которые были нарисованы в итоге в протоколах, не имели ничего общего с тем, что было на участках. И, конечно, если в ДЭК ты можешь там галочку нажать и переписать результаты, тоже в Петербурге, где главы и замглавы комиссии – это просто административные чиновники, которые сделают любой результат, у вас остается учительница, остаются какие-то люди, которые оказались в этих комиссиях там формально. И они будут видеть эти цифры. И эти слухи пойдут. Да, и мы увидим просто флуктуации, которые невозможно будет объяснить, когда будут дорисовывать цифры. И вот это, вот, знаете, плохое слово «легитимность», но доверие. Доверие к этим выборам не будет. То есть получается, что у тебя ты снял яблоко, у тебя огромная машина пропаганды, ты кричишь, что все верят в войну, а ты все равно не можешь нарисовать результат на выборах, даже нет оппозиции. Поэтому, на мой взгляд, самое ценное – приходить, участвовать. Приходить, что в 12 в последний день все-таки, чтобы они не...
2: Ну и посмотрим, как действительно люди отнесутся. Кто нас смотрит, пожалуйста, вернитесь потом к этому ролику и напишите, как вы отреагировали на итоги выборов. Спасибо, до свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
5: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
4: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
6: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
7: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
6: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
7: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
6: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
7: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
6: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
7: 15-й год, да, 11 лет назад.
6: А
7: да.
6: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
7: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
6: помню
7: была.
6: Помню твой прекрасный дом, помнишь, конечно. Да, да, да, да.
7: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
6: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
7: Да,
6: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
7: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, в своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
6: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
7: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще в Сталине.

0: вышвырнула. Тогда она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
1: Открыты какие-то шлюзы.
0: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
1: да, или за
0: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
1: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх. Живить уже на каком-то
0: уровне. Вот этот страх уже
1: ДНК
0: такой.
1: Там, да, так сказать.
0: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
1: С 70-го, если мать.
0: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
1: А сейчас система, как ты считаешь?
0: А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихой была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
0: вас. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
1: Она была правозащитницей, то есть она же...
0: Она была зоологом, она была биологом.
1: Ну да, профессионально, конечно. Да?
0: Угу. Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, от ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему?

0: Ну, бы тебе там. Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе. Mm-hmm.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
2: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился. Ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким. А Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
3: Ну вот ты как раз заговорил тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
0: Новые тихие,
3: да. А тебе кто ближе? Я понял, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш круг?
0: Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую... как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Но это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
3: Угу, печенки.
0: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
3: Ну да, да? Риторика. Да, да.
0: И риторика. Угу. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле, они обижаются, за державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
3: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить, вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да, они были в разных, так сказать, категориях жизни, не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
0: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
3: Песен, сонграйтер.
0: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
3: да?
0: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Ну, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но
3: это говорит о многом.
0: О многом, понимаешь? Это 70-е годы, Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное, это люди уехали, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
3: А ты как к этому относишься?
0: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там. Потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
3: Лишены. Лишены, конечно. Да. Несмотря на то, что, по сравнению с тем, что было там 30-40 лет назад интернет,
0: да, YouTube, да, да. И все равно, и конечно.
3: Конечно, все это блокируется, все
0: да.
3: Это
0: да. Вот, мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
3: ну, частный
0: вы уехали
3: уже,
0: частный, да.
3: Угу.
0: Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
3: Угу.
0: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти, вот себе абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
3: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Да. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать.
0: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
3: Ну, наш коллега, бывший, собственно,
0: да, и наш коллега. Материал, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
3: Да.
0: И очень много мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
3: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
0: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
3: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
0: Жень построил,
3: да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
0: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
3: Не цепляться за эту ностальгию. Которую...
0: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция, на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
3: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
0: они
3: драгоценности.
0: Со мной,
3: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
0: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
3: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
0: Тебе спасибо. За...
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
7: Радио «Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
7: В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о криптовалютах, о том, как они работают и почему их стоимость может превышать десятки тысяч долларов. Например, одна из первых криптовалют, биткоин, по состоянию на 25 августа 2025 года стоит больше 110 тысяч долларов за один биткоин. Причем в течение дня курс менялся на 2-3 тысячи. И сегодня на рынке десятки криптовалют, а власти разных стран пытаются включиться в игру. Год назад Россия, например, приняла законы, регулирующие майнинг, а сейчас собирается вводить цифровой рубль.
2: Ценности криптовалютам добавляют связанные с ними возможности. Люди майнят, приобретают и хранят, например, биткоины, чтобы использовать их для быстрых трансграничных переводов в обход международных санкций, для обмена на привычные валюты, для сбережений и для инвестиций. Но насколько вообще перспективны и надежны подобные вложения? Может ли криптовалюта обесцениться? И что нужно знать, прежде чем завести свой собственный криптокошелек? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, криптоэкспертом Алексом Спектором.
8: Про хранение денег или потенциальную надежду на то, что биткоин вырастет еще и можно будет заработать. Если вы посмотрите на график цены биткоина, вы увидите, что творится с его ценой настоящий хаос. Он может как вырасти на 80%, так и упасть на 80%. Да, вы можете на самом деле сейчас достаточно легко перевести свои деньги в биткоин, но нужно понимать, что это высоковолатильный актив, достаточно рисковый. Если вы готовы к тому, что после вашей покупки он упадет на 80%, и вы готовы будете лет 5 ждать, когда цикл вернет его хотя бы к той же цене, по которой вы купили, или он вырастет, вам нужно иметь крепкие нервы. Откуда сейчас вот эта завышенная стоимость? Не так давно институциональные инвесторы смогли вкладывать деньги в криптовалюты. Многие государства поняли, что у них не получится бороться с этим инструментом. Люди все равно при наличии интернета смогут отправлять друг другу средства в биткоине, эфириуме или других криптовалютах. И они были вынуждены только пытаться как-то регулировать с помощью законов оборот этой криптовалюты. И на самом деле большинство стран принимают этот способ и не применяют какие-то санкции к пользователям этих криптовалют. В России вы можете хранить криптовалюту, вы можете ее покупать, но у вас нет выбора, кроме как покупать ее на каких-то иностранных площадках. Но при этом вы не можете использовать криптовалюту для оплаты услуг. потому что это должна быть только национальная валюта. В других странах, например, в Швейцарии вы легко можете рассчитаться своим биткоином за Биг Мак в Макдональдсе. В Грузии есть техническая возможность даже в продуктовом магазине рассчитаться практически любой криптовалютой. Это делается через приложение посредника, которое конвертирует дальше это в грузинские лари. То есть мы видим именно тренд на то, что все финансовые институты, правительства разных стран смирились с тем, что такой инструмент существует, его невозможно победить, и нужно либо его поддерживать и как-то развивать, либо уже смириться с тем, что других вариантов у них нет.
2: А как бы вы объяснили, почему вот так получилось, что многие страны приняли криптовалюту как более-менее полноценную валюту, стали считаться с тем, что она теперь существует? Ну, то есть, почему, я не знаю, какой-то человек не мог сказать, что а вот теперь у нас будет во всем мире какая-нибудь валюта, как угодно названная, и это, конечно, не сработало бы. Почему сработал биткоин? Не биткоин, а почему сработала криптовалюта?
8: Преимущество от того же биткоина, эфириума в том, что есть доверие к этим криптовалютам, потому что они используют открытый исходный код в своих программах, любой может проверить, любой может подключиться к этой системе и стать ее оператором, майнить эти же самые биткоины, обеспечивать стабильность этой системы и получать за это награду. В случае с государственными криптовалютами такой возможности, скорее всего, не будет. Они, скорее всего, будут выглядеть именно так, как выглядит Tether, Tether USDT. То есть они будут выпускаться фиксированно из одного источника, сами будут регулировать то, сколько токенов будет находиться выпущено, сколько будет заблокировано, и, опять же, будут иметь доступ к чужим кошелькам и возможность заблокировать эти средства. Нужно очень трезво подходить к покупке любой криптовалюты. Для того, чтобы принять решение, нужно ли вам этим инструментом пользоваться, нужно ответить для себя на 5 вопросов. Понимаете ли вы, как работают адреса криптовалютных кошельков и чем они отличаются от счетов в банке? Как их можно создавать? Как их можно проверить, как проверить баланс на них. Второй момент. Знаете ли вы о способах доступа к этому вашему криптовалютному адресу? Как вы это делаете? Через приватные ли ключи, через логин, пароль? От этого уже зависит то, насколько безопасно уже хранение на том или ином сервисе или на том или ином криптовалютном кошельке. Дальше уже к третьему мы переходим. Понимаете ли вы то, как работают программы кошельков? Вы понимаете, что такое некастодиальные и кастодиальные кошельки? Это такой сложный технологический вопрос. Но, тем не менее, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, вы можете смело, как минимум, заходить на какую-то из платформ, создавать свои первые адреса, создавать свои первые криптовалютные кошельки и уже трезво оценивать, какой инструмент вы используете. Кошелек, либо вы используете криптовалютную биржу для покупки и хранения криптовалюты. И два пункта, которые тоже нужно иметь в виду. Вы знаете и понимаете, как устроены транзакции в блокчейне. Вы можете прочитать информацию о любом переводе через обозреватель блокчейна и понимаете, какие позиции там отражены и на что вам нужно смотреть. И пятое, вы знаете о том, как вы можете потерять ваши средства. Вы знаете механизмы мошенничества в этой сфере. Без ответа для себя на этот список вопросов не стоит вкладывать большие деньги в криптовалюту. Сначала нужно потренироваться на каких-то небольших суммах. Ответы на все эти вопросы уже в открытом доступе. Для этого не нужно покупать какие-то дорогостоящие курсы, искать менторов. Вся эта информация уже есть и в тексте, и на YouTube. Только после того, как вы теоретически разберетесь с этой информацией, разберетесь с тем, как работают адреса, как работают приватные ключи для доступа к адресам, какие бывают программы кошельков, как работают транзакции и какие бывают мошеннические схемы, вы уже переходите к созданию своих кошельков и покупке первой криптовалюты.
7: Для меня все это очень сложно. Я могу уверенно сейчас ответить только на 5-й вопрос. Я знаю, как я все могу потерять. Просто на раз, два, три. Вот и весь ответ. Или не так все страшно? Ну, то есть вот все подробности, о которых вы нам сейчас говорили, вот то, что обязательно нужно знать, прежде чем вообще влезать на эту поляну, действительно очень сложно в этом разобраться? Или можно в этом разобраться самостоятельно?
8: На самом деле, на каждый вопрос можно найти ответ на YouTube, и это займет у вас минут 10, может быть, час, а может быть, несколько дней, если вы глубоко погрузитесь. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы пользуетесь Excel-таблицами, и большинство пользователей ограничиваются тем, что просто хранят в этих таблицах свои данные, умеют складывать данные в ячейках, и им этого достаточно. На самом деле в криптовалютах сейчас тоже большинство программ имеют достаточно понятный интерфейс и, возможно, даже легче для понимания, чем какое-нибудь банковское приложение. Да, мы пришли к тому, что у нас в криптокошельках сейчас есть при запуске кнопка «Создать свой адрес криптокошелька», и после него появляется окно с тремя кнопками. Посмотреть адрес для получения криптовалюты, получить криптовалюту и отправить криптовалюту.
7: В какой момент решили привязывать цену криптовалюты к американскому доллару? И вообще это связано как-то с биржевыми курсами?
8: Все зависит от технических особенностей бирж. Вы, если зайдете на рынок акций, вы увидите график, например, Теслы по отношению к доллару, к японской иене, к евро. Это просто понятный курс, так скажем, то есть большинство бирж обслуживают именно пару биткоин-доллар, поэтому на него проще ориентироваться. Это просто удобный эквивалент.
7: А насколько легко или сложно сейчас монетизировать биткоины? Ну вот вы приводили примеры, где в странах можно уже рассчитываться непосредственно напрямую какими-то криптовалютами. То есть я, например, видела банкоматы, в которых можно снять с криптовалютного счета какую-то сумму в валюте того государства, где ты находишься. А помимо этого, есть ли возможности? И если так, то не пропадает ли история, связанная с анонимностью, если ты все равно получаешь обычные деньги в обмен на крипту?
8: Да, вот это два важных вопроса, и лучше ответить сначала на последний. Что касается анонимности. Любой из вас сейчас может в Гугле написать «обозреватель блокчейна биткоина», «обозреватель блокчейна эфириума». По первой ссылке вы попадете в приложение, которое показывает историю всех транзакций в этой сети, в этой криптовалюте. Вы можете посмотреть на любую транзакцию. У нее есть свой уникальный идентификационный номер, есть адрес, с которого была отправлена криптовалюта, есть адрес, на который она была отправлена, сколько было отправлено, какая комиссия, и когда сделка была эта совершена, и когда она была обработана майнерами или валидаторами. Есть ли здесь анонимность? Когда вы создаете ваш криптокошелек, вы не указываете никаких персональных данных. Технически это просто не нужно. Криптокошелек не знает, и программа криптокошелька не должна знать ваших имен, телефонов, почт, паспортных данных. В блокчейне хранится только информация о том, сколько с одного кошелька, с одного адреса было отправлено на другой. И ничего, кроме набора букв и цифр того самого адреса, с которого отправлялось, блокчейн не знает. Как вы можете сделать этот перевод неанонимным? Ну, как минимум, вы можете опубликовать на своих соцсетях информацию о том, что я собираю деньги на свой криптокошелек, мне нужен донат, отправляйте, пожалуйста, вот мой адрес. Любой поисковик очень легко найдет ваш пост и сличит ваш адрес с вашей персоной. Привязать адрес к реальному человеку можно, как минимум, благодаря публичной информации, рассекречивания самим пользователем, либо если пользователь использует сервисы с необходимостью проходить какую-то верификацию. Это биржи, обменники и в том числе, кстати, те же банкоматы, о которых вы говорите. И мы постепенно как раз-таки переходим к вопросу, а как покупать и продавать криптовалюту? Наверное, самым популярным способом будет использование P2P-площадок. Это чаще всего биржи либо телеграм-боты, у которых есть функция безопасной сделки. С одной стороны, обладатель криптовалюты открывает ордер, объявление о том, что он хочет продать криптовалюту. Находится пользователь, который ищет эту криптовалюту по данной цене. После того, как второй пользователь принимает условия сделки, криптовалюта замораживается на этой площадке, будь то биржа или телеграм-бот. И пока вторая сторона не оплатит по выбранному способу, получатель не проверит, что деньги к нему поступили, криптовалюта не будет отпущена, она не будет продана. Опять же, у этих сервисов есть возможность привлечения арбитра, это администратор этой площадки. Он может проанализировать доказательства одной стороны, например, квитанция об оплате и выписку со счета получателя, и проверить, действительно была ли проведена сделка, и решить спор. Но это происходит, на самом деле, сейчас уже достаточно редко. Пользователи понимают, что мошенничать именно вот в контексте безопасной сделки сложнее. Они используют гораздо более изощренные методы. P2P-сервисами сейчас пользуется подавляющее большинство пользователей. Чаще всего россияне, я думаю, используют биржу Bybit для нахождения нужных им сделок или размещения своих предложений по покупке или продаже.
7: То есть я правильно понимаю, условно говоря, совсем напрямую обменять токены на что-то другое не получится. Все равно будет площадка, которая возьмет себе комиссию. Это будет или биржа, или телеграм-бот, или еще что-то. Вот мы сидим с Наташей сейчас, условно говоря, в студии, и я не могу ей как наличные деньги передать из рук в руки с телефона мобильного скинуть или с компьютера на компьютер. Я не могу бросить напрямую ей что-то на кошелек. Это все равно через что-то пойдет, потому что по технологии блокчейн, и кто-то возьмет комиссию.
8: Нет, можете. Смотрите, P2P-площадка, она используется как сервис безопасной сделки, чтобы была какая-то третья сторона для решения спора. Безусловно, вы можете, если вы знаете человека, который готов у вас купить ваш биткоин, вы можете с ним встретиться, вам передадут наличку, а вы отправите криптовалюту. Но здесь вопрос, опять же, доверия второй стороне. Не получится ли, что, допустим, одна сторона отдала деньги, а вторая просто исчезла? Здесь вот эти риски берет на себя P2P-площадка. С точки зрения анонимности и даже поиска выгодных курсов, конечно, личные встречи гораздо лучше. На заре развития всех этих инструментов это был, наверное, самый популярный способ искать единомышленников по городам. Вы сейчас можете это сделать. Например, если вы в Телеграме напишете «обмен криптовалют Самара», скорее всего, появится чат на несколько тысяч пользователей, где люди будут постоянно размещать объявления. Здесь проблема заключается в том, что обычно нет достаточно ликвидности, нет достаточно предложения по покупке-продаже. И вот эту проблему, опять же, решает P2P-площадка, потому что объем сделок там уже исчисляется, по-моему, миллиардами рублей, если считать в рублях. Есть другой способ – онлайн-обменники. Это что-то вроде интернет-магазина. Чаще всего сразу люди, которые уже хоть раз таким способом пользовались, знают сайт BestChange. Это агрегатор онлайн-обменников, где можно посмотреть, что на что вы готовы поменять. Вы готовы поменять, условно, рубли на вашем Альфа-банке на криптодоллар USDT. У вас появится список из нескольких сайтов вот этих интернет-магазинов, и вы узнаете условия и курс для обмена. Какой нюанс работы с этими площадками? Они проводят проверку KYC, то есть они обязательно запрашивают ваши персональные данные. И, опять же, у BestChange было уже несколько блокировок и разблокировок Роскомнадзором. Совсем недавно его снова разблокировали, этот сервис. Скорее всего, это связано с тем, что информация о пользователях этого ресурса уже попадает, ну, как минимум, в Росфинмониторинг. И вы должны понимать, насколько вы готовы делиться этой информацией с российскими службами о своих обменах и о своих карточках, о своих криптокошельках. И, опять же, проблемой использования этих площадок является то, что вы должны в первую очередь отправить свои рубли или свою криптовалюту и только потом ожидать, что с вами рассчитаются. Нет какого-то арбитра или третьей стороны, которые могли бы повлиять на спор по такой сделке. А онлайн-обменники могут просто закрыться и прекратить свое существование, и вы уже не найдете ни свои рубли, ни свои криптовалюты. Другой способ – покупать криптовалюту, например, со своей кредитной карты. Раньше такое было возможно, например, граждане России могли со своего Тинькова купить на бирже Binance, да, с большой комиссией, но купить напрямую у понятного продавца или продать ее. Но опять же мы понимаем, что сейчас у нас санкции, Россия на многих биржах просто блокирует. Многие подобные сервисы по покупке-продаже криптовалюты просто не готовы работать с гражданами России, даже если они используют иностранные карты. Но альтернатива, если у вас есть карта другой страны, вы можете тем или иным сервисом воспользоваться и купить таким образом или продать криптовалюту прямо с вашей визы или с вашего мастер-карта. Возвращаясь к сделкам при личной встрече за наличные. Когда вы покупаете чужую криптовалюту, у вас есть риск попасть на человека, который получил ее, например, незаконным путем, либо она была ранее оплатой, например, за покупку-продажу наркотиков. И этот адрес уже засветился на каком-то из сайтов, и правоохранительные органы знают о том, что этот адрес связан с незаконными сделками. Что произойдет в этом случае? Скорее всего, вы купите криптовалюту достаточно выгодно, но при попытке ее обменять через P2P-сервис, через биржу, через какой-то из обменников, у которых есть способы проанализировать вашу транзакцию и ваш кошелек, вам либо откажут, либо ваши средства просто заблокируют до дальнейших разбирательств. Для того, чтобы проверить, насколько чистая криптовалюта, которую вам хотят продать, есть Telegram-бот, называется AML-бот, Anti-Money Laundering. Там вы можете проверить любой адрес, насколько чистая там криптовалюта. Когда вы покупаете криптовалюту, например, с биржи, выводите ее с биржи, то она чаще всего помечается зеленым маркером, и ее точно так же можно будет легко продать в дальнейшем. Когда вы получаете ее с обменников или от неизвестных лиц, есть, опять же, риски того, что там будет некая доля токсичных денег, и с этим уже ничего не сделать.
7: А то есть о полной анонимности все-таки речи не идет. И получается, что тогда и налоги надо платить с операцией с криптовалютами.
8: Налоги, если говорить о России, то вы должны будете платить только с дохода от этой криптовалюты. Сейчас, опять же, есть вот этот закон для майнеров, который обязывает их отчитываться о том, сколько они получили криптовалюты. Но для оплаты налогов важно, по какой цене вы эту криптовалюту продали. То есть, если вы ее продали в убыток, то никакие налоги вам платить не нужно. В каждой стране свои условия для обмена, условия по уплате налогов, где-то, может быть, нету никаких налогов на оборот криптовалюты, где-то могут быть высокие комиссии на обмен, если нужна лицензия для сервисов по обмену. Если вдруг вы планируете выводить свои деньги, например, из России через криптовалюту в другую страну, вам обязательно нужен бухгалтер, который разбирается с этим инструментом и понимает, какие налоги вы должны будете заплатить за свою операцию. То же самое и в обратную сторону. Вы должны понимать, если вы получаете и хотите реализовать криптовалюту в России, вам нужно подумать о механизмах, как вы поменяете их на наличные деньги или деньги на вашем счете в банке, и какой комиссии, какой налог вы заплатите с этого. Это очень опционально и очень часто меняется. Наверное, каждый месяц выходят какие-то обновления даже в российском законодательстве. Для того, чтобы просто попробовать криптовалюту, нужна она вам как инструмент или нет, вы можете прямо сегодня скачать, например, криптокошелек Trust Wallet. Там будет практически все криптовалюты, которые вам нужны. Вы создаете там свой первый адрес и, например, обращаетесь в биржу тот же самый Bybit для того, чтобы пройти там регистрацию и в разделе P2P посмотреть, как выглядит рынок обмена, покупки или продажи криптовалюты. Чаще всего пользователи первый раз идут именно по этому алгоритму. О том, как пользоваться тем или иным приложением, всегда вы можете найти информацию открытую в сети, она не стоит никаких денег. Отдельно, как пользоваться криптовалютным кошельком и отдельно, как совершать сделки на P2P-площадке.
7: Но я бы хотела все-таки понять, правильно ли, что сейчас все-таки в отношении криптовалюты в большинстве стран мира действует, ну, вот главный правовой принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. То есть даже если нету какого-то строгого регулирования и нету прямого запрета, то можно попробовать что-то делать с криптовалютой, и она каким-то образом работает.
8: Такой принцип действовал в России достаточно продолжительное время. Криптовалюту просто игнорировали. И для пользователей криптовалюты это идеальная страна, где в законе вообще не фигурирует криптовалюта как цифровой актив. В этом случае действительно вы фактически освобождены от какой-то необходимости декларировать эту криптовалюту, отчитываться о ней, платить чаще всего какие-то налоги. Например, если говорить о Грузии, то только недавно появилась процедура лицензирования обменников, тех самых офисов, где вы можете, например, физически прийти и поменять криптовалюту. В России это все еще достаточно серая зона. То есть, да, существуют обменники в Москва-Сити, все о них знают, но нету какого-то центрального инструмента, например, нету российской криптобиржи, где можно было бы совершать обмены. Никто не лицензирует эти обменники. Да, с одной стороны, чем меньше регулирования, тем меньше государство влезает в ваши дела и потом собирает с вас налоги. С другой стороны, там, где есть хоть какая-то регуляция, обращение с криптовалютой становится для вас безопаснее. Если брать, например, ситуацию с Грузией, это хороший шаг со стороны правительства, потому что многие обменники никаким образом не проверяли криптовалюты на токсичность. Люди могли сдать свои биткоины, USDT, эфириумы, добытые преступным путем, которые отмечены уже вот в этих антимани-лондеринг сервисах. И обычный пользователь мог случайно приобрести эту криптовалюту и уже не иметь возможности ее обменять в дальнейшем. Так что на этом уровне это достаточно хорошо.
7: А насколько высоки вообще существуют ли риски обнуления криптовалюты или полного запрета?
8: Полное обесценивание возможно в случае, если пропадет доверие к системе. Криптовалюта держится на, можно сказать, двух столпах. Первый – это алгоритм шифрования. Насколько сложный алгоритм шифрования, настолько и устойчива эта система для того, чтобы кто-то мог вносить какие-то корректировки вперед майнеров и ломать ее таким образом изнутри. Другой принцип, как чаще всего могут навредить блокчейну, это получение 51% прав, 51% мощности. Если говорить про биткоин, такой сценарий сейчас сложно себе представить в реальности, учитывая, сколько машин сейчас к ней подключено. И даже объединения, которые совместно добывают биткоины, объединяя свои мощности, они часто принимают решение о том, чтобы разделить эту мощность на несколько узлов и тем самым обеспечить больше доверия к этой системе. Что касается эфириума, они ушли от модели, когда мощность влияет на стабильность системы. Там появилась система так называемых валидаторов, которые зарезервировали, например, вот сейчас 32 эфира необходимо эфириума для того, чтобы стать таким лицом. Только они имеют право подтверждать транзакции. Насколько тот или иной метод эффективнее, сейчас идет много споров. Но если вдруг произойдет ситуация, когда у злоумышленника появится 51% прав, так скажем, на управление этой системой, то, конечно, цена будет падать. Но у криптовалюты есть способы уйти от такого злоумышленника, как, например, поменять алгоритм шифрования или поменять алгоритм консенсуса. Как только такая ситуация будет подходить к критической, есть решение, как ее стабилизировать. Это будет больно для большинства пользователей, ну, для тех, кто обслуживает эту систему, но таким образом система будет спасена. Атаки наподобие 51% раньше происходили на небольшие криптовалюты, например, Ethereum Classic, но эта проблема часто решалась тем, что получатели просто дольше проверяли свои транзакции. Это уже достаточно глубокий технический момент, который сейчас лучше не затрагивать. Но если говорить о том, что может ли криптовалюта обесцениться, да, легко. Как со стороны технической, так и со стороны недоверия к команде. Например, когда арестовали Павла Дурова, его криптовалюта Тонкоин упала в цене с $8 до $2, если я не ошибаюсь. Это не ноль, но тем не менее, если разработчики криптовалюты задаются целью создать ее только ради того, чтобы собрать сливки на высокой цене и избавиться от нее полностью, да, в этом случае криптовалюта не будет стоить ничего на рынке. Таких криптовалют очень много. Многие создавали свои проекты, набирали обороты, криптовалюта начинала торговаться на биржах, они проявляли интерес, но в какой-то момент команда просто продала свои выпущенные чуть ранее токены, потому что имели шанс получить их раньше остальных, и полностью забрасывали проект, и он, соответственно, обесценивался. Да, такой риск есть, но это, скорее всего, не будет касаться топ-10 криптовалют, которые вы можете посмотреть, например, на таком ресурсе, как CoinMarketCap или CoinGecko. Это обозреватели криптовалют. Вы можете посмотреть, сколько сейчас вообще циркулирует в мире любой криптовалюты, сколько она стоит, и посмотреть ее график цены.
2: Как вы видите, что будет происходить с криптовалютами дальше? Вот с точки зрения того, как они будут зарегулированы, как государство будет вмешиваться во все эти процессы, насколько массовыми и доступными для пользователей без хорошей технической подготовки станут криптовалюты? И что будет, например, когда будет выпущен весь лимит по биткоинам?
8: Ну, помимо биткоина у нас есть и другие криптовалюты, но, тем не менее, биткоин дальше и будет работать. Просто награда уменьшится. Майнеры будут получать награду только с транзакций, вложенных в каждую операцию. Что касается дальнейшего возможного регулирования. Сейчас мы видим, что многие фонды и другие всевозможные институциональные инвесторы начинают вкладывать свои деньги в стартапы или в уже известные проекты, те же самые биткоин и эфириум. Мы видим, как растет цена. Есть государства, для которых биткоин стал чуть ли не золотым запасом, как, например, Сальвадор. Тренд пока что достаточно позитивный. Мы видим то, что президенты некоторых стран начинают играться с криптоинструментами. Мы видели и Трамп-коины, и другие проекты, которые на самом деле технически ничего в себе не несут, нужны только для спекуляции. Если говорить про Россию, скорее всего, рано или поздно появится криптобиржа, на которой всех пользователей обяжут обменивать свои деньги. Что, например, сделала Беларусь? Вы не можете обменять в Беларуси нигде свои деньги, кроме как на государственных криптобиржах. Вы должны регистрироваться по паспорту, и в отличие от популярных бирж, вы не можете со стороны получить криптовалюту, не объяснив, кто вам ее отправил. То есть отправитель, по сути, тоже должен верифицироваться на этой бирже, иначе ваши деньги будут заморожены.
7: Гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста, криптоэксперт Алекс Спектор, не исключает, что Россия для работы с криптовалютами в итоге выберет белорусскую модель. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень настороженно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
15: В большом счете я за свободу слова.
16: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
18: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
19: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
20: Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что наконец-то пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить.
21: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хела – уменьшительное от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
20: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
21: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва-граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
20: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
21: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
3: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хелой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хеле еще вот следующих 10 лет. Но в какой-то момент я подумала, пора восстанавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой

0: И потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница», это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
0: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске там своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления

0: мышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
1: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована. Да? И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, но только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все, все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
0: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
1: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни. Да. Это единственное как бы упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные. Да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
0: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза, или все-таки это художественное произведение?
1: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории, я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
0: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
1: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, то начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
0: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
1: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хели, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его. Вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
0: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
1: Не знаю, они там, эти имена, палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
0: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
1: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
0: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
1: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
0: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
1: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, без относительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
0: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но, тем не менее, в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
1: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно как понять, даже из как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
7: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
6: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 8 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска возобновили ракетные обстрелы Киева после трехдневной паузы, связанной с приездом спецпосланников президента США. Генеральный прокурор Украины подал в отставку на фоне обвинений в адрес сотрудников его ведомства в так называемом «крышевании» мошеннических колл-центров. Продолжается отстранение под разными предлогами представителей партии «Яблоко» от сентябрьских выборов разных уровней. Несколько активистов партии были задержаны по статье о демонстрации экстремистской символики. Также сегодня.
1: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи.
0: Вернувшийся в Великобританию принц Гарри и его супруга Меган сохраняют титул герцога и герцогини Сассекских, но обращение «Ваше королевское высочество» к ним применяться не будет, пояснил король Карл III.
2: Сначала мы спускались в бомбоубежище, когда начинались бомбежки. Там были синие лапочки, я помню, синий свет, плохо дышалось. И довольно скоро мама перестала спускаться с нами в бомбоубежище, а нас с сестрой загоняли на полки стенного шкафа, потому что это была капитальная стена, и при бомбежке стены обычно оставались. И поэтому мы там лежали с сестрой в темноте на полках и обсуждали только что прочтенную нами книгу «Мифы Древней Греции». Это было очень интересно. Не было игрушек, и главной радостью это было чтение. Такая отдушина, когда темно, холодно, голодно, и вот ты читаешь про великолепные путешествия за Золотым Руном. Но потом все становится хуже, хуже, все голоднее и голоднее. Мама говорит, что мы все время клянчили. А когда будет обед? А скоро мы поедим? Очень важно, чтобы мы не ощущали тогда что-то, что-то необычное. Когда 3 года бомбежки, когда 3 года холодно, темно, ты думаешь, нормальная жизнь.
3: У нас была еще старая дровяная плита, еще к нам приходили все наши соседи, и мы им выдавали кипяток. У нас был кипяток, у нас была кофейная гуща. Бабушка не терпела безделья. Это называлось протирание времени. Поэтому нас голодных выгоняли в 40-градусный мороз на улице с маленькими лопаточками, чтобы мы расчищали дорожку между сугробами, а снег был выше нашей головы. Моя сестра должна была записывать показания барометра, показания градусника и строить графики, потому что ей сказали, что если мы эвакуируемся, то она сможет идти работать лаборанткой на завод. А дедушка сидел и книгу писал о механике материалов и писал, что когда мозг чем-то занят, то меньше хочется есть. И вот он написал целую книгу, а в 43-м году получил за это сталинскую премию. Я до сих пор помню свой голос, который кричит: «Ребята, в 61-й снаряд взорвался, бежим осколки собирать!» И мы бежали, и у нас был победитель, кто принесет самый горячий осколок. Сталин не знал, что будет война, а моя мама знала, что будет война. Она работала в технологическом институте, и все корки, которые сотрудники не доедали, подбирала и сушила в сушильном шкафу. И у нее был мешочек с беленькими корочками, сухариками, а у меня был кровавый понос от голода. Мне было 4 года. Мама рыдала, и когда она мне протянула последний сухарик, она думала, что она со мной распрощается. Но с последнего сухарика меня закрепило, и я выжила.
0: Это воспоминание о начавшейся ровно 85 лет назад блокаде Ленинграда, выживших в те страшные 900 дней блокадников Леонида Романкова и Любови Мясниковой, брата и сестры, которым в 1941 году было всего по 4 года. Особенно щемящими сердце для меня лично в этих воспоминаниях о детстве – это рассказ о детской привычке к бомбежкам, голоде, о таких детских развлечениях, как поиск горячих осколков от снарядов, выпущенных, чтобы этих детей убить. В Украине дети, которым сейчас по 4 года, не знают мирного времени, бомбежки им, скорее всего, тоже уже привычны. Непривычно, скорее, спокойствие, отсутствие сирен, которое в Киеве продолжалось последние 3 дня – 5, 6 и 7 сентября, пока в Москву и Киев приезжали специальные посланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и вели переговоры, осязаемых результатов которых пока, по крайней мере, не видно. Зато по истечении трехдневного перемирия в сторону Киева практически немедленно полетели российские дроны и ракеты, включая гиперзвуковые цирконы. Не менее 3 человек погибли, около 20 ранены, повреждены склады. городские помещения и жилые постройки. По словам президента Украины Владимира Зеленского в интервью изданию «Аксиос», для возобновления серьезных переговоров сейчас существует окно возможностей сроком в 2 месяца до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Россия по-прежнему настаивает на своих успехах на поле боя, включающих, если верить словам Владимира Путина, захват города Светогорск в Донецкой области. Но, как я уже рассказывал, эти слова были уже многократно опровергнуты. Как выяснилось, в город проникала диверсионная группа, которая была уничтожена, а видео с российским солдатом в центре Светогорска, разошедшееся по социальным сетям, оказалось сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, причем довольно топорно сгенерированным. Вот что об этом говорит побывавший в Светогорске фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
4: Важко сказать, что коится в голове у...
5: Трудно сказать, что творится в головах у россиян. Возможно, они сознательно хотели подставить Владимира Путина. А возможно, кто-то из его окружения решил сознательно и публично показать президента России лжецом. Есть и другой вариант. Возможно, перед выходом Путина к прессе была поставлена задача: давайте набросаем каких-нибудь достижений. Хочу напомнить, что 1 сентября российские войска бомбами разрушили центр внешкольной работы. Но, конечно, об этом они не расскажут, как о достижении, о том, что разбомбили центр внешкольной работы. Возможно, решили просто набросать какие-то населенные пункты. Ну, хорошо, пусть будет Светогорск. Все помнят Светогорск с лета 2022 года, когда благодаря Северскому Донцу город оказался фактически разделен пополам, и часть его действительно была оккупирована российской армией. Еще с 2022 года все помнят рассуждения военных экспертов о том, что Светогорск — это также ворота к Славянску. Светогорск расположен неподалеку от важной трассы, которая является значимой артерией, связывающей Славянск и Харьков. То есть Светогорск запомнили еще в 2022 году, и, возможно, упоминанием его в этих победных реляциях Владимира Путина хотели придать больший вес его выступлению. Если сравнивать Светогорск со Славянском и Краматорском, то ситуация выглядит следующим образом. Сейчас в Славянске и Краматорске ситуация критическая, если говорить о безопасности. Российские войска 4 раза в сутки в течение часа-полутора забрасывают кабами Славянск и Краматорск и населенные пункты вокруг них. Иногда в небе одновременно находится до 12 российских бомбардировщиков. Это чтобы вы понимали масштаб. Кроме того, и FPV-дроны уже поражают цели в центре, и Славянска, и Краматорска. А когда я гулял по Светогорску в поисках российских военных, там стояла абсолютная тишина. Я не слышал ни взрывов, ни FPV-дронов. Где-то вдали жужжали молнии, это ударные дроны самолетного типа. Но по сравнению со Славянском и Краматорском, Светогорск сейчас, и хотелось бы, чтобы так было и дальше, действительно остается курортным городом.
4: Хотелось бы, чтобы так было и надалее, это справді курортное место.
0: Это был фронтовой корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. В Украине, между тем, вспыхнул очередной скандал. Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко написал прошение об отставке на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры НАБУ и САП, которые ранее обвинили в покровительстве работе мошеннических колл-центров одного из высокопоставленных сотрудников прокуратуры. Как написал Кравченко вечером 7 сентября в мессенджере Telegram, он принял, цитата, «политическое решение уйти в отставку, поскольку не хочет, чтобы», еще одна цитата, «должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния». Украинские средства массовой информации пишут, что перед заявлением Кравченко об отставке с ним встречался президент Украины Владимир Зеленский. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
6: По версии независимых антикоррупционных органов, начальник одного из департаментов Генпрокуратуры Украины возглавлял преступную организацию. В материалах расследования, которое следователи назвали «Операцией Карфаген», Сергей Крапива фигурирует под псевдонимом «Канцлер». На выходных детективы опубликовали ролик с кадрами видеонаблюдения и, как утверждается, записями прослушанных разговоров.
7: Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить, там, жить, чтобы жить. Но если идет, все будет, наверное, лучше. Королева. вырывать так миллион, знаешь.
6: По данным Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники группировки якобы покрывали мошенников. Речь о колл-центрах, которые звонят людям в разных странах и, представляясь, например, сотрудниками банков, выманивают деньги. НАБУ также обнародовала фото набитого деньгами сейфа после обысков в здании офиса генпрокурора. На записях разговоров главный подозреваемый часто говорит о каком-то шефе.
8: Возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что захочу.
6: Сергея Крапиву взяли под стражу с альтернативой залога 120 миллионов гривен. Это больше 2,5 миллионов долларов. Сам он заявил, что не все опубликованные записи разговоров соответствуют действительности. На суде стало известно, что подозреваемый был доверенным лицом генпрокурора. По данным следствия, он руководил ремонтом дома Руслана Кравченко в элитном поселке под Киевом, помогал его жене получить визу в США и организовывал день рождения своего руководителя в Мадриде. Генпрокурор говорит, что дом под Киевом просто арендует, а всех прокуроров, которые занимаются делами колл-центров, уже поручил проверить на полиграфе. Следствие считает, что участники преступной группы отмывали деньги через разные схемы. Покупали жилье, дорогие машины и драгоценности, а также размещали крупные суммы на счетах своих родных. Речь о десятках миллионов гривен. В деле под псевдонимом «Муза» фигурирует 24-летняя Елизавета Ивахненко. По версии следователей, близкое лицо Сергея Крапивы, которую он просил удалить из Инстаграма фото роскошной жизни, поняв, что им интересуются правоохранители.
9: Если сейчас поудалять это все, то мне вообще все надо поудалять. Понимаешь? У меня тут Порше, Лорпиано, Мими, в конце концов, цветы.
8: Ту-ту-ту.
9: Ну? Часы, браслеты, сумки. Мне все надо убирать. Понимаешь? История может убрать.
6: На судебном заседании задержанная утверждала, что о преступной организации и отмывании денег ничего не знала. Публично говорить о своих отношениях с Сергеем Крапивой не захотела. А еще сказала, что ее слова на записях НАБУ были вырваны из контекста. Елизавету Ивахненко суд взял под стражу с альтернативой выйти под залог в 20 миллионов гривен. Это почти полмиллиона долларов. При этом адвокаты утверждают, что годовой доход подозреваемой составляет почти в 7 раз меньше назначенного залога.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея «Продай воды». Буквально неделю назад Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие более суровые наказания для организаторов мошеннических колл-центров и за злоупотребление с банковскими счетами. По оценкам издания «Украинская правда», в Украине сотни таких колл-центров, их чаще называют офисы, в каждом из которых может работать от нескольких десятков до 200 человек. Базовая зарплата там $600, но средняя составляет несколько тысяч. Закрышевание в правоохранительных органах, по данным источников «Украинской правды», каждый такой центр платит $7000 в месяц. Однако в последнее время вместо рекламы работы в этих самых офисах в социальных сетях чаще можно встретить жалобы на то, что эти офисы закрываются. О том, почему так происходит, говорит Владимир Фомичев, корреспондент «Украинской правды». Это фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода».
10: Они звонили по российскому рынку, и тут неожиданно оказалось, что россияне начали довольно неплохо защищаться. Да, они установили хорошие телефонные системы, и все эти звонки просто уже не проходили, до людей не дозванивались, а сами россияне уже разобрались, как работает эта схема. Я так понимаю, что началась работа больше по европейскому рынку, по гражданам Европы, то есть стали обманывать граждан Европейского Союза. Это очень не понравилось нашим международным партнерам, и Украину попросили эту историю прикрыть. У меня есть еще такое предположение. Возможно, все это связано, помимо прочего, с историей Ермолаева. Сын Вадима Ермолаева, Артур, занимался офисами. Насколько я понимаю, по соглашению со следствием, он вышел на свободу в Эстонии. Но он занимался именно колл-центрами. Я думаю, что если покушение на Ермолаева в Монако действительно было связано с работой колл-центров, а мы этого точно не знаем, то это тоже могло стать одной из причин. Потому что покушаться на людей в Монако нельзя. Это очень плохо. Не знаю, как это назвать. Мавитон, красная линия, не попадает. понятия, как хотите. Но в цивилизованных странах, особенно в Монако, людей убивать нельзя.
11: Монако людей взрывать не можно.
0: Это был корреспондент издания «Украинская правда» Владимир Фомичев, фрагмент эфира Украинской службы «Радио Свобода». Напомню, что 29 июня у дома украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако взорвалась бомба, спрятанная в рюкзаке. Тогда пострадали сам Ермолаев, его спутница Анна Насобина, ей оторвало обе ноги, и их 13-летний сын. Ермолаев впоследствии заявил, что считает организаторами покушения сотрудников Главного управления разведки Украины. Подозреваемая в покушении на Ермолаева, украинка Анастасия Березовская, была через несколько дней убита. В убийстве признался сотрудник украинского ГУР Владислав Риот. Вместе с ним был задержан бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Ермолаев категорически отрицает причастность к организации мошеннических колл-центров. Сын Ермолаева Артур в 2025 году был задержан по запросу Эстонии, и по версии эстонского следствия он был связан с организацией схем, в которых у людей из разных стран выманивали деньги. Речь шла примерно о 100 миллионах евро, из которых около 5 миллионов у жителей Эстонии. В мае дело закончилось соглашением с эстонскими властями. Артур Ермолаев вину не признал, получил условное наказание и обязанность выплатить в качестве компенсации около 8,5 миллионов. Евро. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Челябинский областной суд снял с выборов в Государственную Думу кандидата от партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Как в большинстве подобных случаев, жалобу в суд подал конкурент Щербакова на выборах, кандидат от партии «Зеленые» Артем Кунгурцев. Он обвинил представителя «Яблока» в незаконной агитации и нарушении авторских прав. А поводом для этого стало, в частности, появление в видеоролике Щербакова работы художника Бэнкси «Девочка с шариком» и цитат правозащитника, но Нобелевского лауреата Андрея Сахарова «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью» и советского дипломата Андрея Громыко «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Вот что говорил в этом ролике Ярослав Щербаков. Работа Бэнкси и портрет Сахарова висели на стене у него за спиной.
12: «Нашей стране нужен мир. Люди хотят жить и жить без страха. Заключение соглашения о прекращении огня – первый шаг к миру. Его задача – сохранить жизни и создать условия для мирных переговоров. Советский дипломат Андрей Громыко говорил: «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Один день ядерной войны, который допускают некоторые, будет последним для всех».
0: Это был уже бывший кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Сегодня же Нижегородский областной суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблоко» по автозаводскому мандатному округу номер 133 рок-музыканта Дмитрия Смирнова. Суд удовлетворил иск кандидата от партии «Пенсионеров» Алексея Резоватого. Поводом для иска стала фотография основателя и лидера британской рок-группы Motorhead Леми Килмистера, которую Смирнов опубликовал в социальной сети ВКонтакте. Претензии вызвал немецкий крест на шее музыканта. Представленный в деле эксперт заявил, что он похож на нацистскую награду до степени смешения. Это цитата. Хотя в реальности этот крест, конечно, не является нацистской символикой. А вчера в Екатеринбурге задержали сразу 6 кандидатов в депутаты разных уровней от партии «Яблоко». Всех их обвинили в демонстрации экстремистской символики, что грозит им снятием с выборов. Первым на выходе из дома задержали председателя фракции партии «Яблоко» в городской думе Екатеринбурга Константина Киселева. Вот что он рассказывает.
13: За мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать. То есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста. А мир и свобода — вот такие слова, которые вдруг оказалось поперек горла стоят. Я связываю это с выборами. Хочу, кстати, отметить то, что полицейские были корректны. То есть и те, которые доставляли, за исключением вот этого силовой поддержки человека в маске, и здесь, и те, которые меня доставляли. То есть все абсолютно корректно, вежливо. Никаких претензий у меня к ним в этом плане нет.
0: Это был представитель партии «Яблоко» Константин Киселев. В отношении Киселева составлен протокол о демонстрации экстремистской символики из-за публикации пятилетней давности, в которой на заднем плане была видна большая буква «Н». Это один из символов кампании Алексея Навального, штабы которого признаны в России экстремистской организацией. После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов в Думу в кампании продолжают участвовать кандидаты по одномандатным округам, однако более 10 из них уже сняты с выборов под разными предлогами из-за исков конкурентов или административных протоколов о демонстрации экстремистской символики. И еще одно громкое снятие с выборов в Думу. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко. Его исключат из бюллетеня в территориальной группе, включающей Удмуртию и Пермский край. Основанием для аннулирования регистрации стало решение суда по административному делу и опять о демонстрации экстремистской символики. В августе Бондаренко, бывшего депутата Саратовской областной думы, оштрафовали на 1000 рублей за публикации с фотографией все того же Алексея Навального. Бондаренко известен критическими выступлениями в адрес Кремля во время работы в Саратовской думе. Вот фрагмент одного из них.
14: Я понесу уголовную ответственность как коррупционер, а владельцы дворцов в Геленджике останутся чистенькие. В смысле, все равны перед законом? Вы думаете, что вы говорите? Мы все-таки в России живем. Какой к черту матери все равны? Да, все равны, но некоторые равнее. Те, у кого денег больше, те, у кого прихват лучше, да, тем и законы, как говорится, не писаны. Оппозиционный депутат, который высказывает правду, которая власти не нравится, его привлекают к ответственности как коррупционера, учитывая, что они имеют доступа к бюджетным деньгам. И вообще для меня это в принципе абсурдно, как для оппозиционного депутата. Насколько я видел, руководство «Единой России» меня бесплатно ненавидит. Но если вы знаете, что им кто-то заплатил, и все это спланировано, что в это вовлечены сотрудники правоохранительных органов, то нужно было сейчас об этом заявить. Когда вы говорите, обвиняете меня в походе на полицию, вы знаете, несколько человек, 8 человек, которые...
15: Судья не говорил и не обвинял вас.
14: 8 человек, которые на табель задержаны, них двое живут на вашем округе. То есть это граждане, ваши избиратели. Вы где были, когда их задерживали?
0: КПРФ утверждает, что аккаунт, где появилась фотография Навального, из-за которой Бондаренко сняли с выборов, Бондаренко не принадлежит. Ранее в социальных сетях широко разошелся диалог Бондаренко с вице-спикером Думы Петром Толстым. Давайте послушаем.
16: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически помогли бы.
17: Закона,
16: да, боролись с бедностью.
17: Значит, налоговая система.
16: Это что за закон?
17: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
16: Увеличение НДС, например, до 20%. Значит, это людям помогло?
17: Конечно, это помогло стране. Потому что люди от этих налогов получают восстановленные школы, пожарные части, машины скорой помощи. Оно все берется не...
16: Ладно, налог на прибыль тоже то, что увеличили с 20 до 25, тоже получается
17: куда
16: на пользу?
17: Налог на прибыль?
16: Бюджета.
17: В бюджеты куда? В бюджеты чего?
16: Региональные,
17: правильно. Значит, это что? Это возможность для регионов строить дороги, например. Без этого они не построятся. Без денег, без налогов. Значит, реформа здравоохранения. Сейчас в стране медицина, она на 20 лет догоняет то, что было отставанием в советский период. То есть, если у нас советский период, она лет на 40 отставала от европейской, то сегодня, ну, на 10.
16: Вот так. Она недоступна. Узких специалистов нет.
17: Она доступна.
16: И третья?
17: Ну, третья, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все, значит, вывески, все названия должны быть на русском языке.
16: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
17: Мы перестали ощущать себя как колонии.
0: Это был диалог теперь уже бывшего кандидата в депутаты Государственной Думы от партии КПРФ Николая Бондаренко с вице-спикером Государственной Думы, единороссом Петром Толстым. Кто из них убедительнее, я думаю, вы выберете сами. Время свободы. Генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что замена иностранных двигателей на самолетах с сухой «Суперджет-100», принадлежащих российским авиакомпаниям, невозможно без финансовой поддержки со стороны государства. Если субсидий от правительства не будет, все компании, владеющие этими самолетами, будут их постепенно списывать. О том, почему российские авиакомпании не готовы вкладываться в установку российских импортозамещенных двигателей, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
18: Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на Восточном экономическом форуме корреспонденту издания «Коммерсант» о том, что ремоторизация, то есть замена двигателей самолетов сухой новый Суперджет-100, возможно только при мерах государственной поддержки. Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100, цитирует гендиректор Аэрофлота «Коммерсант». Сейчас у российских авиакомпаний летает около 160 суперджетов, которые изначально позиционировались как российские самолеты. Примерно на треть в ближайшие годы потребуется замена двигателей. Ну или они будут списаны. Российские авиаперевозчики в начале войны постоянно пребывают в состоянии серьезного стресса, в том числе финансового. А в этом году, когда налеты украинских беспилотников радикально расширили свою географию и стали залетать за Урал, ситуация еще ухудшилась. Постоянные задержки и отмены рейсов финансовое состояние отнюдь не улучшает. Однако это далеко не единственная причина, по которой авиакомпании, а у нас нет никаких оснований ставить под сомнение слова главы Аэрофлота, не готовы тратиться на замену двигателей с французских на импортозамещенные российские. Все дело в том, что российские моторы для суперджетов получились, мягко говоря, дороговаты. Стоимость одного двигателя перевалила за миллиард, а комплект из двух обойдется в 2 миллиарда 180 миллионов рублей. Плюс доставка, работа, ну и так далее. Сумма в 2,3 миллиарда, которую называют в качестве цены ремоторизации одного борта, выглядит заниженной. С одной стороны, заплатить 2 миллиарда 300 миллионов – это дешевле, чем покупать новый импортозамещенный суперджет за 5,5 миллиардов. Вот только стоит напомнить, что изначально сухой суперджет 100 стоил несколько дешевле. В том числе для российских авиакомпаний, которые продолжают перевозить этими самолетами пассажиров. Каталожная цена 2012 года, а именно тогда заключались основные контракты на поставку российского самолета, колебалась около 35 миллионов долларов. Даже по нынешнему курсу это меньше 3 миллиардов рублей. Но в 2012 году доллар стоил порядка 30 рублей. Так что российские авиакомпании платили за суперджеты около миллиарда. Причем не сразу, а постепенно, поскольку покупались самолеты, как правило, в лизинг. А теперь тот же миллиард нужно выложить за один двигатель. Причем сразу. Тут, думаю, даже самому патриотически настроенному руководителю авиакомпании от цен станет немножко не по себе. Что до государства, то 115-120 миллиардов на ремоторизацию 50 самолетов выглядят суммой не катастрофичной. Вот только таких субсидий по 100-200 миллиардов требуется не одна и даже не 10. А бюджет, в конце концов, не резиновый. По крайней мере, для гражданской авиации.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Ну и последняя тема. Король Великобритании Карл III направил послание, в котором разъясняется нынешний статус принца Гарри и его супруги Меган, вернувшихся в Британию из Калифорнии вместе с детьми Арчи и Лилибет. Супруги прожили в США около 5 лет. Письмо от имени короля Карла III было отправлено лордом Камергером, одним из высших должностных лиц королевского дворца. В нем, в частности, говорится...
1: Как известно, в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени суверена и перестали быть работающими членами королевской семьи. Этот статус отличает их от работающих членов королевской семьи, выполняющих государственные и королевские обязанности. Им предоставлена свобода действий в отношении финансовой независимости, их пожелания, касающиеся защиты их частной жизни, будут по-прежнему в полной мере соблюдаться. Их нынешний титул герцога и герцогини Сассекских не изменяется. Обращение «Его королевское высочество» и «Ее королевское высочество» в отношении герцога и герцогини по-прежнему не используются. Благотворительная деятельность является их личным делом и осуществляется ими в частном порядке. Таким образом, статус герцога и герцогини соответствует статусу частных лиц, имеющих коммерческие и благотворительные интересы.
0: В послании короля Карла III также отмечается, что любые вопросы от организации относительно приемов, устраиваемых для герцога и герцогини Сассекских, особенно в тех случаях, когда может потребоваться использование государственных средств, следует направлять в Букингемский дворец. Это цитата по сайту BBC. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что несколько удивлены содержанием письма короля. Однако, как пишет BBC, источники в королевской семье утверждают, что Гарри и Меган все-таки были проинформированы о содержании письма до его обнародования. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
20: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
19: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
20: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
21: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
22: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
23: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
22: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
23: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржевеля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
22: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
23: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
2: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу, и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось, все равно как бы очень много. И, в принципе, можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет. Но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, ну что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
3: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
2: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания.

0: гумучем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
1: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
0: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
1: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
0: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
1: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
0: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который

0: не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
1: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
0: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
1: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
0: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
1: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
0: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И, тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок. Это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны. И если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фришер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, без относительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек. Но, тем не менее, в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
3: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
7: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
6: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Мира свободу нельзя, оказывается, агитировать.
11: Новые задержания перед выборами. Кто остался в игре и есть ли в ней еще смысл?
12: Большинство на стороне того, что нужно прекращать.
11: Рейтинги власти падают, но растет запрос на завершение войны. Чем Кремль ответит на вызов?
13: Какая интрига на выборах, где даже участники не приходят на дебаты? Вы наверняка уже смеялись над роликами с пустыми студиями регионального телевидения. Но так в чем же интрига? А интрига в том, что системные партии в воюющей стране борются за антивоенные голоса. И об этом говорят социологи. Об этом парадоксе и о том, как Кремль отвечает на подобный вызов, говорим и мы сегодня в программе. Здравствуйте.
14: За один день 7 сентября в Свердловской области полиция задержала 6 кандидатов от партии «Яблоко». 5 из них оформили протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики, а наказание по ней автоматически лишает человека права избираться на год.
15: Это от лука, в этом мы с вами понимаем. Поэтому все, кто за мир и свободу, за мир и свободу нельзя, оказывается, агитировать, то есть можно агитировать, наоборот, за несвободу и за убийство. Это можно, пожалуйста.
14: Первыми забрали председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской государственной думе Константина Киселева, который идет в Госдуму по одномандатному округу. Причем задержали его на выходе из дома, когда он выезжал на предвыборные дебаты. И до студии он так и не доехал. А поводом для протокола стала его фотография 2020 года, на которой, по версии полиции, на заднем плане видна большая буква «Н» – символика кампании Навального 2018 года. Дальше задержали кандидата в Государственную думу Владимира Собянина, депутата Думы Сухого Лога Владимира Севастьянова, который идет сразу и в Госдуму, и в областное заксобрание, кандидатов в заксобрание Александра Куделькина и Шану Огней, а также бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Холодарева, идущим 3-м номером в региональном списке. Севастьянову протокол выписали за репост, сделанный еще в 2020 году в одной из запрещенных в России соцсетей, сообщает региональная пресс-служба «Яблоко». Куделькину за публикации в Фейсбуке 23-го, 24-го и 25-го 1975 годов с логотипом признанного террористическим фонда борьбы с коррупцией и изображениями Гитлера и свастики. Ашане огни экстремистской символикой сочли пентаграмму, нарисованной нейросетью картинки с персонажем фантастического мира, причем пост был опубликован в социальной сети X еще в 1924 году. Тремя днями раньше то же самое началось в Москве, где задержали трех кандидатов в Госдуму от «Яблока» Анну Шатуновскую-Бюрно, зампредседателя подмосковного отделения партии Григория Гришина, а также Артема Снеговского. Первым двум вменили тут же экстремистскую символику, а Снеговскому другую статью о дискредитации армии за публикацию 1922 года.
16: Мы видим это в том числе и по давлению на наших кандидатов ежедневно. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что наша позиция, она известна, она неизменна. Мы будем делать все возможное для того, чтобы вернулся мир, чтобы перестали гибнуть люди. И мы очень благодарны вам за то, что вы нас в этом поддерживаете.
14: Все это происходит уже после того, как партия потеряла главное – федеральный список, снятый решением Верховного суда. Региональные списки «Яблока» сняли в 6 регионах, а по одномандатным округам кандидатов сняли в 7. Иски при этом подавали не власти, а другие партии – ЛДПР в Свердловской области и Коммунисты России в Калининградской.
17: Заключение прокурора звучало не более 5 минут, и то по бумажке, что означает, что наши аргументы, он даже не слушал и не хотел что-то сделать. Судья совещался в своей совещательной комнате примерно 10 минут. При этом дрожащим голосом потом объявила решение, которое даже нам не сказало, что понятно, непонятно, и не объяснило, как его обжаловать.
14: Поводами для снятия также становились агитация в запрещенных соцсетях, цитаты советских авторов, чужие логотипы и превышение сметы. В Татарстане и в Туле кандидатов сняли за иностранные ценные бумаги, от которых те, утверждают, в партии физически не могли избавиться. В самой партии считают, что из 137 выдвинутых по округам кандидатов до дня голосования дойдут около 108. И это в лучшем случае, потому что 9 сентября истекает срок подачи новых исков о снятии. Статья о демонстрации экстремистской символики применяется и против кандидатов от других партий. Самое громкое снятие этой предвыборной кампании произошло в тот же день, 7 сентября, когда Центр Измерком отменил регистрацию коммуниста Николая Бондаренко. Ему 41 год, он секретарь Саратовского обкома КПРФ и бывший депутат областной думы. На его YouTube-канале более 2 миллионов подписчиков.
18: Важные новости, друзья. Сегодня мы обжаловали решение суда, по которому мне вменили якобы распространение экстремистских материалов, впаяли штраф, и это основание для того, чтобы лишить меня статуса кандидата на предстоящие выборы в Государственную Думу. По закону на обжалование давалось 10 дней, вот сегодня, собственно, последний день, и через Почту России мы эту жалобу отправили, сдали.
14: На этих выборах Бондаренко вел территориальную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, а поводом для снятия стал штраф 1000 рублей за фотографию Алексея Навального в телеграм-канале, который, как настаивает сам Бондаренко, ему даже не принадлежит. В КПРФ претензии назвали необоснованными и надуманными. Готовят кассационную жалобу и обещают все равно ввести Бондаренко в кампанию, сделав его доверенным лицом партии.
13: Еще до последних задержаний политолог Александр Кынев отмечал, что больше всех кандидатов в этом году сняли у партии «Яблоко» и партии «Родина». С «Родиной» все гораздо проще, она просто не сдавала подписи вовремя. А «Яблоко»? «Яблоко» страдает за антивоенную кампанию? Ну почему? Ведь призывы к остановке войны в программе партии были и в прошлом году. И в прошлом году, да, выборы были не такого масштаба, но проблем подобного масштаба не было. Политолог Маргарита Завадская полагает, что давление на «Яблоко» связано с политическим климатом в стране, а не с действием самой партии.
19: Ситуация сложная, то есть это действительно беспрецедентный, как бы следующий виток давления уже на те партии, которые считали системными. «Яблоко» – партия, которая партия сторожил, ведет свою давнюю историю и в целом всегда считалась не камильфо атаковать «Яблоко», но сейчас, учитывая, что поле политической конкуренции, поле возможного настолько сузилось, что уже «Яблоко» теперь абсолютно практически идентичной программой, с которой оно выступало на прошлых выборах, теперь становится неудобной. То есть парадокс, ирония даже не парадокс, а ситуация заключается в том, что изменились как бы изменилось атмосферное давление, погодные условия, Яблоко осталось тем же. Ну, за исключением того, что оно еще блестящую кампанию, оно стартовало с блестящей избирательной кампанией, очень яркой, с новыми лицами, и это действительно было что-то новое. Но содержательно в отношении к войне и в отношении к тому, что они требовали до того, никаких принципиальных отличий нет. Изменилась атмосфера.
13: И в новой атмосфере главная интрига в том, сможет ли Яблоко выиграть хотя бы одно место в Думу или законодательное собрание в любом регионе. Если сможет, партия не потеряет так называемую льготу на регистрацию своих политиков. Если не сможет, то будущим кандидатам придется собирать подписи. Статистически это означает, что их просто не зарегистрируют. Но что тогда остается их избирателям?
19: Печальная судьба Яблока, то я бы не стала бы хоронить, мне кажется, хоронить живых вообще плохая привычка, и надо перестать это делать. Яблоко, безусловно, герой этой избирательной кампании, чтобы о них мы прежде, и многие да, из наших зрителей, экспертов, уважаемых, не думали и не говорили. Это первый момент. И те больше тысячи заявок, да, по-моему, там какие-то огромные суммы, цифры говорили коллеги, да, о том, сколько людей решило вступить в ряды партии. Такого успеха не было, кажется, никогда. Это говорит о том, что действительно, ну, вот обрыдла эта ситуация, всем вот уже осточертела, да, простите мне за бытовые выражения. И это уже эмоциональная реакция. Она никуда не денется. Эмоции нельзя просто так взять и как бы проигнорировать. Они накопились, это уже социальный факт. Куда они уйдут? Они уйдут в протестное голосование, они уйдут в испорченные бюллетени, кто-то будет слушать, каждый будет слушать своих пасторов, и, соответственно, мы увидим бюллетени за новых людей, мы увидим прирост голосов просто математически, механически от КПРФ. КПРФ давний бенефициар как умного голосования, так и других техник, которым призывали, начиная с кампании за честный выбор 2011-2012 года, поэтому ну, как бы КПРФ дальше остается вот этим удивительным бенефициаром протестного голосования. Мы просто увидим, как эти голоса разбредутся. Ну, и давайте напомним, у нас много фальсификата в выборах, поэтому как бы, мы цифры увидим, но эти цифры будут очень консервативными оценками. Яблоко, кажется, электоральная история в том виде, в котором мы ее знали, как системная партия, она закончилась. Это, ну, не побоюсь слова, историческое событие.
13: Ну и подробнее об электоральной истории, точнее, как она развивается, какое у нее будущее, мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
20: Добрый день.
13: Андрей, как вы объясняете давление на системные партии?
20: Ну, если это Яблоко системными партиями, то, наверное, здесь все очень понятно. Это единственная партия, которая выступает против войны. Единственная партия, на точке которой собрались практически все оппозиционные силы. То есть мы понимаем, что сама партия Яблоко представляет собой не такое большое количество избирателей. Но ее повестка объединяет огромное число людей. По некоторым оценкам, это порядка 10 миллионов активных избирателей. Может быть, раньше они даже не знали про Яблоко, не поддерживали там саму структуру. Но повестка «За мир», она очень востребована. Если сравнивать с прошлым годом, все-таки это федеральные выборы, которым больше внимания. И если там на региональных выборах это можно было как-то пропустить, и, в общем, особого внимания не было, да и ярких кандидатов не было. Но сейчас это стало точкой сборки. И вот именно это стало причиной того, что Яблоко сняли.
13: Что означает выпадение Яблока из числа системных партий? Понятное дело, что оно не выпало, у Яблока еще есть шансы, но если представить негативный сценарий, что это может означать?
20: Ну, я думаю, что для самой партии это, конечно, очень болезненно, потому что, в принципе, партию уже лишили финансирования, теперь у них не будет возможности выдвигать, если никто не победит. В целом, это, конечно, большой удар, но надо понимать, что в нынешней системе, вот нам, вы сами рассказали в своем репортаже, что снимать можно практически кого угодно. Яблоко сняли списки в тех регионах, где они действительно имели шансы. Это Петербург, это Новгородская область, это Карелия, это, если бы удар по Екатеринбургу, это традиционно люди, голосующие за демократов. И в этих регионах партия, если была в бюллетене, в подавляющем числе она прошла. Поэтому их снимают везде, где это возможно, где-то, конечно, останутся, но там, где, по оценкам администрации президента, шансов у них нет. Поэтому вопрос регистрации сейчас не вопрос закона, то, что вы можете подать там, в список и вас зарегистрируют. Это вопрос решения, там, грубо говоря, уровня либо регионального, либо федерального, если список, грубо говоря, будет зарегистрирован там. Поэтому как только Яблоко будет представлять риск или риск, какую-то угрозу, любая партия, ее снимут. Поэтому это болезненно, но в любом случае вопрос регистрации – это не вопрос качества сбора подписей уже давно в нашей стране.
13: Мы видим по примерам членов партии «Яблоко», и даже не только «Яблоко», Николай Бондаренко от КПРФ, его снимают с выборов, вменяя ему административную статью о демонстрации так называемой экстремистской символики. Да, за эту статью всего 2000 рублей штраф положен, но для политика это страшно, поскольку целый год человек не сможет выдвигаться. Отсюда вопрос, а есть ли смысл в таких условиях, когда очевидно, что популярного политика, человека, который станет популярным политиком во время кампании, есть ли смысл выдвигать кого-то, кто потенциально может собрать вокруг себя людей, если этого человека обвинят, он получит административку и больше не сможет избираться?
20: Я вам приведу пример, который, наверное, некорректно назвать имя, поэтому я приведу просто пример человека. В одной из партий человек, соответственно, занял место выбывшего. То есть человек не смог даже продать свои полномочия, и ему оставалось буквально несколько месяцев, и на его место пришел другой человек. И по рассказам он коллегам транслировал такую позицию, что он не очень доволен этим. То есть, казалось бы, ты берешь мандат, у тебя появляется статус спустя несколько месяцев, ты становишься там очень крупной персоной, депутатом одного из там региональных парламентов. Но этот человек был не рад этому, потому что такое внимание автоматически повышает сильные риски. То есть ты становишься, грубо говоря, объектом внимания там и полицейских органов, и администрации президента. И вариант того, что ты станешь иноагентом, который сильно поразит тебя в правах или там, положим, даже экстремистом, что там еще больше в правах, очень высок. И люди не радуются такой известности. Поэтому, на мой взгляд, выдвигаться, конечно же, нужно и важно, потому что это как бы такая позиция, которая, ну, позволяет легально свою позицию заявить. Но надо понимать, что эти люди герои, которые идут сейчас, по крайней мере, по спискам Яблока. Это люди, которые фактически рискуют своей свободой. Мы видим там в тюрьме Шолотберга и Круглова и многих других. И это такой героический путь. Но выдвигаться, конечно, нужно, потому что это оставшийся легальный способ борьбы. Вы сказали про Бондаренко, я немножко оговорился бы, все-таки по коммунистам у меня другая позиция. Безусловно, это яркий лидер. Но если посмотреть внимательно, у КПРФ сносят тех, кто неудобен Геннадию Зюганову. Это Бондаренко, это Махраев, это Морозов в Коми. Вот это люди, которые для КПРФ немножко нестандартны. Ни одного там действующего соратника Геннадия Андреевича не вынесли, ни одного из людей, который купил себе место в списке, тоже не тронули. То есть трогают тех, кто, в общем-то, для КПРФ, ну, неудобен, что ли, так скажем, своей популярностью.
13: Да, вроде бы из Коми, я так по своим запискам и конспектам смотрю, Олег Михайлов вроде бы там ведет кампанию. Но тут еще интересен вот какой момент, что социологи, которые проводят опросы в России, фиксируют, что действительно растут антивоенные настроения. И получается, что получается так, что эти антивоенные настроения представлены не только в партии Яблоко. В партии Яблоко, понятно, там за 80% зашкаливает, надо уточнять цифры, но под половины, под 50% даже в других системных партиях. И я бы хотел показать нашим зрителям небольшой сюжет об этом. И с вами, Андрей, продолжить разговор о том, как же власть это использует или противостоит этому.
1: Ну, если бы не война, было бы лучше, конечно же. Из-за того, из-за войны все цены растут. Сейчас вон бензина нет, у меня дочь страдает.
21: До выборов в российский парламент меньше 2 недель. В межпартийную борьбу включился Владимир Путин. Вместе с политтехнологами он пытается поднять падающий рейтинг «Единой России», утверждают источники издания «Медуза». Социологические службы ФОМ и ВЦИОМ к началу сентября оценивают рейтинг правящей партии в диапазоне от 33 до 37%. Чиновники жалуются, после того, как Путин начал активнее поддерживать партию власти, администрация президента подняла ожидаемые показатели в среднем до 50% по регионам. То есть в Кремле хотят, чтобы за «Единую Россию» проголосовал каждый второй избиратель.
22: Как издеваются. Когда сообщали о повышении, говорили еще и о легитимности, чтобы результаты воспринимались как правдоподобные. А это взаимоисключающие вещи.
21: Это первые выборы в Госдуму, которые пройдут с начала полномасштабной войны. При этом на 5-й год так называемой СВО российское общество уже нельзя назвать консолидированным вокруг поддержки боевых действий. Согласно социологическому исследованию проекта Extreme Scan, даже электорат «Единой России» уже на 47% состоит из людей, стремящихся прекратить боевые действия и заключить мир с Украиной. 23% сторонников партии власти затруднились с ответом или отказались говорить на эту тему. Мобилизацию хочет лишь треть электората «Единой России». С другими партиями ситуация для Путина хуже. Сторонники ЛДПР, КПРФ, «Новых людей» и «Яблоко» хотят мира еще больше, а мобилизации меньше.
2: Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
21: После снятия федерального списка «Яблоко» с выборов, россияне с антивоенными взглядами имеют все меньше шансов получить представительство в Думе. При этом запрос на мир, судя по исследованию Extreme Scan и взлетевших рейтингов «Яблоко», растет. Парламентским партиям предстоит борьба за антивоенный электорат. Так, в Бурятии кандидат депутата от КПРФ Баир Циренов запустил по ТВ агитационный ролик, в котором упоминаются ключевые, по его мнению, вопросы к властям.
3: Когда закончится СВО?
4: Зачем блокировать интернет?
23: Как жить с такими налогами?
24: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру, мир.
21: Во время дебатов на региональном телеканале Циренов повторил лозунг «Миру, мир», однако войну напрямую не осуждал.
25: Иначе мы не сможем выбраться из этой трясины, иначе мы не сможем помочь нашим тысячам бойцов, которые находятся на передовой, и их семьям.
21: Исследователи Extreme Scan описали электорат каждой партии, заявившей своих кандидатов на предстоящие выборы. Например, КПРФ описана как партия канализированного социального недовольства, Единая Россия как партия бенефициаров войны и защищенного статуса, а Новые люди как партия модернизационного среднего класса, которому мешает война. Несмотря на рост запроса на мир, только за Яблоко, по мнению исследователей Extreme Scan, было готово проголосовать антивоенное меньшинство, для которого война против Украины изначально вступала в ценностное противоречие, а не превратилась в неудобство со временем.
13: Ну и как же власть работает с антивоенными настроениями, мы тоже перед эфиром спросили у политолога Маргариты Завадской.
19: Власти стараются придумать разные механизмы, как это новое формирующееся большинство можно разбить. Вообще природа общественного мнения такова, что каждая сторона пытается сконструировать свое большинство. Это работает таким образом, что каждый отдельный избиратель, гражданин, знает, что мой сосед или большинство, или там люди вокруг меня думают так, и это либо облегчает, либо затрудняет то или иное решение, то или иное выражение тех или иных политических предпочтений, включая голосование. Поэтому Кремль, Единая Россия, ну, Кремль в первую очередь, всегда стремился создавать иллюзию большинства. Исследовательские опросы вроде Extreme Scan, они всегда подчеркивают и пытаются разбивать на нюансы вот это самое пресловутое большинство, и мы видим, что на самом деле большинства единений вокруг СВО, так называемого, особенно нет. Весь черт в деталях, да, все кроется в нюансах, но в целом большинство на стороне того, что войну нужно прекращать. Вы совершенно правы в том, что условия, на которых люди согласны, разнятся, но с другой стороны, российский режим россиян не спрашивают уже много-много лет. И почему сейчас это становится политически важным, что там на каких условиях россияне согласны. Мне кажется, тоже вопрос, как ни странно, вторичный. Первичная задача для нас и вопрос, это же ответ, здесь никакого вопроса нету. В России сформировалось фактически антивоенное большинство с вот этими 50 оттенками вот белого цвета, наверное, да, или синего, явно не провоенного. И, очевидно, Яблоко просто идеально было спозиционировано, чтобы канализировать вот эти все настроения. Теперь эти настроения будут разбредаться по разным каналам. Понятно, что Кремль, скорее всего, будет стараться канализировать эти настроения через так называемые системные другие партии. И у нас есть целая дискуссия вокруг новых людей, например. Новые люди брендируют себя как такая партия тоже системных либералов, партия, которые вот вроде не такие все адекватные, стильные, модные, молодежные, многие даже известные эксперты. Включились в кампанию за новых людей. Мы знаем, что Даванков получил протестные голоса на президентские голосования в 2024 году во время полной против Путина. В Финляндии, например, Даванков победил. Был параллельный подсчет голосов, и, судя по всему, именно вбросов вот в финском, да, вот зарубежном участке практически не было. Это было сложно, поскольку фактически было установлено внешнее наблюдение за процессом. Но это, к сожалению, невозможно на территории России в том виде, в котором это иногда бывает возможно за рубежом. Поэтому, да, теперь такая вот практика дробления – это то, к чему сейчас будет прибегать Кремль. То есть первая тактика – пересушить явку. Чем меньше людей придет, меньше людей – меньше проблем. Приходит много людей, даже заряженных политически, даже с патриотическими лозунгами, уже проблема, потому что любая политизация – это уже как бы то, с чем нужно, каким-то образом это нужно менеджерить, с этим нужно что-то делать. Поэтому видим такую вот тактику дробления электората. Но уже осталось совсем немного времени, поэтому каких-то принципиальных подвижек со стороны Кремля мы наблюдать уже не можем. Слишком много сюрпризов в том числе неприятных для Кремля, случилось во время этой думской кампании. И сейчас уже вот по-тихому в идеальном штиле провести вот, эти выборы уже не получится.
13: Ну и какие же возможности формирования антивоенного большинства открывает для политиков, а может быть какие-то вызовы, мы спросим у политика Андрея Пивоварова. Андрей, а надо ли Кремлю вообще это большинство, если оно существует, как-то дробить? Оно хоть какую-то угрозу представляет?
20: Угрозу представляет. Для Кремля угрозу представляет активная часть. Поэтому я вот здесь, может, с экспертом Маргаритой не соглашусь. Я думаю, что стратегия Кремля будет сейчас это максимально сушить явку. Максимально выбрасывать, что, в общем-то, яблоко сняли, и голосовать не за кого, может даже подтопить тех же новых людей, которые могут стать точкой консолидации. На мой взгляд, вероятность того, что они станут точкой консолидации, очень высокая, потому что у людей, которые занимают антивоенную позицию, есть потребность проявить себя. Вы не можете выйти на улицу, вам стараются, там, грубо говоря, законтролировать социальные сети, а проголосовать за кого-то можно. Поэтому востребованность голосования есть, и я думаю, сейчас это будет та точка сбора несистемной оппозиции, которая как-то формирует свое понимание этих выборов, и именно в точке новых людей они могут это сделать. Стратегия же Кремля, она будет несколько иной. У них сейчас, как по официальным данным, которые даже транслируют Кремль, есть порядка 35% за Единую Россию. Указания, которые спущены вниз, это там 45%. Я думаю, за счет того, что будет много перерисован, за счет ДЭГа, за счет, там, грубо говоря, красных регионов, все это можно будет сделать и дотянуть в среднем до 45%. Но называть это победой, это, ну, некая такая пиар-история, потому что мы забываем о том, что у нас есть голосование по спискам, где может быть там 45 или там даже 40%, а есть округа. И победить в округе на 500 000 человек, ну, если у тебя нет ресурса, если ты был зарегистрирован, а регистрируют только тех, кто допустим, и тех, у кого банально нет денег, просто невозможно. Поэтому я думаю, что кроме округов, которые заранее зарезервированы за оппозиции системные, там за Бабаковым, там за коммунистами, которые нужны за ЛДПР, все остальные округа будут четко за Единую Россию. И вот таким образом, я думаю, что ядро получит просто конституционное большинство. Это не означает, что выборы тебе не нужно. Это значит, надо, наоборот, идти и голосовать. Идти голосовать за те партии, которые кажутся вам более приемлемы, где вы видите антивоенных кандидатов, потому что люди на участках – это как раз проблема для Кремля. Если участки будут пустыми, нарисовать любые цифры намного проще.
13: Но вот я себе представляю такую ситуацию, что человек не может решиться, пойти ему или не пойти, и от Кремля или как-то из пропаганды он слышит, что вот яблоко сняли, голосовать не за кого, не идите на выборы. А действительно, как человеку выбрать, за кого проголосовать, если даже кандидат, у которого в агитации «Миру мир», у которого в агитации «Когда же закончится война», который критикует своего оппонента, но этот кандидат критикует своего оппонента за то, что тот недостаточно помогает военным. Вот как людям голосовать в подобных условиях?
20: Вы знаете, я просто не понимаю, что сейчас, вот до момента того, как наступает, по-моему, 9 сентября или 10 сентября, любого кандидата еще можно снять. Именно поэтому, если вы заметили, что практически все силы сейчас взяли некоторую паузу. То есть никто не называет конкретно списков для голосования, какие-то общие фразы. Но я предполагаю, что к дате голосования практически по каждому региону и по каждому округу будет достаточно хорошая картина. Где не будет указаний, за кого надо голосовать, а будет указана линейка, где есть люди антивоенные, есть более антивоенные, есть люди, которые имеют шансы. И эта картинка можно будет найти практически, я думаю, что во всех телеграм-каналах, в оппозиционных медиа. И тем самым у людей будет шанс сделать выбор. Потому что в каждом регионе, конечно, ситуация разная. Например, в Петербурге я там практически всю жизнь прожил там. Я вижу, что есть партии, которые, например, на федеральном уровне, ну, просто вызывают, ну, смех. А на региональном уровне там собрались достаточно порядочные политики. И выбирать придется не из хороших, да, а из наименее, как бы, худших, наименее провоенных. И, как ни странно, такая опция остается. Потому что, конечно, очень удобно сказать, там, я порву бюллетень, я не подам на голосование, но это стратегия, которая максимально удобна властям. Мне кажется, здесь правильно все-таки там скрыть пренебрежение, там, понимая, что ты делаешь выбор не из лучшего. Было бы яблоко, было бы по-другому. Вот. Но если на кандидата от яблока в списке нет, проголосовать за тех, кто наименее антивоенным, наименее провоенный, и тем самым показать, что вот эти вот 10 или более миллионов человек существуют, и это будет такая не выборы, но наша акция протеста.
13: Вы упомянули, что в планах властей действительно были некоторые утечки из Кремля, или, может быть, сами специально сливали, что 35-45, ну, в общем, нужно половину хотя бы голосов «Единой России» получить. Но придется, возможно, эти голоса рисовать. Вот это рисование, при том, что если люди действительно пойдут на участки и будут голосовать, это создаст какое-то напряжение? И где вообще красные линии для этого напряжения?
20: Конечно. То есть, если мы предположим, по практике прошлых лет, перерисовать безболезненно можно до 10%. С учетом того, что сейчас есть ДЭК в Москве, с учетом того, что остаются голосования на Северном Кавказе, на Красном поясе, там люди в основном привыкли голосовать, привыкли перерисовывать, что они могут сделать. Но тотально перерисовать будет болезненно. Есть банальный пример, который у всех на устах, это выборы Лукашенко против Тихановской. Цифры, которые были нарисованы в итоге в протоколах, не имели ничего общего с тем, что было на участках. И, конечно, если в ДЭК ты можешь там галочку нажать и переписать результаты, то же в Петербурге, где главы и замглавы комиссии – это просто административные чиновники, которые сделают любой результат, у вас остается учительница, остаются какие-то люди, которые оказались в этих комиссиях там формально. И они будут видеть эти цифры. И эти слухи пойдут. Да, и мы увидим просто флуктуации, которые невозможно будет объяснить, когда будут дорисовывать цифры. И вот это, вот, знаете, плохое слово легитимность, но доверие к этим выборам не будет. То есть получается, что у тебя ты снял яблоко, у тебя огромная машина пропаганды, ты кричишь, что все верят в войну, а ты все равно не можешь нарисовать результат на выборах, даже нет оппозиции. Поэтому, на мой взгляд, самое ценное – приходить, участвовать, приходить, что в 12 последний день все-таки, чтобы они не...
13: Ну и посмотрим, как действительно люди отнесутся. Кто нас смотрит, пожалуйста, вернитесь потом к этому ролику и напишите, как вы отреагировали на итоги выборов. Спасибо, до свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
5: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
4: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
6: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
7: Ну, естественно,
6: думаю,
7: да? Всегда, да.
6: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
7: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
6: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
7: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
6: Это вот ты о возвращении последний, это 15-й год, когда ты уже уехал.
7: 15-й год, да, 11 лет назад.
6: А
7: да.
6: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
7: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
6: помню
7: была.
6: Помню твой прекрасный
7: Ты
6: дом,
7: помнишь,
6: конечно. Да.
7: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, все эти животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла вот такое ощущение, что становится невыносимым.
6: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
7: Да,
6: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
7: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, в своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
6: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
7: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
6: Открыты какие-то шлюзы.
7: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же

0: 70-е, конечно, 60-х, 70-е, арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
1: С 70-го, если мать.
0: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
1: А сейчас система, как ты считаешь?
0: А сейчас система. Пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
0: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины, она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
1: Она была правозащитницей, то есть она же...
0: Она была зоологом, она была биологом.
1: Ну да, профессионально,
0: конечно.
1: Да?
0: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот угу. Как-то стала просто по велению сердца, что ли. Угу. Она очень такой человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное – это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нин, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг, в конце концов, поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их... Жизнь в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе. Mm-hmm.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
3: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее.

0: музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную, но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог, хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. «Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке». «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорил тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие,
2: да. А тебе кто ближе? Я понял, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш круг?
3: Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую... Как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят. если честно говоря. Потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли. Что, наверное, естественно. Что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: А, да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, да? Риторика, да, да.
3: И риторика. Слушают, слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Ну, то есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас
2: общество,
3: мне кажется,
2: да?
3: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом,
3: о многом,
2: конечно, да.
3: Понимаешь? Это 70-е годы.
2: Да, да,
3: Сахаров
2: да.
3: не позволит. Да. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Ну, да,
3: это людей уехало,
2: точно, да,
3: интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании, ну, ребята. Мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирование. Может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
2: Лишены.
3: Они лишены.
2: Конечно.
3: Да.
2: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
3: да,
2: YouTube,
3: да, да.
2: Телеграм,
3: и все равно,
2: далее,
3: конечно.
2: Лишены, конечно, все это блокируется, все
3: да.
2: это
3: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
2: ну,
3: вы уехали,
2: уже,
3: частный, да.
2: Да.
3: Угу. Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Да. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами, что-то пытаться делать.
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, наш коллега, не... бывший, собственно,
3: да, и наш коллега. Материя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что, действительно, Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
3: Жень собирали,
2: которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете, и о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию.
3: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции, это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
3: драгоценности. Они со мной.
2: Пусть они светят, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе,
3: дорогая. Тебе спасибо. Спасибо.
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода». всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Конец света.
7: Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
8: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства. Вот. Нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании.
6: С христианской точки зрения «Конец света» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную концу света. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор, доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский и журналист, ведущий одной из христианских радиопрограмм Светлана Ростиславовна Осадчук. «Конец света», которого пока еще нету, но для христиан «Конец света» — это, по крайней мере, 3 или даже 4 главы в Новом Завете. Это проповеди Спасителя накануне его шествия на распятие. И поэтому, конечно, многие христиане, читая Евангелие, размышляя о Евангелии, не идут дальше на горной проповеди, застревают на заповеди «Подставь щеку» и думают, это как это так? Но все-таки некоторые доходят и до скорого конца света. И тогда забывают насчет «подставь щеку» и только держатся за щеки свои и говорят, ах, какие мы бедные, какие мы несчастные. Разве это свет? Смотрите, как нам достается. Итак, многие христиане ожидают активно конца света. Все наши сегодняшние гости – представители христианской конфессии адвентисты седьмого дня, церкви адвентистов седьмого дня. Свое название она получила в середине 19-го столетия от слова «адвент». На латыни «адвентус» – это «пришествие». Буквально, вот русская калька такая. У католиков адвентом называется пост, потому что это время подготовки к встрече со Спасителем. И вот адвентисты, за вами, друзья мои, слава, что вы ждете конца света более, чем другие христиане, что вы более думаете о признаках конца света, и есть вам поэтому что сказать. Наверное, тогда первый мой вопрос такой, и вы отвечаете на него, если можно, по очереди каждый, но кратко. Вот в Евангелии перечислено несколько признаков конца света. Какой из них кажется вам наиболее важным, актуальным на сегодняшний момент? Вот что из того, что вы видите в современной России, в современном мире, но прежде всего в России, указывает, на ваш взгляд, на то, что конец света не пустой звук? Слово прежде всего Светлане Осадчук. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. По роду своей деятельности мне приходится практически каждый день делать программы о людях, которых мы принято называть незащищенными слоями населения. Скажем, мне каждый день приходится беседовать либо с родителями детей-инвалидов, либо с беспризорными детьми, либо с детьми, больными гемофилией. И каждый день приходится видеть, что на самом деле жизнь, она гораздо сложнее, гораздо тяжелее для большинства людей, чем кажется обычному человеку, который, скажем, ограничен общением там, своими друзьями, своей семьей, вроде бы все неплохо. На самом деле, когда видишь, сколько горя и сколько страданий на сегодняшний день в мире, то кажется, что действительно, наверное, эти стенания, эти слезы, они уже дошли до Господа. И я думаю, что конец света в данном случае — это не конец света, а восстановление какой-то справедливости, начало какой-то новой эры, где будет вот этого всего меньше. Потому что так долго продолжаться, мне кажется, не может.
0: Спасибо, говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Приветствую вас. Концы света уже объявлялись уже несколько раз в конце столетий, но в наше время основания очень серьезные. Но дело в том, что апокалипсис должен быть. Предполагают многие, что он начался с явления Девы Марии в 1917 году в Фатиме. Некоторые считают, что Первая мировая война 14-го года была началом. Но сколько продлится апокалипсис, никто не знает. Но что нам остается бедным христианам делать, такое есть выражение? Поступки, чтобы у нас были хорошие.
0: Спасибо, Георгий. Итак, действительно, мировые войны, болезни. О болезнях говорится в проповеди Спасителя о страшном суде. Но есть такая вещь, как болезнь эксперта. Милиционер во всех видит потенциальных преступников. Приведи любого, я боюсь, из нас к психиатру, он сразу найдет у нас какое-то заболевание психиатрическое, потому что он смотрит на мир через призму своей специальности. А историк, который не имеет много дела с больными, тяжело, но он все-таки скажет, что обилие больных в современном мире оно связано с прогрессом, оно связано с улучшением медицины. Вы же адвентисты, вы же энтузиасты медицины. Люди стали дольше жить. Раньше они просто не доживали до болезни Паркинсона. Умирали все в младенчестве, в первые дни, в первые недели жизни. Поэтому гемофилия, то, что человек с параличом врожденным все-таки продолжает жить, это скорее радость, это признаки просветления какие-то человечества. У неандертальцев, конечно, не было таких проблем. Все были накачанные, мускулистые, потому что все остальные помирали рано. Поэтому еще раз повторяю свой вопрос. Признаки конца в современном мире и, в частности, в современной России, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
3: Добрый день. Прежде чем подчеркнуть важность тех или иных признаков конца, я хотел бы обратить внимание на формулировку вопроса. Вы часто подчеркиваете это выражение «конец света». Вот что интересно, в Евангелии и вообще в Библии нет этого выражения. Мы, как адвентисты седьмого дня, верим во второе пришествие Иисуса Христа. Мы верим в кончину века. Это действительно библейское изречение. Но мы понимаем о кончине греховного существования человечества. Мы не говорим о конце света в целом. Конец света – это все. Это конец, это тупик, это никакой надежды для человечества. Мы подчеркиваем окончание греховного существования человечества. Если говорить о признаках, вот я хочу вернуться к болезням. Я врач по своему первому образованию. И когда я заканчивал медицинский институт в 1978 году, мы, студенты, вообще не слышали, скажем, о проблеме ВИЧ-инфекции, о СПИДе, которая болезнь, которая сегодня приобретает пандемический характер. Это заболевание глобального масштаба. И помимо СПИДа мы можем говорить о других заболеваниях, которые медики называют болезнями цивилизации, болезнями века. Вот о том, чего раньше вообще не было. Поэтому это глобализация тех или иных знаков или знамений, или признаков, о котором говорил Христос в своей знаменательной проповеди, глобализация и является как бы показателем приближающегося конца.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
4: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, господа адвентисты седьмого дня. С почтением отношусь, потому что вот одна из ветвей, наверное, наиболее мне близких в христианстве. Значит, вопрос у меня вот какой, точнее, вопросов два. Первое, по поводу концепции страшного суда. Вот как вы это для себя можете определить? Были теории предопределения, да, где каждому уготовано место в аду или в раю? Мне больше по душе, что спасутся все, вне зависимости от греховности, от покаяния. Извините, это ересь, Яков Гаврилович, я понимаю, но тем не менее, вот милосердие христианства в корне я вижу именно так, то, что спасутся все, то, что здесь мы пребываем, так сказать, в адовой форме, и посему, значит, но вот все-таки по поводу страшного суда. Обычно буддисты определяют нирвану через «не». Это «не», «не то», «не это», «не это». Вот страшный суд обычно в христианстве определяется очень примитивно, с котлами, там, с чертями и так дальше. А рай, ну, я не знаю, как рай, с райскими кущами, с плодами райскими. Вот у адвентистов есть свое видение страшного суда, и как этот суд, вот, можно, так сказать, перевести на наш язык, на земной?
0: Спасибо, Александр. Итак, наш сегодняшний гость уже отметили, что конец света – это вовсе не конец света, а это начало света и конец всяческих безобразий, которые только застят свет. И все-таки для многих христианских мистиков вечная жизнь, Царство Божие, сама суть Евангелия – это благая весть о том, что Царство Божие приблизилось. То есть как будто бы вот действительно оно уже напирает в дверь, и уже контуры вот так вот видны. Вот, значит, это будущее уже, можно его осязать или нет? И в чем тогда вот эти признаки осязаемости того, что приблизился конец и близок новый век? Говорит пастор, доктор богословия Ростислав Волкославский.
5: Здравствуйте, я хочу ответить молодому человеку, надеюсь, молодому человеку по голосу, значит, в отношении страшного суда. Так, это распространенное выражение «страшный суд». Но в Священном Писании больше говорится о праведном суде, о святом суде Божьем. Праведный суд Божий. Вот, я бы не сказал, что он страшный для всего будущего человечества. Он страшный для носителей зла, притом закоренелых носителей зла, которые не хотят раскаиваться и так дальше. Бог положит конец всякому беззаконию в этом мире. А суд этот праведен, и он, как говорит Священное Писание в том же Откровении, в Апокалипсисе, говорит, что народы прославят Господа, ибо открылись суды Твои, Господи. То есть то, как Бог будет судить всю историю человечества, всех жителей Земли, это покажет бесконечную справедливость Божию, бесконечную премудрость Божию и бесконечную благость Божию в конечном счете. Да, кто не раскаялся, Священное Писание говорит, тот не наследует жизни вечной, он получит заслуженное наказание. Второе пришествие Христа, оно не является угрозой человечеству как таковому. Я бы сказал наоборот. Второе пришествие Христа – это надежда для человечества, достигшего таких ужасных тупиков и политических, экономических, экологических и так дальше кризисов, которые каждый день умножаются, и уже разрешить их на уровне человеческих возможностей. Эти кризисы невозможно. Становится все более и более очевидным, что нужен Спаситель сверхъестественный, грядущий с небес. Вот второе пришествие и есть помощь человечеству, зашедшему в тупик.
6: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
7: Вы еще не настроили ваш приемник на новую частоту вещания «Радио Свобода»? Можно сделать это сейчас. Всем слушателям в Санкт-Петербурге с 1 марта доступна частота 71,24 МГц на УКВ. С 6 утра и до полуночи слушайте «Радио Свобода» в Петербурге и области на ультракоротких волнах. 71,24 УКВ. «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
8: Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, бизнесменов, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
6: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях сегодня адвентисты, ректор Заокского института Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. Итак, звонок из Москвы. Алексей, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. У меня такой вопрос. Дело в том, что вот насчет христианства. Ведь, собственно говоря, христианство, после того, как Иисус покинул нас всех, оно же было жутко извращено. Во-первых, оно сразу разделилось на две сначала большущие секты, из которых потом возникло православие и католичество. Потом появились протестанты. И вдобавок ко всему, ведь Иисус учил добру, учил нежности, справедливости. И, собственно говоря, кто учил католиков инквизиции, супремативному суду, кто учил православных расколу и погромам?
6: Спасибо, Алексей. Давайте за католиков мы как-нибудь поговорим с католиками, за православных с православными. Адвентистам легче. За вами, кажется, никаких таких грехов-то серьезных нету, кроме хорошей стоматологии и прочих прелестей здравоохранения. И все-таки, ведь и вы, адвентисты, как движение, во многом строили свое созидание, во всяком случае, в начале, на обличениях католичества. Вот римский папа, антихрист, который гнал святых христовых и в 15 веке, и в 16 истреблял. Многие адвентистские теологи считают, что когда Наполеон взял в плен Папу Римского, то это вот, значит, зверя Антихриста, католическую церковь, ее поразили, нанесли рану. А когда в 1929 году папа заключил договор с Муссолини, латеранские соглашения, то эта рана исцелела. Все прямо по апокалипсису и происходит, значит, и остальное скоро произойдет. А я все-таки спрошу нашу сегодняшнюю гостью, Светлану Осадчук, которая так по-доброму отозвалась о больных. Но вот сейчас Святейший Отец, римский папа, находится в больнице, чувствует себя очень плохо. И вы все-таки скажете, что католическая церковь в субботу не соблюдает, святых гнала, и само ее существование – это существование антихристовой организации и признак тоже тупика, в котором мы оказались.
1: Вы хотите мое личное мнение?
6: Если ваше личное мнение не совпадает с мнением адвентизма, то давайте сперва одно, потом другое.
1: Мое личное мнение – это то, что в католической церкви, наверное, самое большое количество детей Божьих, если можно так выразиться, хотя бы потому, что по численности это самая многочисленная церковь в мире. Следовательно, там больше всего христиан, настоящих христиан. Потому что когда вот этот самый момент настанет критически, которого мы ожидаем, когда придется дать ответ перед Богом, то главный вопрос, который там будет нам задан, это что вы делали, живя на этой земле? Посещали ли вы больных, посещали ли вы заключенных, что именно конкретно вы сделали. И по этому признаку, именно по этому признаку, как мы относились к своим ближним, мы будем разделены в результате на две стороны, правую и левую сторону. То есть я думаю, что представителей католической церкви будет огромнейшее количество, поскольку у них очень развита вот эта сторона деятельности. Там мы знаем, что делает Каритас и все. И я думаю, что среди них будет огромнейшее количество людей спасенных. И я думаю, что мы будем все рядом, те, кто так верили и так жили. А если вы хотите какие-то такие догматические моменты, спросите, может быть, у специалистов.
6: Спасибо, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
10: Ну, я хотел вам немножко возразить, во-первых, когда вы проводили рассуждение о возрасте жизни нашей. Дело в том, что христианство в своем учении никогда не ставило заботу о длительности жизни, и особенно в своей части в православии. Поэтому эти рассуждения здесь неуместны. И второе, вот в отношении сроков и признаков конца света, ведь до второго пришествия Христа вначале должен Антихрист прийти. А признак прихода Антихриста один, очень ясно прописан в христианстве и у мусульман, и у православных, и у католиков. Это восстановление третьего храма Иерусалимского. Поэтому сегодня говорить, может быть, еще преждевременно. Эти признаки все совпадут и экологические, и климатологические. Но самый главный последний признак – это восстановление храма. Будем ждать этого. Всего наилучшего.
6: Спасибо, Юрий. Конечно, когда речь идет о том, что в современном мире люди стали здоровее и дольше живут, было бы странно утверждать, что это заслуга православия или христианства в целом. Но все-таки люди, которые создавали современную медицину в 18-19 веках, все были верующие. Это были верующие христиане. И они руководствовались духом любви к людям. Поэтому они ставили часто над собой опыты, грозившие смертью, а многие из них и погибали. И тем не менее, видите, результат – больше больных людей, те, кто раньше бы умер, теперь живы. И как к этому относиться? Вот наш сегодняшний гость, пастор Ростислав Волкославский, говорил, что мы в тупике. Но, оказывается, недостаточно быть в тупике, чтобы ожидать конца. А нужно еще и храм Соломонов восстановить. Значит, достаточно что? Выставить вокруг горы, священной в Иерусалиме, оцепление получше, чтобы никто туда кирпича не пронес. И пока храм не восстановит, не будет и конца света. Где здесь граница между буквалистским пониманием Писания и нормальным, извините, говорит Ростислав Волкославский.
5: Я хочу, чтобы мы не уходили от основной, так сказать, канвы нашей беседы. И вот вопрос, который нам поставил ведущий нашей программы, он достоин того, чтобы более глубоко остановиться, чтобы было прояснены эти вот моменты в отношении того, что в отношении характеристики католицизма и папства, вот, нужно сказать, что и то, и другое на своем месте. Средневековое папство или средневековый католицизм, он определенно получил однозначную оценку в современной, даже исторической науке, и даже в духовных выступлениях современного понтифекса, который кается за дела, те, которые не соответствовали воле Божьей и не были христианскими делами, а именно антихристианскими делами. Поэтому как система, которая на протяжении веков проявляла нехристианский дух, агрессивный дух, она заслуживает той характеристики, которой говорится в Священном Писании. Что касается личностей отдельных пап, мы не вправе того или другого человека причислять к антихристу, потому что Бог видит сердце человека. Я никогда не открою свои уста, чтобы сказать, что современный папа – это антихрист. Он человек, он христианин и так дальше. Другое дело, система, которая веками существовала, она получить должна историческую оценку. Эта историческая оценка совпадает.
6: Спасибо. Давайте прервемся. Слово. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, добрый день, прошу вас.
11: Добрый день, спасибо. Владимир Соловьев однажды сказал, что все деяния человеческие не для того, чтобы сделать рай на земле, а чтобы ада не было. Вот это нравственная позиция. А чтобы не было ада, свет должен быть в душе каждого. И конец света наступит, если свет в душе погаснет. Это мое глубочайшее убеждение. И поэтому я воспринимаю словосочетание «конец света» как гибель души в человеке. А если свет в душе, то и конца света такого не будет.
6: Спасибо, Леонид Владимирович. И все-таки тогда давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Храм Соломонов буквально должен быть восстановлен или нет, говорит Ростислав Волкославский.
5: Мы понимаем, что такой храм восстановлен никогда не будет, потому что он, храм, который был однажды на земле, он исчерпал свое и богословское назначение, и историческую свою сущность, потому что храм Соломона, он имел определенное время, были 70 седмин определены, или 490 лет, последний раз Господь через пророков определил для существования храма и иудейского, так сказать, государства, и будем говорить, как богоизбранного народа.
6: Давайте сейчас мы прервемся, потому что, да, вот эти слова Спасителя о том, что храм будет разрушен, он запустеет, и вместо него воскреснет новый храм, тело самого Христа, да, они прозвучали. Но дальше-то что? Все-таки в современном нашем мире какие явления позитивные, а какие негативные? А иногда, может быть, это и совпадает-то с христианской точки зрения.

0: эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Конец света.
1: Обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И, по-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видим, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
2: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха.
0: С христианской точки зрения, конец света. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 3 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную страшному суду, концу света и попытке определить его время. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях адвентисты, ректор Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгений Владимирович Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, журналист Светлана Осадчук. И в первой половине нашей передачи, естественно, мы уперлись в вопрос о том, как понимает христианин Слово Божие, буквально или не всегда. Вот сказано о неделях, о седминах в старом славянском переводе Библии, которым пророк Даниил измеряет время. Это буквально или седмина, неделя – это, может быть, эпоха? Ведь в греческом оригинале Нового Завета говорится не о веке, как о столетии, а говорится эон, то есть эпоха, которая может длиться и несколько веков. Храм Соломона будет восстановлен, говорили многие мистики, и это признак конца, потому что он не должен быть восстановлен, поэтому Антихрист будет пытаться его восстановить. У Владимира Соловьева в его краткой повести об Антихристе Антихрист как раз пытается восстановить храм, а там все время землетрясения, взрывы, и так ему это и не удается. Многие люди относятся вообще к современной цивилизации как к попытке построить такой вот храм земной гордыни, земного властолюбия, новый Вавилон. И адвентисты любят припоминать Вавилон, что это все может и может повториться. И то, что светский неверующий человек считает, что это неплохо, ну, телевизор, возможность сесть на сверхзвуковой самолет и за несколько часов оказаться на другой стороне земного шара. А это признаки конца света, время убыстряется. Видите, новые болезни появились. Значит, действительно, пора готовиться к концу. А как тогда встает вопрос? Зачем адвентисты разворачивают сеть больниц, поликлиник, так заботиться о своем здоровье, если завтра конец, если завтра в поход? Говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Да, мы, как церковь, ожидающая второго пришествия Иисуса Христа и проповедующая об этом уже самим своим названием, в то же самое время очень много внимания уделяем земному, если можно так сказать. Почему? Да потому что в преддверии этого события, как последователи Иисуса Христа, мы должны являть добро, являть мир, любовь, милосердие, сострадание. И я хотел бы обратить внимание на то, что после того, как Иисус Христос ответил ученикам своим на вопрос «Скажи нам, когда это будет?», и когда он перечислил целый ряд знамений или признаков приближающегося конца, он рассказывает несколько притч. И среди этих притч есть известная притча о талантах. В этой притче Иисус Христос как раз-таки и показывает, чем должен заниматься человек, ожидающий возвращения своего господина. Он должен трудиться, он должен решать какие-то земные дела для того, чтобы приумножить то, что ему дано. Поэтому вот мы, как верующие, ожидающие второго пришествия Иисуса Христа, не сидим, сложа руки, и не занимаемся только тем, что говорим об этом постоянно. Мы пытаемся вложить в дело те таланты, дарования, которые Господь дал каждому из нас, верующему христианину, чтобы облегчить существование человека на этой грешной земле, чтобы помочь людям обрести надежду, мир в своем сердце и смотреть в будущее без страха, а вот с этим христианским оптимизмом, ожидая именно возвращения Христа, а не страшного суда.
0: Говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Петербурга. Валий. Добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. У меня вопрос к организаторам сегодняшней передачи. Радио Свобода характерно стремление к объективному освещению событий и обсуждаемых вопросов. Так вот, у меня такой вопрос. Почему же, когда Радио Свобода обсуждает такие вопросы, как сегодняшний вопрос и подобные религиозные вопросы, к обсуждению не привлекаются представители науки и научного подхода? Я не раз слушал с религиозной точки зрения и не раз не участвовали в этих передачах. ученые.
0: Спасибо. Все передачи прослушать технически, я думаю, невозможно. А на самом деле именно в нашей передаче с христианской точки зрения участвовали ученые, в том числе неверующие ученые, сошлись хотя бы на академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который уж такой ученый, что по сравнению с ним многие другие ученые просто неучи. Но в передаче «О конце света» что делать с ученым? С точки зрения науки конца света, ну, не то чтобы не может быть, но эксперимент тут не поставишь, наблюдение не проведешь, значит, говорить просто не о чем. А вот с точки зрения, но многие ученые в России, православные ведь люди, и многие боятся конца света. Вот сегодня вспоминали слова апостолов. Когда это будет? Те слова апостолы говорили с надеждой, в том смысле, что, Господи, ну поскорее бы, ну когда же? А Господь их так слегка сдерживал. Сегодня в России последние 15 лет, вот как пошла религиозная свобода, у людей отношение к концу света стало отчетливее, и в основном оно негативное. Вот перепись, это признак конца света, антихрист хочет всех сосчитать. Вот ИНН, вот невидимые отметки будут на лоб ставить. Это все тоже признаки конца света, давайте выступим против. Друзья мои, так если это признаки конца света, надо говорить, скорее ИНН, скорее паспорт, скорее невидимая печать, потому что скорее должен быть конец света, не надо его затягивать. Вот, опять же, тогда вопрос нашей сегодняшней гости Светлане Осадчук. Вы лично как апостолы, чтобы поскорее, или как все, чтобы чуть-чуть здесь попрыгать, а конец света может подождать?
3: Вы знаете, когда я училась в школе, то очень хотела, чтобы было все скорее, потому что я была единственной девочкой в классе, которая верила в Бога. Все остальные 30 человек надо мной смеялись под руководством учительницы. И, конечно, тогда мне очень хотелось восстановления справедливости. Мне хотелось, чтобы весь класс понял, в конце концов, что я не просто не в курсе последних достижений науки, не просто я невежественная девочка, а что на самом деле я гораздо больше их всех понимаю в жизни, несмотря на то, что мне 8 лет. Когда... Ну, я не хочу говорить, сколько мне сейчас лет, но... На самом деле, да, немножко с возрастом меняется к этому отношение. А вообще, на заре христианства тоже люди сильнее этого хотели. То есть, если первый век христианства, там и в посланиях Павла там кругом, что хотят люди, они говорят, что все это скоро будет, и вроде бы очень этого хотят. Сейчас человечество стало старше, и как бы наоборот хочет это отодвинуть, не хочет об этом говорить и думать. Вообще, на сегодняшний день мне такое ощущение, что это стало дурным тоном в христианстве. Если христианство, то действительно поговорим лучше о смирении, о доброте, как и я, в общем-то, первое свое, что я сказала именно с этой точки зрения. Но на самом деле это вопрос, может быть, даже о смысле вообще. Имеет ли человеческая история, это стихийный процесс, или она имеет начало, имеет конец, и какую-то цель, или это все бессмысленно? Если не думать о том, что этот мир, эта история в конце концов придет к какому-то концу, то получается, что вообще теряется всякий смысл. Другой вопрос, хотеть ли этого или не хотеть. Да, когда я думаю о том, что мне неплохо живется, что у меня интересная работа, у меня прекрасные дети, прекрасный муж, мне, в общем-то, все устраивает. Но когда я думаю о том, что где-то все-таки проливается детская слезинка, что большинству людей все-таки гораздо хуже, чем мне, то я согласна пожертвовать своим благополучием, и я согласна, чтобы все пришло к концу не потому, что я ненавижу этот мир, а потому что я думаю, что это справедливо и логично, что должен быть какой-то смысл в истории, и этот смысл может быть только тогда выявлен, прочувствован, когда Бог вмешается в историю. И я думаю, что ради вот этого всего я не против, чтобы это случилось.
0: Говорила Светлана Осадчук. У нас есть звонок из Петропавловска. Петр Дмитриевич, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, люди добрые. Вы позволите мне так называть вас, Яков Григорьевич? То, что вы люди добрые, у меня нет никаких сомнений. Ведь даже делающие зло в конечном итоге, помимо своей воли, делают добро. Я не согласен, что идея Соломонова храма изжила себя. Во-первых, храм не может быть уничтожен изначально, потому что создан он волею Господа Бога нашего, а все, что нас окружает, это проекция того, о чем мы думаем. Для иллюстрации того, что я сказал, представим себе свечу в темной комнате. Она дает достаточно яркий свет для того, чтобы даже читать. Но эта же свеча на солнечном свету сама дает тень. Поэтому прибыль можно получить только эксплуатируя и насаждая пороки. Делая добрые дела, прибыли не получишь. Поэтому, делая добрые дела, мы тем самым возрождаем идею храма Соломона. Ведь это же и земля, и звезды, и все, что нас окружает. Ведь правда?
0: Спасибо, Петр Дмитриевич. Правда ли это? Напомню, что свеча в комнате может и не давать света, если она потушена. И многие свечи нуждаются еще в том, чтобы их зажгли. Действительно ли наши добрые дела созидают некий храм? Это, между прочим, позиция, прямо скажем, такая масонская. Русскому человеку лучше всего знакомая по «Войне и миру», что давайте делать добрые дела, добрые люди будут объединяться, и таким образом что? Построим счастье на земле, сделаем приход Спасителя ненужным, предотвратим наступление другой эпохи. И в том, что говорила Светлана,

0: нужен не только для больных, но и для здоровых, не только для тех, у кого нет семьи, но и для тех, у кого семья есть. Тогда я, может быть, переадресую вопрос тот же. Вот как вы хотите конца ли света, или предпочтете его только в качестве восстановления справедливости? Если так по-земному все наладим, то можно и без него, говорит Евгений Владимирович Зайцев.
1: Я думаю, что вряд ли мы сами своими силами сможем решить те проблемы, с которыми сталкивается человечество каждодневно. Мы прежде всего должны говорить о глобальных экзистенциальных проблемах существования человечества в целом. Это временность, это тупиковость, это отсутствие смысла, если все заканчивается смертью.
0: Не противоречите ли вы себе? Вы говорили раньше о добрых делах, о талантах, которые надо реализовать, а теперь вдруг раз, оказывается, дело не в этом.
1: Нет, я не противоречу себе. Я просто показал то, что Иисус Христос заповедал нам, живя здесь, на этой грешной земле, в преддверии Его возвращения на эту землю, делать и как поступать. Мы должны отражать Его святой образ, Его отношение к человеку, Его любовь. Но в то же самое время это не означает то, что мы полагаемся на то, что своими добрыми делами мы решим все свои проблемы здесь, на земле.
0: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок из Москвы. Владимир.
2: Ну, давайте опять это... Лучше, конечно, научную основу все поставим. В том году шведский ученый, наблюдавший за Солнцем, предсказывает, что оно распухает, скоро оно взорвется. И чем это все объяснить? Религии никакой, ни христианской никакой.
0: Спасибо, Владимир. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы», программу с христианской точки зрения, посвященную признакам конца света. У нас в гостях Евгений Зайцев, пастор Ростислав Волкославский, Светлана Осадчук. И обращение нашего слушателя напомнило мне совет одного театрального деятеля. Когда ты делаешь паузу, то тяни ее подольше, не стесняйся. И... По-моему, к нашей теме это имеет прямое отношение, потому что, ну, действительно, вот Господь словно взял паузу. Вот он молчит, молчит, не идет. И так хочется, как Остап Бендер, помнится, вывинтил лампочку, бросил на пол, чтобы привлечь внимание собеседника. Так хочется что-нибудь учудить, чтобы Господь пришел и точку над тобой поставил, пускай даже такую ценою. А все-таки современный мир, вот эти страхи, солнце разбухнет. В 1911 году по России среди крестьян православных прошел такой слух, что загудели трубы, и Антишка проснулся. Они Антихриста называли Антишка, так вот ласкательно. Ну, в деревне, видимо, к нему такое домашнее отношение. А все-таки для современного адвентиста, для современного христианина, вот что указывает на то, что, может быть, уже не так уж и долго осталось, говорит пастор Ростислав Волкославский.
3: Я думаю, что самым верным определением, которое дал Иисус Христос этих всех событий, что они будут вызывать большой страх среди народов. Написано, люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на вселенную, ибо и силы небесные поколеблются. Это слова самого Спасителя. Вот. И мы живем в такую эпоху, в которой эскалация страха, даже и от этих событий, о которых передают научные, так сказать, наблюдения, она тоже же происходит. То есть Христос показал, что это один из признаков. Другое дело, что этот страх является признаком религиозного и евангельского невежества в конечном счете. Потому что человек, оставшийся без Бога, без веры в Господа, без веры в спасение, он видит просто безвыходность и ужас этих происходящих событий. А Иисус Христос говорит, когда вы увидите все это сбывающимся, знайте, что приближается избавление, избавление ваше, избавление вообще страдающего мира от греха. Конец не мог бы быть и другим, потому что умножается, бесконечно умножается беззаконие в мире. Эскалация беззаконий – это не что-то такое,

0: совсем непонятно. Это все статистические центры говорят об этом, умножении преступности и так дальше. Поэтому вот возьмите конец прошлого года, значит, цунами. Один день. Следующий день передали о том, что обнаружено страшный выплеск энергии в космосе, в одной из галактик, и что это недалеко от Земли, всего-навсего 30 миллионов световых лет. Ну, я насчет этих миллионов просто передаю то, что говорят ученые, что это было настолько опасно, что если бы этот пучок энергии прошел в Землю, или планета оказалась в сфере этого, то все бы на свете погибло. Но вот и не погибло. Почему? Опять случайность? Нет. А потому что Бог еще сдерживает эти признаки. Но они тоже на месте, они свидетельствуют о том, что приближается вот этот вселенский кризис, и человек должен быть морально готов к этому.
1: Спасибо, говорил Ростислав Волкославский. У нас звонок из Москвы. Владимир Алексеевич, добрый день, прошу.
2: Добрый день, я приветствую вас. Это Владимир Волк. Я хотел бы поделиться своими, так сказать, соображениями. Я давно пришел к выводу, что конец света – это прежде всего конец наших добрых дел. Конец мы делаем сами, приближаем сами. И Творец может в одно мгновение остановить пульс нашей жизни, когда в греховности опустимся до наинижайшей гадости. И в свое время я сам себе проиллюстрировал стихотворно наши плохие дела. Например, войны. И зачем стреляют люди, нарушая тишину, превращая мир в войну, им бы слышать звуки сфер, но искушает Люцифер. Или далее вот наша греховность. Вот тело без ума и без души, а вот душа и ум без плоти, извечны в суетной заботе, живя неправедно грешим. Или мы не соблюдаем заповеди библейские, например, Господь Творец наш и Отец, помощник первый нам, а стадо темное овец толпится к колдунам.
1: Владимир Алексеевич, давайте прервем сейчас поэзию и дадим слово прозаикам, потому что все-таки мы договорились. Конец света, на самом деле, начало света. То, что конец света для материалиста, для неверующего человека, для христианина – начало света. Тогда почему так жмутся по стеночке? Почему так боятся? Современный неверующий человек не боится, что где-то взорвался протуберанец, где-то черная дыра. Он читает научные сообщения спокойно, как ни странно. И вот если к нему приходит благодать, то она вселяет в него, с одной стороны, веру, а с другой стороны, он начинает на все как-то очень нервно реагировать. Он все нагружает дополнительным смыслом. У него заболел зуб, это значит, не просто у него заболел зуб, надо идти к зубному, а это еще вот Господь его, может быть, за грехи покарал, может быть, это что-то чудесное. Тогда все-таки мой вопрос тому из наших сегодняшних гостей, адвентистов, который еще и медик по образованию. Все-таки не кажется ли вам, что некорректно нагружать обычные события, обычной земной жизни, обычные научные открытия вот таким вот религиозным смыслом? Не стоит ли ограничить ожидание второго пришествия только религиозной жизнью, только мистической частью, а то, что происходит в политике, в науке, в культуре, просто принимать как данность и искать Христа там, где прежде всего молитва, церковь, дух, а не там, где материя, говорит Евгений Зайцев.
3: Наверное, вы правы. После вот уже 2000 лет существования христианской церкви и многочисленных попыток назначить дату второго пришествия Иисуса Христа, наверное, мы должны еще раз вот осмыслить слова Господа Иисуса Христа, подчеркнутые им неоднократно в своем ответе ученикам. Скажи нам, когда это будет? Он три раза, может быть, даже и четыре, почему, что не знаете ни дня, ни часа. И мы, как Церковь Адвентистов Седьмого Дня, которая вышла из движения в Соединенных Штатах Америки, основанного на очередной попытке назначения даты, сегодня убеждены в том, что это, как сказал Христос, не наше дело знать времена и сроки. Поэтому я хотел бы вот вернуться к той мысли, которая была высказана мною ранее, что мы живем в состоянии ожидания второго пришествия Иисуса Христа по слову Ему, но мы не пытаемся ускорить это, мы не пытаемся спекулировать на каких-то исторических фактах, политических фактах, экономических, а мы призваны к тому, чтобы отражать любовь Божию, нести добро людям и тем самым вселять в их сердца мир, радость и надежду на лучшее. А это лучшее, оно, конечно, оно не нами, людьми, готовится здесь на земле, а это лучшее уготовано нам Творцом нашим, Спасителем.
1: Спасибо, говорил Евгений Зайцев. У нас есть звонок с мобильного телефона. Добрый день, прошу вас.
4: Добрый день, друзья. Это Владимир, как всегда, в пути. Я хотел бы разочаровать тех, кто говорит, что земля не сгорит, и дела не сгорят. Дела сгорят, и земля сгорит. И будет новая земля и новое творение. Но я хочу вам прочесть из 13 главы Откровения, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя. Ибо сие число человеческое, число его 666. Цифра 6 – это цифра вавилонская. Единственное государство, которое возникало дважды, это был Вавилон. Первый раз он 600 лет существовал, второй раз вот 60 Навуходоносор. И последнее Вавилонское царство, это число 6, это как раз Месопотамия, Эдемский сад, где сейчас Ирак и Иран. Вот еще имеющий уши, да, слышит и делает для себя выводы.
1: Спасибо, Владимир Николаевич. Итак, еще одна современная война ложится козырной картой на стол тех, кто ожидает скорое второе пришествие. Согласятся ли наши сегодняшние гости, что какая-либо из ведущихся сегодня на земле войн действительно может на это указывать? Да, кстати, дорогие друзья, вот вы упомянули свое американское происхождение, а ведь для многих русских православных сама Америка и то, что нас с собой несет, технократия, техническая цивилизация, попытка такого мирового господства, это тоже все признаки. Это ведь антихристовы, значит... Не получается ли парадокс, что вы порождены именно тем, что приближает конец? Говорит пастор Ростислав Волкославский.
0: Мы понимаем на основании Откровения 13 главы, что действительно последний период всемирной истории будет всемирная диктатура. Вот, и несмотря на то, что мы, адвентисты, организованно начали свое движение в XIX веке из Соединенных Штатов, мы не являемся адептами американизма. Более того, мы совершенно однозначно указываем, что в 13 главе двурогий зверь – это и есть то мировое последнее господство, которое сегодня пытается прибрать своим рукам Америка. Мы не проамериканского направления. Мы, более того, наша литература совершенно четко определяет, например, книга «Великая борьба» о том, что Америка будет последним деспотом в этом плане. Потому что нужно смотреть на это дело не просто вот хороша Америка или плохая Америка. Дело в том, что человечество в целом начинает всегда хорошо, а заканчивает любую великую идею или великое начинание за упокой.
1: Спасибо, говорил пастор Ростислав Волкославский. Я напомню старую латинскую поговорку: «Кто предупрежден, тот вооружен». Когда Спаситель говорит о конце света, он все-таки рассчитывает на обратную связь. И человек свободен предотвратить, по крайней мере, на указанном направлении, возможное второе пришествие, возможный суд. Если он исправится, если он покается. А такой шанс есть у любой страны и, что еще важнее, у любого человека на этой планете. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях сегодня были адвентисты. Всего вам доброго.
5: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Амира Свободу нельзя, как говорится, агитировать.
1: Новые задержания перед выборами. Кто остался в игре и есть ли в ней еще смысл?
2: Большинство на стороне того, что нужно прекращать.
1: Рейтинги власти падают, но растет запрос на завершение войны. Чем Кремль ответит на вызов?
3: Какая интрига на выборах, где